призыв. В своей жизни я нашел, что вот эти три вещи помогают очень и очень хорошо, безотказно. Наш план проповеди. Давайте мы с вами посмотрим. Во-первых, мы увидим, что Божий план в испытаниях, он самый лучший. Во-вторых, что Божье средство в испытаниях самое действенное, и Божий призыв в испытаниях самый сильный. Я посчитал недавно, за предыдущие 4 года, мне удалось с Божьей помощью посетить 78 церквей. Это милость Божья. Я ставлю задачу посетить церкви, ободрить всех наших студентов, пригласить еще как можно больше на обучение в Библейский институт, ободрить народ Божий, помочь, может быть, кем-то словом благодати. Встречаюсь с молодежью, встречаюсь с семейными, встречаюсь просто с лично семьями. И вот это переживание бури в семьях – одно из самых сильных. Я заметил, что самое сильное переживание, самая сильная буря, как говорит Иоанн, нет больше радости, чем слышать, что дети мои ходят в истине. Также нет больше самой-самой печали, как видеть или слышать, что дети не ходят. Почти в каждой семье бывает один ребенок, выбирает себе роль блудного сына. И это очень-очень сильное переживание, одно из самых сильных, за что больше всего плачут родители в наших церквах. Второе, что тоже очень тяжелое переживание или сильная буря, это болезни. Рак или онкология, смертельные болезни, инсульты, инфаркты в семье или с близкими. Мы посетили федеральный госпиталь. Там целое отделение, огромный этаж, детское отделение онкологии. Мы встретились с главным врачом этого отделения, и эта женщина говорит: «Мы видим, что в последнее время онкология помолодела. Раньше это был удел пожилых людей. Сегодня в нашем детском отделении, послушайте, дети от 1 месяца и до 18 лет. И нету никаких исключений по возрасту. От 1 месяца. Он только родился, и у него уже онкология. Какое сильное переживание. Ужасная буря для семьи. Все остальные удары не такие сильные. Там есть много финансовых проблем или крахов. Там есть какие-то удары жизненные просто. Какие-то аварии, переживания. Все это уже меньше влияет. Вот эти две самые сильные проблемы, которые приходят в нашу семью, когда ты их не ждешь. Но что мы можем заметить? Давайте мы посмотрим на ответ Бога. Итак, испытание апостола Павла. Он тоже переносил, хотя был апостолом. 2 Коринфянам 12 глава, 8-9 тексты. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но...» И мы сделаем паузу. «Ах, если бы не было этого но! Ах, если бы апостол Павел помолился, и мы бы дальше читали, что он тут же удалил это жало от апостола Павла». У него было жало. Мы читаем в предыдущих стихах. «Ангел сатаны удручать его, чтобы он не превозносился». До конца не знаем, что это было. Возможно, какая-то боль, болезнь, какое-то сильное переживание. Апостол Павел мучился, и он трижды молит Господа. Господь услышал, ответил, но не так, как хотел апостол Павел. И вот это является еще одним очень сильным переживанием в наших семьях. Давайте теперь мы посмотрим на самый первый наш пункт. Итак, Божий план в испытаниях самый лучший. Совет в буре. Иаков дает 5 глава, 13 текст. «Злостраждет ли кто из вас? Что нужно делать? Молиться». Давайте мы запомним это. Без молитвы не будет сил к перенесению никакой бури, даже самой маленькой. Ответ от Бога. И вот здесь я хотел бы сконцентрировать все ваше внимание. Центральная, самая главная мысль всей моей проповеди. У Бога есть два способа ответа. Вот это ускользает от внимания часто нас, верующих. Первое. Бог отвечает и изменяет обстоятельства.
Это часто чудо. Это часто огромная милость от Бога. Помолился, и Господь удалил болезнь. Помолился, и Господь удалил эти ужасные обстоятельства. Второй способ ответа. Бог не изменяет ничего, но дает свою благодать, чтобы перенести эти обстоятельства. Апостол Павел молится в этих трудностях. Господь слышит и отвечает. Скажите, читающее Слово Божье, каким способом Бог ответил Павлу? Первым или вторым? Вторым способом. Бог не удалил, не изменил, ничего не сделал, кажется. Но Бог сделал больше. И мы посмотрим, что это будет. Скажите, за какой ответ больше всего вы молитесь Господу? За первый или за второй? Если вы такие же, как я всегда молюсь за первый. Ну, конечно, если ты болеешь, так хочется, чтобы Господь удалил твою болезнь. Пришли трудности, так хочется, чтобы Господь помог. И мы знаем, и у каждого есть удивительные истории, как Бог однажды вам помогал. И у меня они тоже есть. Но вопрос интереснее. Скажите, а каким способом Бог чаще отвечает верующему человеку? Чаще. Удивительно, но вторым способом. Бог ничего не меняет. Но почему, Господи? Ведь вот сейчас так нужна Твоя помощь. Вот именно сейчас так бы хотелось, чтобы Ты вторгся в мои обстоятельства, их полностью поменял. Причем Ты можешь. И мы знаем, что Бог всемогущ. Один молодой человек, вот записка с молодежной конференции, он пишет, почему Бог молчит? Знаю, так происходит, когда грешил. Но если не грешил, то почему так происходит? И вот еще один христианский автор пишет в своей литературе. Когда ты молишься Богу о самых малых вещах, Бог тут же часто отвечает тебе. Но вот приходят большие трудности, и вдруг Бог молчит. Почему так происходит? Я не понимаю. И вот это, кстати, становится очень сильным испытанием для верующего человека. Знаете, когда Господь дал нашу семью первого приемного сына, это был еврей, мальчик, он попал удивительным способом в нашу семью. Я как-то рассказывал, может быть, кто-то уже слышал, меня попросили повторить об этом. Получилось так, что 8 месяцев он остался один в квартире, закрытой квартире. Мать где-то загуляла и совершенно про него забыла. Несколько дней без воды и пищи. 8-месячный ребенок. Он уже не мог, он даже не мог плакать. И соседи чисто случайно, но мы знаем, что случайности нету, чисто случайно услышали этот стон в соседней квартире, вызвали скорую, вызвали людей, которые вскрыли квартиру и обнаружили умирающего ребенка. Его выходили, но у него началась дистрофия костей и мышц. И его определили в детский дом на процедуры, физиопроцедуры, чтобы поправить его здоровье. И как вы думаете, кто был этим физиотерапевтом? Моя жена. Она работала в детском доме физиотерапевтом. И вот слушайте, первый раз прибегает мальчик, еврей, а у моей жены тоже дедушка Моисей, и мы предполагаем, что тоже, наверное, там есть какая-то часть еврейской крови. И вот две еврейские крови встретились, никогда не видели друг друга. И он кричит: «Мама, мама!» А у нее чувство, что привезли ее сына. Она пришла домой, плачет и говорит: «Ты знаешь, привезли маленького еврея. Его по ошибке определили в детский дом для ненормальных детей, но он нормальный, просто у него дистрофия. И у меня такое чувство, что привезли моего сына». Ну, еврейская кровь. Я не знаю, как это происходит. Давай будем молиться. Мы можем ему помочь. Мы начали молиться. Мы начали поститься. И у обоих легло на сердце, что мы можем помочь. Есть Божья воля, чтобы мы его приняли в семью. Мы не могли это сделать официально. Его мать из тюрьмы писала каждые полгода письма: по законодательству вы не имеете права принять ребенка или оформить его усыновление в этом случае. Но так как она работала в детском доме, мы написали заявление, что мы хотим его принять в нашу семью. Пусть он ходит в детский дом, как в садик,
а живет в нашей семье. И опять, чисто случайно, удивительно, директор пошел навстречу, и мы смогли его принять. Начался долгий период восстановления его здоровья. 17 лет восстанавливали его здоровье. С Божьей помощью почти удалось это сделать. Но, конечно же, мы его благословили в церкви. Конечно, мы начали читать Слово Божье. Послушайте, еврей 5 лет плачет от прикосновения Слова Божьего. Я говорю: Саша, это же тебя Слово касается. Это Слово твоих отцов, Авраама, Исаака и Якова. Он говорит: да, папа, касается. Я говорю: ну вот остается еще один шаг и принять его своим спасителем, Господа. Он говорит: меня мир держит еще. Чуть попозже он говорит: папа, ты что, не читаешь, что евреи жестоковыми на народ? Я говорю: ну да, я читаю, но не все же евреи жестоковыми. И апостолы, мы за тебя молимся, и мы верим, что Господь тебя спасет. Он говорит: папа, продолжайте молиться, я тоже верю, но это будет в будущем. И вот ему уже 31 год, он уже живет взрослой жизнью, самостоятельно, и вдруг мы получаем от него сообщение, что он в реанимации. После ковида началось изменение ткани легких, пошел фиброз, изменение ткани легких на соединительную ткань. И он в реанимации. И мы начали молиться: Господи, дай нам с ним увидеться. Он в другой стране. Бог отвечает на эту молитву, мы успели приехать. И ему становится легче. Его переводят из обычной палаты, то есть из реанимации в обычную палату. Вторая наша молитва: Господи, он все еще не принял тебя своим спасителем. Дай, Господи, чтобы он не ожесточился. Бог отвечает на вторую молитву. И он говорит вдруг: папа, я на Бога не обижаюсь. Я ему так благодарен, что он допустил эту болезнь. Я больше должен страдать за свои грехи. Так что Бог все правильно сделал. Я говорю: Саша, остается один шаг. Ты знаешь какой? Покаяние, примириться с Богом. Главврач сказала, что твой организм перестал сопротивляться. Приготовьтесь к худшему. Мы тебе это говорим все так, как есть. И знаете, Бог отвечает на вторую молитву, и он не ожесточился. И он обратился к Господу буквально за какое-то малое количество времени до того, как Господь его забрал. Третья молитва, у него начались сильные боли. И наша молитва: Господи, дай, чтобы эти боли были облегчены. Бог ответил на третью молитву. Вместе с болями, он прямо на наших руках, он забрал его к себе. Мы плакали, но мы увидели, насколько Бог, любящий, любит даже еврея, даже жестоковыйного, который всю жизнь противился. Теперь слушайте внимательно. Мы молились 28 лет. Долгое время. И, кажется, не было никакого ответа. И чем больше молились, тем он дальше уходил от Бога. Не было никакого ответа. 28 лет. Но в последнюю неделю Бог ответил на все наши молитвы. На все. И даже больше, чем мы просили. Друзья, когда вы молитесь в ваших тяжелых обстоятельствах, это могут быть дети неспасенные. Это могут быть болезни смертельные, это могут быть удары жизненные. И Бог не отвечает. Это тяжелое испытание. Мы через него проходили. Я заметил, что в этот момент вот, приходит часто уныние, приходит плач. И ты думаешь, что Бог тебя совсем не слышит или забыл о тебе. И на фоне того, что кому-то он там помог, кому-то пришло исцеление, чьи-то дети пришли, становится как-то еще печальнее, потому что тебя-то Бог не слышит. Да, кого-то он услышал, но тебя нет, друзья. Но я заметил, что остается одна маленькая ниточка еще доверия. Вот это маленькое доверие нужно сохранять. И, доверяя Богу, делать постоянный шаг внутри своего сердца. Господи, я продолжаю тебе доверять.
у тебя есть свое время. Помоги дождаться Его, помоги продолжать молиться, помоги продолжать. Пост помогает. Я последние 10 лет усилил молитву постом. Я заметил, как молитва начала занимать весь горизонт. Вначале ее было немного, потом все больше, больше, больше. Наконец молитва заняла весь мой горизонт. И в этой молитве я находил успокоение и утешение. И Бог полагал на сердце, да, у меня есть свое время. Да, продолжай доверять. Не надо торопиться. Это будет самое лучшее время, когда я постучу, и Он отворит. Друзья, итак, два ответа Бога. Изменение обстоятельств, и Бог ничего не меняет. Второй ответ очень тяжелый, но он самый лучший. Запомним это. Самый лучший ответ. Самое большое чудо от Бога, когда ничего менять не надо. Бог уже усмотрел в этих, кажется, самых трудных обстоятельств самое большое чудо. Оно там содержится. Давайте мы посмотрим на эти чудеса. Что же Бог имеет в своем плане? Почему Он самый лучший? Смотрите. Люди, проходя долиною плача, открывают в ней источники. Долина не меняется, но там приготовлены источники от Господа. Кстати, там есть целый сборник. Будете выходить, возьмите его для себя. Сборник 12 проповедей о 12 источниках в долинах плача. Она так и называется, «Сокрытые источники в долине плача». Они все прошли через мое сердце. Это не кабинетные мысли, это то, что полито слезами, это то, что проверено на практике, работает 100%, помогает переносить все абсолютно переживания. Итак, первое, что Господь имеет, Он имеет в плане открыть источник смирения прямо в этой долине плача. Он ее там приготовил. Запишите его себе. Смирение. 2 Коринфянам 12:7, чтобы Павел не превозносился чрезвычайностью откровений. Ему нужно было выработать смирение через это жало, которое не удалялось. Оно продолжало пребывать, но смирение вырабатывалось. Смирение. Один брат говорит, мой хороший друг, у него заболела очень сильно маленькая, самая малая дочь. Последняя, самая послушная и самая красивая, заболела сильно. Он сказал эту нужду в церкви. Вся церковь знала эту девочку, все ее любили. Все абсолютно молились за нее. Как вы думаете, услышал Бог эту молитву? Конечно. Каким способом ответил? Вторым, он ничего не поменял. Никакое лечение не помогло. Девочка умирает. Брат говорит, для нас это был удар. Мы даже не могли представить, что будет такой ответ. Мы были уверены, что Бог даст выздоровление ей. Она же самая послушная, самая маленькая, самая красивая. Самый чудесный ребенок в нашей семье. Удар был очень сильный. Мы плакали. Но самым тяжелым, послушайте, что было для него, как для служителя, это сказать, да будет воля твоя. Я говорил это словами, мое сердце бунтовало. Оно не принимало это. Но я продолжал это делать. И он говорит, наступил момент, когда мое сердце согласилось. И приняла это из рук Божьих. И я мог от сердца сказать, Господи, я совсем не понимаю ничего. Я так бы хотел, чтобы она жила. Но я согласен, что это лучший план. Я благодарю Тебя за это. Знаете, вроде бы ничего не произошло, но Он говорит, что-то в моем сердце изменилось. Оно смирилось. И вдруг я начал видеть плачущих людей. Я раньше их не видел. Я мог пройти мимо человека, который сердцем плачет, и я это не чувствовал. Точно так, как человек, помните, мог священник и левит пройти мимо этого избитого, брошенного разбойниками.
они сердцем не видели этой нужды, поэтому прошли. Он говорит, а сейчас я не просто вижу, я пройти мимо не могу. Я могу часами сидеть с человеком, у которого сердце плачет, слушать, поддерживать, молиться вместе с ним. Я таким не был никогда. Через эту потерю Бог сделал мое сердце таким же мягким и добрым, как у нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что те люди, с которыми я молился, поддерживал, помогал им, и у которых сердца плакали, это было одной из целей нашего Господа. Через эту скорбь сделать мое сердце таким мягким, смиренным, сокрушенным. В следующий раз, когда ваше сердце будет тоже плакать в ваших трудных обстоятельствах, открывайте этот источник смирения. Да, очень тяжело сказать сразу, да будет воля твоя. Но кто-то еще на заре христианской эры из первых христиан сказал так: «Наше сердце не может долго противиться решению разума и воли». К нашей воле направлено очень много призывов. Мы нашей волей должны делать решение вот так поступить, как мы уже слышали, брат Вениамин нам говорил. Это выражение нашей живой веры. Поступить, как Писание говорит, хотя внутри все может противиться этому. Долго не будет противиться. Наше сердце соглашается с тем, что мы решили в нашем разуме и в нашей воле. И тогда от сердца через некоторое время в молитве вы сможете сказать: «Да будет воля Твоя». Второе, запомним, второе обязательно присутствует в нашей долине плача – это терпение. Терпение должно иметь что? Совершенное действие. Для чего? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Другим ничего не достигается, только через терпение, так говорит Писание. Но терпение не приходит с неба в такой коробочке, как подарок. Оно приходит, когда мы терпим. Не ропщим, как мы уже слышали, не самосожалеем себя, но тихо, молча, может быть, даже в одиночестве, несем это бремя с Божьей помощью, плачем, молимся, но продолжаем терпеть. Послушайте еще один пример, который меня очень тронул. Рассказывал его американский пастор. У него сын попал в аварию. Он примчался в госпиталь и услышал такую весть, что доктор говорит ему: у вашего сына уникальная несовместимость со всеми обезболивающими. Мы сейчас должны делать операцию, и ему будет больно. И вы должны, отец, его держать. Брат говорит: я никогда не думал, что это будет такое сильное переживание. Я навалился на моего сына-подростка всем своим телом и крепко прижал его к операционному столу. Ему было больно, и его тело вздрагивало от боли, и это передавалось тоже мне. Но другая боль была в его глазах. Когда я встретился глазами с моим сыном, я там увидел другую боль. Глаза моего сына кричали ко мне: «Отец, что ты делаешь? Мне же больно!» А я ничего не мог ему сказать в этот момент. Я просто, наклонясь к его уху, шептал: «Сынок, я люблю тебя. Доверься. Это нужно мне и тебе. Доверься и терпи. Я с тобою». Когда в следующий раз Господь прижмет тебя обстоятельствами к операционному столу, будь внимателен, ты услышишь этот нежный голос Духа Святого в твоем сердце. Я с тобою, сын мой, дочь моя, я тебя люблю. Мы вместе это пройдем. Это нужно мне и тебе. Терпи, терпи, я с тобою. Рука отца из глаза сына слезинки лишней не прольет. И мы в этом можем быть полностью удостоверены.
Третий и очень важный источник, который там тоже сокрыт и который надо открывать, это больший успех благовестия. Вы скажете, ну что это за источник такой? Да-да, это очень важный источник. Филиппийцам 1:12 Павел говорит: «Хочу, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия». Павел, как это возможно? Ты в тюрьме. Как тюрьма может быть лучшим источником, успехом благовестия? А он дальше говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Преторианская гвардия, молодые офицеры, 4 года воспитывающиеся прямо во дворце кесаря, примерно 7000 человек. Их определяли для того, чтобы охранять узников по 2 человека в день. 2, чтобы не подговорил узник одного из них. И они должны были меняться и не повторялись, потому что узник мог бы подговорить, если бы это были одни и те же воины. Итак, 2 человека через каждые 3 часа, 16 день, 480 в месяц, за 1 год почти 4000, за 2 года вся преторианская гвардия побывала у апостола Павла. И убежать-то невозможно. Ты прикован к узнику. 3 часа слушай проповедь апостола Павла. Друзья, если 10-минутная проповедь апостола Павла в Ареопаге столько давали для выступления оратором, 10 минут всего, произвела живую веру, и мы знаем, что там были уверовавшие люди после Ареопагской проповеди. Как вы думаете, после 3-часовой проповеди Павла? Я тоже так думаю. Да-да, конечно, были те люди, которые начинали верить. И Павел передает в конце послания приветы, а наипаче откуда? Из Кесарева дома, от святых. И больше того, через 4 года этих молодых покаявшихся офицеров, миссионеров уже, сам Кесарь на своем содержании рассылал во все концы Римской империи. И молодые офицеры пользовались уважением, большим уважением в рядах воинов. И у них уже были свои тоже люди, которые на них смотря, следуя их примеру, тоже начинали верить. Когда Павел осознал и увидел то, что было сокрыто от всех, он сказал: «Братья, я не могу молчать. Я хочу вам сказать, что обстоятельства, которые вас всех шокировали, привели в страх, что меня посадили в тюрьму, вот эти самые обстоятельства послужили большему успеху благовестия. Так что посмотрите, какую миссионерскую школу Господь сделал прямо в этой тюрьме. Сколько еще людей покаятся, когда мы Ему доверяемся и видим этот источник». Я расскажу вам еще один удивительный случай. Одна сестричка училась в педколледже. Ее посылают на практику летом, на практику в пионерский лагерь. А у нее были другие планы. Она хотела поехать в свою деревню, там пройти практику при своей школе, помочь маме. Ее вызывает директриса и говорит: «Нет, мы тебя посылаем в пионерский лагерь». Она прибежала в церковь. Говорит молодежи: «Молодежь, молитесь и поститесь, чтобы Господь изменил сердце директрисы. Меня бы послали именно в мою деревню». Бог услышал ее молитву и молитву молодежи и ответил. Но каким, думаете, способом? 2-м способом. Он ничего не поменял. Директриса вызвала ее и говорит: «Если ты не поедешь в этот пионерский лагерь, мы тебя отчислим». И сестричка со слезами должна ехать в этот пионерский лагерь. И когда она туда приехала, она вдруг увидела сокрытый источник. И это был молодой человек, еще неверующий, но очень-очень интересующийся христианством, Христом, спасением. Целый месяц он приставал к ней с вопросами. Когда она уехала потом на каникулы, думала: «Фуф, наконец-то избавилась от этого молодого человека». Целый месяц ко мне приставал с этими вопросами. Когда она возвратилась обратно с каникул на 1 сентября и пришла в свою церковь, как вы думаете, кого она первого увидела в церкви? Да-да, того молодого человека, который покаялся уже. Не только он, вся его семья. И я так рад, что Господь ответил этой сестричке 2-м способом и ничего не поменял.
Потому что этим молодым человеком был я сам 33 года назад. Друзья, слава Богу, когда в следующий раз вы будете в своих трудных обстоятельствах, посмотрите внимательно вокруг. Возможно, вы найдете сокрытый источник человека неверующего, ради которого Бог ничего не меняет, но сделал так, чтобы вы оказались с ним в одной лодке, в одном вагоне, в одном самолете, в одном автомобиле или еще где-то. Ради него Бог ничего не поменяет, для того, чтобы вы изменили свое отношение и засвидетельствовали этому человеку. Последнее, четвертое, сокрытое благо. Римлянам 8:28. «Притом знаем», продолжите, «что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы знаете, сколько раз в моей жизни в слезах я говорил себе этот текст, приводя на память. И приводя на память этот текст, я делал снова маленький шаг доверия Господу. Снова маленький шаг доверия. Маленький шаг доверия. Не знаем как. Вообще непонятно. Но это обещание не проповедника, а самого Господа. Все содействует. Не является, а содействует. Содействует ко благу. Вы знаете, один молодой человек говорит своим братьям: «Не печальтесь, не жалейте, что вы продали меня сюда. Бог послал меня пред вами для того, что есть. Сохранить жизнь великому числу людей». Вы помните, как звали этого молодого человека? Да-да, Иосиф. Когда его братья бросили в ров, он молился? Да. Услышал Бог? Да. Ответил? Да, но вторым способом. А потом братья его продают в Египет, и там еще хуже, тюрьма, несправедливое обвинение. Примерно 2 года он находится и молится, Бог слышит, но каким способом отвечает? Вторым. Ничего не меняет до времени. Почему? В случае с Иосифом все 4 сокрытых источника были там приготовлены Богом. Ему нужно было смирение, потому что Бог знал, что в будущем Он поставит его первым министром. Ему нужно было терпение, через которое Бог усовершил его сердце так, что там не было никакой обиды больше на братьев. Он их простил от сердца. И через это все Бог их, через руки же Иосифа и спасает. Бог сделал его большим успехом благовестия, потому что мы неоднократно видим, что люди, глядящие на Иосифа, говорили, что Бог с ним. Мы видим это. Он для них был благовестием лучшим. И там было сокрытое благо, которое открылось впоследствии. Это спасение самих этих же братьев. Но Иосиф – прообраз, и мы знаем это тоже. Чей? Нашего Господа Иисуса Христа. Написано, что он в одни плоти своей, сильным воплем, со слезами, он вознес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Услышан, но Бог не избавил от креста. Каким же способом Бог ответил своему возлюбленному сыну? Вторым способом. Хотя на распятии все ждали первого способа. «Сойди со креста, подождем, придет ли Илия спасти его?» Все ждали. Враги, друзья, апостолы, просто зрители, все ожидали первого способа ответа. А Бог услышал и ответил вторым способом. Ничего не поменял. Дал вкусить смерть за всех, за каждого из нас. Почему? Там был сокрытый источник. Какой? Написано так. «В тот день откроется источник жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». В тот день откроется источник. Бог его сокрыл. И через эти страдания и смерть открыл для каждого из нас. И мы вошли в этот источник тоже. Друзья, и мы счастливы. Мы счастливы, что Бог ответил вторым способом и дал вкусить смерть за всех. Итак, Божье средство самое лучшее. Второй момент. Господь сказал,
«Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12, 9. Слово «благодать» – «харис», то есть «дать благо». Латинское или римское слово «gratia» тоже означает «дать благо», так же, как и наше русское «благо», «дать». Но два очень важных значения. Первое – незаслуженная спасительная Божья милость грешнику. «Благодатью вы спасены, и сие не от вас». Павел знал это, но Павлу нужно было второе откровение. Второе значение слова «благодать», запомним это благовременная необходимая помощь. Евреям 4:16. «Да приступаем к престолу благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи». Вот что это такое. Друзья, на это мы часто не обращаем внимания. Где нам нужна эта благодать? Нам нужна благодать в труде сверхсил. Здесь есть люди, у которых уже опускаются руки в вашем служении. У меня тоже неоднократно опускались. И еще не раз опустятся. Послушайте, в этот момент нужно склониться пред Господом и сказать: «Господи, дай мне Твоей особенной благодати для труда. Я так сильно нуждаюсь». 1 Коринфянам 15, 10. Помните, Павел говорит: «Я более всех потрудился, впрочем, не я, а благодать, которая со мною». Благодать нужна в нуждах, в гонениях, в наших словах, чтобы слово наше было всегда с благодатью, в отчаянных обстоятельствах. Еще пару примеров, мы приготовимся к молитве. И в этом году, весною, я был в отчаянных обстоятельствах. Наш самолет претерпел аварийную посадку. Я много летаю. В некоторые года у меня было 52 полета. Но ни разу не переносил еще аварийную посадку самолета. Вот мы вылетели из Миннесоты, летим в Чикаго, там еще нужно делать пересадку. И вот не пролетели полпути. И пилот говорит, что у нас возникли неполадки. Мы возвращаемся в аэропорт отправления. Ничего не произошло, все люди расстроились, все планы нарушаются, но вот начали снижение, и мы поняли, что самолет не слушается больше пилотов. Он начал переваливаться с крыла на крыло, с носа на хвост, и вот в таком положении, как ты будешь садиться? Люди запереживали, больше половины самолета начало молиться. Стюардесса сказала: «Приготовьтесь, через 15 минут будет посадка». Это прозвучало как: «Через 15 минут будет встреча с Богом». Вы знаете, наш плотской разум в этот момент начинает хаотично искать выход. Я сразу вспомнил, да, надо было лететь на другом самолете. И место у тебя вообще-то 13-е. Все несчастливо сложилось. Где тут выход запасной, как к нему пробраться? Но я понял, что это не выход. Надо молиться. Первая молитва. Попросил прощения у Бога за все. Ничего не знаю, но тем не оправдываю. Судья мне Господь. Господи, прости за все. Если встречаться, дай, чтобы я омыт был кровью Твоею. Вторая молитва. Поблагодарил за прожитую жизнь. Третья молитва. Поблагодарил за семью и мысленно попрощался со всеми. Четвертая и самая важная молитва. Господи, в Твои руки вверяю весь самолет, самого себя, пилотов, пассажиров. Мне пришло на память, что Павлу Господь даровал плывущих с ним. Помните? Я подумал, может быть, летящих тоже Господь силен даровать. И попросил особенной благодати, потому что видел, что страх меня тоже захватывает. Дай мне особенной благодати, Господи, чтобы остаться просто верным Тебе в эти последние минуты жизни. И знаете, после молитвы пришел такой удивительный, глубокий-глубокий мир в сердце. Я больше не переживал вообще. Земле все оцепили. Расставили 5 пожарных машин, включили мигалки, приготовили спасательные машины, ожидали нашей посадки. Мы в этом состоянии неуправляемого самолета садились. Нарастало напряжение, буквально последние секунды перед касанием земли. Чем мы ударимся? Крыльями, носом, хвостом? Будет ли пожар?
нарастает сильное-сильное напряжение. Все ждут удара. В моем сердце глубокий мир и покой. И вдруг, я свидетель этому, самолет застыл в воздухе. Он перестал переваливаться на крылья, вперед-назад, он просто застыл, как будто кто-то его подхватил на свои крылья и в этом положении мягко опустил на землю. Все были в шоке, все радовались. Нас окружили пожарные машины, нас направили бронзбойты и ждали только команды поливать нас, если был бы дым или что-то еще. Но не было никакого дыма, все было спокойно. Прозвучала команда «Отбой». Мы своими колесами приехали в терминал, нас выгрузили. Никто уже не хотел никуда лететь. Нас распределили в отеле, накормили. Кому-то потребовалась помощь медицинская. Но в моем сердце продолжал быть глубокий-глубокий мир. И я понял, что это особенная милость, благодать Божья в самых отчаянных обстоятельствах. Мы не знаем, когда они к нам придут. Но благодать Божья сильно принести нам такой глубокий мир, что у нас не будет ни паники, ни страха, ничего. Мы будем готовы к встрече с Ним. Друзья, еще один момент. Мы знаем, что при умножении беззакония во многих охладеет любовь. Как выжить в это последнее время? Ответ – благодать Божья. Иаков говорит: «Но тем большую дает благодать в последнее время». Вы слышите? Он больше дает. Он усмотрел, что в это время будет очень тяжело народу Божьему. Но и благодати будет дано нам еще больше, чтобы мы могли перенести. Я гляжу на одну картину. Я знаю, что вы тоже ее знаете. Это римская арена. И там вдалеке стоят христиане на коленях. И пресвитер старенький дает последнее наставление. На переднем плане львы, приготовленные для того, чтобы напасть на эту группу христиан. Но меня больше всего поразило то, что там среди христиан стоят на коленях дети. Как оставаться верным ребенку, который чувствует, что в следующее мгновение его сердце будут раздирать голодные животные? Взрослые, ладно, как ребенку оставаться? Я все время говорю детям: дети, и вам тоже дается эта удивительная благодать, как когда-то на этих аренах дети оставались верными. Не сами по себе. Им тоже дана была благодать Божья, чтобы оставаться верными. Мы подошли к заключению. Скажите, чтобы быть мужем по сердцу Божьему, братья, в это последнее время нам нужна благодать? Нужна. Сестры, чтобы быть добродетельной женой, которая открывает уста свои с мудростью, ну то, что открывает уста, мы не сомневаемся, но с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Нужна благодать, сестры? Нужна. Особенная благодать. Чтобы нам быть послушными детьми Божьими, нам нужна Божья благодать? Да. Последнее. Последний – это Божий самый лучший призыв. «Принимай испытания с великой радостью из рук самого Господа». Мы видим эти места, об этом говорил Иосиф, Иаков. Во 2 Коринфянам мы читаем, что македонские церкви среди великого испытания скорбями, вы слышите, преизобилуют радостью. Это значит, радость переполняла их в самых трудных обстоятельствах. Благодари Господа всегда и за все. И приступай к престолу благодати. И там стоит такое удивительное слово – с дерзновением. Господь приглашает, чтобы мы со смелостью шли прямо к Его престолу благодати, чтобы обрести милость, получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот сейчас я приглашаю нас. В этом зале, несомненно, есть те, которые прямо сейчас переносят ужасные скорби. И сердце может плакать. И вы их не увидите, может быть. Но Бог видит. И я приглашаю, чтобы мы их поддержали. Сегодня они проходят, завтра ты будешь проходить. Тебя тоже будут поддерживать на руках молитвы. Мы сейчас сделаем по две пары, может быть. 3-4 человека вместе.
И помолимся друг за друга. Попросим, чтобы Господь дал особенной благодати, чтобы мы были верными мужьями, добродетельными женами, послушными детьми Божьими, чтобы благодати хватило переносить все испытания, чтобы благодать Его в нас трудилась так сильно, преображала нас в образ Господа, чтобы мы действительно преображенные могли Его еще больше прославить. Аминь.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35 и 36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому, теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

Вы слушаете радио МВ. Радио МВ – это вещание христианских передач по всему миру через интернет. Друзья, если вы получаете назидание через наше радио, расскажите о нем другим. Наша цель – донести весть спасения погибающим, духовную пищу нуждающимся, изнемогшим и ослабевшим.

каждым днем эта встреча близка. Без сомнения поверю, душа, ждет Спаситель тебя в небесах навсегда. Не грусти.

Не вашего он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных. Он озабоченных не сводит глаз с вас, суетящийся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете ему вы одолжить из всех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет, ищет вас. И не спешите, вставши на колени, отговорить бездушно «Отче наш», пожертвовав десятку, рубль или пфенинг. Не вашего он ищет, ищет вас, и ликами святых не заслониться от Божьих, вопрошающих вас глаз, и от живого Бога не укрыться. Не нужен ему денежный оброк, ни ваших свеч, мерцающее пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек. Он ждет, что вы придете к нему сами. Не вашего он ищет, ищет вас.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга пророка Агея, глава 1. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зорававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот запустений. Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому? Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день шестого месяца, во второй год царя Дария. Вторая глава книги пророка Агея. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка.

Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. 24-й день 9-го месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка. Так, говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад. От 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Досели ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от этого дня я благословлю их. И было слово Господне к Аггею вторично в 24-й день месяца и сказано, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий». Матфея 14:22-33. Есть горестный удел у нищенской судьбы, которую мы сами избираем. Прожить без перемен, без слез и без мольбы, без горя, без побед и в страхе жизнь убить, чтоб быть пустым, трусливо умирая. Кто из нас хотел бы прожить такую жизнь? Всего бояться, ничего не попробовать, ничего не менять, никогда не ошибаться и не плакать, никогда не бороться, никогда не страдать и никогда не искать чудес в жизни. Если человек не знал поражений в жизни, если он не решался на перемены, а искал только покоя и земного комфорта, то он никогда не познает глубину и радость побед и вряд ли сделает что-то значимое в жизни для людей и для славы Божьей. «Живущий» значит «замеченный людьми», отмечал Мартин Бубер. Бог видит каждого человека. Он знает все наши мысли, слышит все слова, видит все поступки и намерения и хочет каждого преображать в свой образ, совершая это через различные уроки земной жизни. Одна уникальная встреча Иисуса Христа с учениками открыла апостолу Петру и его друзьям великую истину. Доверие и любовь к Господу дают силы сделать шаги в неизвестность, побеждать страх перемен для исполнения Божьего назначения и проявления небесных чудес на земле. Это была удивительная встреча. Только на глазах апостолов и многих тысяч людей Иисус совершил чудо и накормил 5000 мужчин, да еще много женщин и детей, имея только 5 хлебов и 2 рыбы. Только что было чудо насыщения нескольких тысяч человек. Была победа веры и была радость свершений. Но вот ученики остались без учителя. Они находятся посредине волнующегося моря. Они плывут против встречного ветра, их лодку бьет волнами. Ученики хорошо помнили произошедший с ними ранее случай в их жизни, когда они были в лодке, когда сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. И ученики думали, что они тонут, а Иисус в это время спал. На крик и призыв учеников Иисус встал, укротил бурю, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Господь сменил великое волнение великой тишиной, преподав ученикам важный урок, который был заключен в следующем вопросе:
«Что вы так боязливы, маловерные?» Он, по сути, сказал ученикам: «Никогда не бойтесь, если я рядом с вами. Не бойтесь никаких волнений на земле, потому что я управляю миром и держу в своих руках всю вселенную, а не только бури и ветры в Галилейском море. Из-за ваших сомнений и маловерия дается место страху, а овладевающий вами страх ведет к поражению. Никакие бури не должны быть страшны, если я вместе с вами в лодке». Такой урок преподал тогда Иисус своим ученикам. В тексте Писания, которое мы прочитали в начале, мы дважды встречаемся с действием страха. Сначала боятся все ученики, и страх сковывает их. А потом Петр, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал. Страх есть преувеличенное ожидание зла или опасности. Это такое состояние человека, которое сковывает в нем волю, инициативу, мудрость, подрывает веру и силу к плодоносной жизни. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в 10 тысяч раз хуже самого зла, писал Даниэль Дефа. Есть разные страхи, присущие человеку. Есть необходимый и полезный страх, который сдерживает человека и не дает ему совершать необдуманных и опасных поступков. Прыгать с балкона многоэтажного дома, входить в клетку с тиграми, страх ребенка касаться горячей плиты и так далее. Есть Божий страх, как начало мудрости, который приводит верующего человека к благоговейному поклонению и трепету перед Богом, к боязни огорчить своим поступком любящего и благого Бога. Есть страх, который овладевает человеком и переносится внутрь его, превращается в тревогу и сковывает многие положительные действия. Особым препятствием для духовного развития верующих является страх перемен в жизни, страх испытаний, страх потери имеющегося комфорта. Такой страх останавливает наш духовный рост. Не случайно повеление «не бойтесь» встречается в Библии чаще, чем повеление «любить», чем призывы к святости и к труду. Один из исследователей Библии Ллойд заметил важный факт в Священном Писании. Там имеется 366 стихов со словами «не бойтесь», то есть по одному призыву Господа на каждый день года, и еще один призыв в запас или на высокосный год. Бог не случайно так часто повторяет этот актуальный призыв, потому что страх является главным препятствием на пути исполнения нашего земного значения. Автор замечательной книги «Прогулки по воде» пишет: «Я верю, что причина, по которой Бог так часто повторяет нам «не бойтесь», в том, что страх способен утопить нас быстрее, чем что-либо другое. Страх разрушает веру и становится основным препятствием на пути доверия и послушания Богу. Страх нашептывает нам, что Бог недостаточно велик, чтобы о нас позаботиться, пытается убедить нас в том, что в Его руках мы не находимся в безопасности. Редко какая мать напутствует свое чадо словами: «Рискни-ка сегодня разок, не упусти возможность попасть в опасную ситуацию, не смотри по сторонам, когда переходишь дорогу». Когда мы молоды, кажется, что неудача не приносит большого вреда. Ни один годовалый ребенок, учась ходить и при этом падая, не говорит себе: «Да, с моей стороны это было глупо и нелепо. Я полагаю, что не создан для ходьбы». Сомневаюсь, чтобы хоть кто-нибудь захотел еще раз полюбоваться, как я грохнусь. Я уж лучше буду ползать всю оставшуюся жизнь, чем вновь переживу этот позор. Но по мере того, как мы растем и взрослеем, наш страх перед падением тоже растет и крепнет. Как научиться преодолевать страх? Как не бояться перемен и трудностей, без которых нет духовного развития? Мы все смотрим на Петра как на маловерного. Но нет, это не маловерие, это сильная вера и высшая школа научения переменам в жизни для познания себя и Господа. Если кто-нибудь сможет сегодня пройти по воде хоть на один шаг больше Петра, то
то тогда он имеет право сказать о Петре, что он маловерный. Петр, как ребенок, который учится ходить, показал нам, что страх преодолевается доверием Господу и реальными действиями в ответ на Божий призыв. Мы часто готовы анализировать поступки других, но боимся перемен в своей жизни, которые только и характеризуют подлинное следование за Христом. Мы боимся перемен, потому что ленивы, потому что имеем слабую веру, потому что принижаем Бога и думаем, что вдруг Он не позаботится о нас, если мы послушаем Его и пойдем за Ним, что вдруг изменения нарушат наш духовный мир, и мы станем жить хуже и сложнее. И человек стремится к комфорту, к бездейственному покою, к сиюминутным благам, избегая перемен. Но без перемен невозможно преобразиться в образ Христа и быть пригодным для Царства Божьего. Бог призывает нас через совесть, через слово, через братьев и сестер, через обстоятельства к тому, чтобы мы оставили свой земной, нами придуманный комфорт и вышли в бурю труда и жертвенного служения. Но нам трудно и боязно это сделать. Нам ничего не хочется менять. Нам уже и так хорошо. Мы уже дали себе высокую оценку, все объяснили и все расставили на свои места. Проблема вот только в том, что Бог еще не сказал последнего слова. Он чаще всего приглашает нас выйти из привычных обстоятельств и пойти за Ним, неся крест и преодолевая бури. Без таких перемен в жизни не бывает возрастания в вере. Поэтому Господь часто приглашает нас, как некогда пригласил Петра, выйти из лодки, выйти из своих привычек, пройти по воде и стать обновленными после преодоления шторма. Ты ходишь в церковь, радуешься проповеди, пению хора, общению с верующими, но сам ничего не делаешь, чтобы служить Господу. Выйди из лодки и шагни в волны служения. Ты пребываешь в грехе, и этот грех никто не видит, и о нем никто не знает. Ты привык к нему. Ты ничего не хочешь менять. Ты оправдываешь себя и так плывешь в лодке лукавства по течению, ошибочно думая, что так будет всегда. Выйди из лодки, соверши покаяние и оставь грех, который всегда перед глазами Господа. Ты разочарован в братьях и сестрах, не находишь в церкви то, чего хотел бы. Выйди из лодки эгоизма и начни проявлять любовь. Поставь целью жизни служение другим. И тогда ты сможешь научиться радоваться ветрам перемен и по-другому увидишь церковь. У тебя неудачи в семье? Тебя не понимает спутница жизни? Ты все меньше видишь то, чего ожидал от нее или искал в ней? Тебе жалко себя, и ты привык к этой жалости. Выйди из лодки безответственности. Измени себя. Измени отношение к спутнице жизни. Послужи ей. Делай то, что приносит ей счастье в жизни, что приближает ее к Богу. Веди ее достойно к совершенству, как глава домашней церкви. Неси на руках молитвы, и тогда ты сможешь пройти разделяющую вас пропасть по воде. Ты имеешь хорошее мнение среди братьев о своем служении, но ты знаешь, что можешь делать больше, знаешь, что ты духовно ленивый, что не используешь свои дарования. Выйди из лодки видимого благодушия и шагни навстречу такому труду, которого ты не сможешь совершить спокойно сам, без помощи Господа, без постов и молитв. По примеру Петра, мы не должны стремиться только к привычной гавани, но должны быть чуткими к призыву Господа и иметь веру, чтобы что-то изменить в своей жизни и покинуть лодку комфорта. Речь не идет о фанатизме или о том, чтобы менять все, закрыв глаза. Речь идет об изменениях тогда, когда Господь зовет, когда это угодно Богу, когда это приближает к Нему. Моисей оставил комфортный дворец фараона, отказался называться сыном дочери фараоновой. Авраам оставил свои богатства, комфорт, оставил родство и на призыв Господа повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие. И потому стал отцом всех верующих. Важно было сделать первый шаг веры на призыв Господа. Мы изменяемся, когда перестаем быть только наблюдателями, только критиками и трутнями, и выходим из лодки. Нам иногда хотелось бы, чтобы Господь скорее помогал нам, скорее заступался за нас. Но мы должны твердо доверять Божьему совершенству и знать, что Господь всегда все делает вовремя. Изменения, даже если они кажутся нам сначала неудачными, формируют наш характер. Чего бы достиг в жизни Моисей, если бы Господь не смирял его в пустыне 40 лет? Чего бы достиг в духовном плане Иосиф, если бы в своей жизни он не пережил предательство братьев, продажу его в рабство, не преодолел соблазна жены Потифара, не испытал горести тюрьмы? Но духовные победы Иосифа были обусловлены важным фактором. Он уповал на Господа, и был Господь с Иосифом. Бог так устроил наше мироздание, что мы больше всего понимаем Бога и себя в процессе преодоления проблем, когда выходим из лодки затишья и комфорта в бурю житейских волнений. Преодоление проблем с Божьей помощью учит нас больше, чем десятки проповедей. Приближение к Господу происходит через перемены в нашей жизни. Преображение в образ Христа и духовный рост происходят не через привычный земной комфорт и покой, а через доверие Господу и шаг в бушующее море перемен по Его призыву.

Момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Не отходи от Божьей двери, стучи к Нему, стучи к Нему. Скажи Христу: я здесь, я верю Тебе, Спаситель, одному. Скажи Ему, что ждешь ответа и что согласен долго ждать. О, дверь откроется на это, Бог обещал просящим дать. Не отходи от Божьей двери, Бог даст ответ на твой вопрос. Он благодать дает без меры. Стучи к Нему, стучи всерьез. Не отходи и не сдавайся. Уверен будь в Его словах, на обещания полагайся. Пусть даже все идет не так. Стучи, мой друг, Господь услышит. И если ты в нужде сейчас, а враг твердит тебе потише, стучи сильней, возвысь свой глаз. Не отходи от Божьей двери, не опускай усталых рук. Стучи к Христу, всем сердцем веря. Стучи еще, еще, мой друг. Ослабнешь — начинай сначала. Бог слышит стук твой, знаю я. Моя душа в ту дверь стучала. В ту дверь рвалась вся боль моя. Я билась, билась ежечасно, когда мне нужен был ответ, и это не было напрасно. Дверь отворилась, хлынул свет. Бог хочет видеть неотступность, настойчивость в твоей мольбе. Вопрос твой для Христа не трудность. Он хочет видеть, что в тебе. Там, в сердце, вера Авраама или сомнения туман? Стоишь ли с Божьим словом прямо, или нужен Бог как талисман? Но если ты себя доверил однажды Богу одному, не отходи от Божьей двери, в своей нужде стучись к Нему. Я знаю, Бог солгать не может. Он никогда не подведет того, кто веру всю возложит, того, кто ждать не устает. В нужде, отчаянье, томленье, пусть вопль Господу летит. Стучи сильней, жди на коленях, и двери Бог твой

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Те, кто были когда-либо в Израиле, я думаю, согласятся со мною, что весьма поражает вид пустыни. Пустыни, которая проходит от Египта до обетованной земли, пустыни, которая имеет величественный вид, от которого захватывает дух. Когда ты представляешь себе, как народ Божий проходил по этой пустыне, как 40 лет, я подчеркиваю, 40 лет были проведены там, действительно, библейские картины оживают перед глазами нашими. Я был в самом сердце пустыни. Есть такое место, которое сделано как величественный парк, где можно увидеть множество природных достопримечательностей, скал невероятных совершенно форм, которые им придала сама природа, которая тысячелетия водой ли, ветром ли, градом ли, перепадами ли температур, делала из них невероятные формы. Я видел макет скинии,

точно такой же, как была построена во времена Моисея. Я понимал, очень хорошо понимаю до сих пор, что, конечно же, в те времена люди ходили через определенные переходы, потому что такое количество народу, оно не могло бы преодолевать вот эти огромные скалы, горы. По сути, мы понимаем, что они непроходимые, но были переходы, были тропы, были определенные низины, где народ странствовал, где народ пребывал долгие годы, прежде чем войти в обетованную землю. Я подчеркиваю, прежде чем Бог привел их в обетованную святую землю, они 40 лет скитались по пустыне. И вот сегодня я буду говорить о пустыне в том числе. Древние утверждали, что дела отцов – знаки для детей. Об этом же скажет и апостол Павел, только другими словами, что все, что описано прежде, для нас есть образы. То есть их дела – это знаки для нас, для детей, для наследников веры. Но все-таки мы будем по порядку двигаться и читать из Слова Божьего. Я начну с 7 главы книги Второзакония, 12 стих. «И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и так далее». Что подытоживается многими словами: «Благословен ты будешь больше всех народов». «Благословен ты будешь больше всех народов». Интересно, что в Торе, то есть в тексте Пятикнижья, которое записано на иврите, не существует вот таких разбивок на главы, которые имеем мы в нашей Библии, сделанные для определенного удобства исследования. Мы знаем, что существует 52 субботы в году, поэтому Пятикнижье Моисея разбивается на 52 главы, каждая из них достаточно объемна, по объему занимает больше, чем несколько наших глав, но все эти главы имеют определенные названия. Именно с первого слова, как и начинается глава, так начинается и название этой главы на иврите. Точно так же книги, которые у нас названы «Бытие», «Исход», «Левит» или «Второзаконие», в еврейской традиции называются по-другому. Как называются? А вот какое первое слово использовано, так и несет название эта книга. Допустим, «Берешит», что означает «в начале». Но я не буду сейчас заострять на это внимание, но интересно, что именно с 12 стиха 7 главы в еврейской традиции начинается глава Эйкев. Глава Эйкев. Очень интересно, почему она так называется Эйкев, потому что здесь сказано следующее, буквально мы бы перевели со слова «если». Немножко по-другому читается, если читать на иврите, там звучит так, что «будет вследствие того, что ты исполнишь заповеди, будет тебе то-то и то-то». То есть у нас это переведено словом «если ты будешь исполнять», но вообще это слово «вследствие» или более глубокое понятие, то есть смысл «вследствие принятия заповедей». Вследствие принятия того, что заповедовал Бог, когда ты начнешь поступать так и так, придут великие благословения в твою жизнь. Но еврейский язык очень сложный язык. В нем очень трудно разобраться, особенно в библейском языке. Он представляет огромную трудность для перевода. Поэтому слово «экев», которое у нас переведено словом «если» или «вследствие», оно может звучать как слово «след»
И даже более того, впервые в Библии оно встречается в книге «Бытие», 3 глава, где написано, что ты будешь наступать на голову змея, а он будет жалить тебя в пяту. Пятка. Интересно и необычно. Сейчас очень трудно понять в нашем русском языке, как это так может быть, хотя мы понимаем, в нашем тоже есть такие производные, когда женщина меряет обувь где-нибудь в магазине, она что одевает на ногу? Следочек, например, да? Вот если кому-то попробовать это перевести, еще логически человек скажет, ну, непонятное совершенно значение. Точно так же и в других языках, тем более в таком объемном, в таком сложном языке. И древние толкователи, назвав эту главу «экев», что означает «след» или «вследствие», или, как мы сказали в книге «Бытие», «пята», «пятка», они раскрывали смысл таким образом, что заповеди, которые мы можем топтать ногою своею, как незначительные и маловажные, или же если мы, наоборот, обопремся на них и сделаем их нашей опорою, то в нашей жизни будет великие благословения и победа. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Ахиллесова пята», хотя то, что мы прочтем дальше, оно будет связано с пустыней. Но пустыня – это то место, куда ступает стопа человека. Подчеркиваю, там, где написано слово «стопа», везде написано слово «экев» – «пятка». То есть вот так они пишут, куда не ступит стопа ноги твоей, пятка ноги твоей, ту землю я дам тебе. В русском языке красивее как-то «стопа», так же, как «уста», а не «рот», более поэтично, согласитесь. «Ланиты», а не щеки, рамена, а не плечи, звучит, ну, более как-то возвышенно. Но все-таки мы должны иметь такое более ясное представление. Так вот, в этой 7 главе перечисляются великие благословения, я уже говорю про нашу главу, которые переходят в 8 главу. И в 8 главе с 13 стиха, даже с 14-го, когда все это сбудется в твоей жизни, когда все у тебя будет хорошо, когда у тебя исполнятся эти благословения, смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Дальше говорится о том, что если мы забудем, то мы погибнем за то, что не слушаемся гласа Божьего. Интересно, что в послании к евреям апостол Павел упоминает о пустыне. Он говорит следующие слова. «Когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. На кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Слово «неверие» читай «неверность». «Неверность, которая рождала непокорность Богу».
Итак, мы видим, что не все люди вошли в обетованную землю, и вот они стоят на границе, и Бог им напоминает о том, как они прожили всю свою жизнь, я подчеркиваю, это было уже новое поколение, прожили всю свою жизнь в пустыне. Как в этой пустыне, которая могла казаться страшной, которая была наполнена различными ужасами, Бог вел и вывел тех, кто доверял Ему, кто имел правильное расположение сердца. И сказано, что пустыня, она была нужна народу Божьему, она была необходима. Она была необходима, чтобы испытать, закалить этих людей, чтобы они увидели сами свои сердца, чтобы они увидели то, что в них есть, потому что не все могут выдержать пустыню. Некоторые падут, уйдут в сторону. Нужно было пройти это испытание до конца, оказаться верным и покорным замыслу Бога до конца, до последних дней своей жизни. И вот мы видим, что цель была смирить. Одно из значений слова «смирить», помимо многих, это научить человека откликаться. Откликаться на голос Божий. Смирить – это значит удалить гордость в человеке. Нужно было смирить человека. Нужно было развить доверие к Богу. Пустыня была для того дана, чтобы развилась настоящая вера. Я подчеркиваю, вера означает доверие. Они все знали, что есть Бог. Им не нужно было верить в Бога. Им нужно было научиться доверять Богу, как Авраам в свое время. Довериться полностью Богу, как это совершил Христос, будучи верным до крестной смерти своей, ради чего он и получил венец высший. Они должны были получить откровение об истинных источниках жизни. Что такое пустыня, друзья мои? Это некое состояние души человека. Состояние или положение, определенное в церкви или церкви, которое дано Богом с определенной целью. Но с какой бы целью оно было бы не дано, мы читали, что пустыня была дана для испытания, для самопознания, для доверия к Богу, для нахождения истинных источников, как бы то ни было, пустыня – место необитаемое. В пустыне всегда очень сухо, в пустыне много опасностей. И вот здесь некоторые слова, которые мы прочтем снова в 15 стихе. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды». Нам нужно понять сегодня одну вещь. Мы можем по своей собственной воле попасть в эту пустыню. Мы знаем, что народ израильский, выйдя из египетского рабства, не вошел в обетованную землю именно потому, что он отказался от обетованной земли. Отказался в своем недоверии к Богу, что Бог может совершить вот эти невероятные победы, которые перед глазами людей были великанами, действительно, которые были непреодолимыми трудностями. Но пустыня – это также образ того, куда всякий раз уходил Божий народ или Божьи люди, когда они находились в изгнании. Вы слышите? В изгнании. Потому пребывание в пустыне всегда обозначалось словом «галут», что означает «спуститься в пустыню». Если в Иерусалим нужно было подняться, то в пустыню и в Египет народ всегда опускался, попадал в эту пустыню. Так вот, я хочу сказать о том, о неких уроках в пустыне, что порой мы спускаемся в нее не по воле Божией, отправляя самих себя в изгнание. Почему об этом важно говорить? Чтобы мы проверили свои сердца и предупредили бы
болезнь, если она приходит к нам, потому что знать диагноз – это уже половина исцеления. Чтобы победить вот это изгнание, нужно осознать свое положение и знать причины. Если человек не знает, что он болен, у него нет шансов исцелиться, крайне мало. И вот если мы не чувствуем, что мы находимся в таком положении, то мы и вернуться, подняться не сможем. И первая причина, первое определение, которое дается этому спуску, это пустыня великая. Мы будем слово за словом расшифровывать. Первая причина шага вниз, когда то, что вне церкви, вне общины, вне нашего пребывания в Доме Божьем, в народе Божьем, то, что находится вне, кажется очень большим, как мир, который кажется гораздо больше и значимей, а место обитания или обитаемое место, церковь, служение, свое призвание очень маленьким и незначительным. Великая пустыня, друзья мои, нашего поколения – это безжизненное пространство современного мира, где кажется, что нет Слова Божьего, где нет места Слова Божьему. Пустыня царит не только в физическом мире, но и в душе человека, когда в нем очень мало света. Если окружающий мир, его требования кажутся нам столь великими и доминирующими, а наша личная вера, наша церковь, наше общение – кажется второстепенным и не столь значимым, это первый шаг в бездну духовного падения. Я хочу, чтобы вы почувствовали это. Особенно для тех людей, кто, к сожалению, бывает и не тут, и не там. Пустыня – это нечто, примыкающее к Египту, куда не нужно возвращаться народу Божьему. Когда нам кажется, что эти принципы жизни, все, что окружает нас, все, над чем хочется работать и трудиться, все, что есть вокруг, оно великое, а все, чем мы занимаемся, все, что дает тебе вера, твой оазис, оно не столь большое, не столь значимое. Это первый шаг в бездну духовного падения. Надо не считать пустыню великой. Потому что мир не имеет над нами власти. Бог провел народ через пустыню, Он проведет и нас. Надо помнить, что Бог избрал нас, послушайте. То есть мы все избраны Господом, мы избраны для определенной цели. У каждого есть место в армии Господней. Если Бог за нас, кто против нас? Вспомните, как говорит Писание, но вы род избранный, царственное священство. Бог заботится, Бог питает, дает силу, как мы читали, даже приобретать богатство. То есть внутренняя убежденность, я подчеркиваю, пустыня – это когда человек делает первый шаг, требования этого мира. Я понимаю, что это значит, когда, ну, не могу жить по Слову Божьему, мир требует совершенно другого, у него совершенно другие принципы в бизнесе, в отношениях, в том, другом, в третьем, как это часто бывает. Друзья мои, но написано же, богатство дает Бог силу приобретать. Это означает, что все дела мы можем вести по указаниям Божьим. Пребывая в Доме Божьем, я подразумеваю под этим не только лишь наше собрание, но наше духовное пребывание. У нас еще есть и время, и должно быть время изучать Писание. Если же великая пустыня заманила нас, значит, мы отошли от самого главного, от познания Бога, от благоговения перед Его Словом, подчеркиваю, благоговение перед Божьим Словом не означает просто состояние души. Это физическое действие, которое означает, да не отходит Слово Его от уст твоих, поучайся в нем день и ночь, чтобы поступать благоразумно, и будешь поступать благоразумно. Так вот, пустыня великая, но еще и страшная. Это второй шаг вниз.
Когда мы признаем что-то великим, то мы считаем себя мелким по сравнению. Но признавая что-то страшным, мы признаем, что это обладает над нами полной властью. Страшное – это то, что обладает властью. Пока мы соприкасаемся с миром или с его принципами, под словом «мир», я говорю под словом «мир» то, что подразумевает Писание, это принципы жизни. Можно быть христианином в полном смысле определения внешнего образа. Можно находиться в церкви, даже не работать в мире, но при этом быть в мире душой. Потому что жить такая душа будет не по принципам любви к Богу, а любви к принципам этого мира. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская могут направляться, друзья мои. Даже в церковном обществе найдутся объекты, куда это можно направить. Не обязательно это чувственные объекты. Мы об этом будем говорить. Так вот, признавая что-то страшным, мы уже под обладанием, пока пустыня только лишь великая, мы соприкасаемся с этим миром, мы испытываем его влияние, то есть искушение. Но еще все-таки как-то более-менее себя мобилизуем в церкви, в общении. Но если она становится для нас страшной, то мы боимся жить по заповедям, боимся открыто исповедовать свою веру, боимся действительно посвятить себя Богу. Из-за этого мы спускаемся на еще более нижнюю ступень, третью. Я толкую это место Писания как ступени. Третья ступень называется змей. То есть, чем дальше в лес, тем больше дров, мы говорим. Чем глубже в пустыню, тем больше опасности. Что это за ступень падения змей? Первое, то, что я уже сказал, мы обобщим первое и второе, великое и страшное. Нас влекут совершенно другие принципы жизни. При этом мы можем даже оставаться в церкви, но мы подавлены тем, что влечет нас снаружи. Наша жизнь по другим принципам. И мы углубляемся в эту пустыню. И тогда что происходит? Третья ступень падения – пустыня, где змеи. Интересно, что яд змеи переводится как «горячий». То есть то, что бросает в жар. От укуса змеи в пустыне, тех змей, которые были в пустыне, происходит необычный жар в теле человека. Представьте себе, и так очень сильно жарко, но при этом укус змеи, и человек отравлен, потому что яд этой змеи пронизает всю внутренность и перестраивает его организм, его состояние совершенно на другой лад. Что это означает? Когда сердце начинает пламенеть разными идеями, страсти и соблазны, и не всегда они связаны с телесной похотью. Обратите внимание, мы говорим на двух уровнях. Можно было бы говорить о тех, кто ушел в мир, но они все равно этой проповеди не услышат, правда? Мы понимаем, их нет здесь, они ушли. Это процесс их был, только для них пустыня – это был мир. А для нас, верующих, это принципы, которые мы погрузили в себя. Так вот, укус змеи, когда сердце начинает пламенеть, человеческая душа, страстями и соблазнами, и, подчеркиваю, не всегда они связаны с похотями телесными. Потому что всякий раз, когда мы слышим слово «страсти», когда мы слышим слово «соблазны», нам представляется одно и то же. Женщинам одно, мужчинам другое, всем разное, всем обычно в чувственном похотливом состоянии. Но страсть и соблазн, в первую очередь, от укуса змеи, вот этот жар, связан с гордостью человека. Когда у него порождаются различные идеи, когда у него порождаются различные желания, желания положения, желания чего-то большего, чем есть в жизни. Они могут быть очень прикрыты по-разному, но это желание утвердиться, добиться чего-то любой ценой. Я подчеркиваю, при этом всегда еще можно помочь человеку.
Ему всегда можно дать противоядие, его желание можно направить в верную сторону. Но в чем неверность этих желаний? В чем неверность, что хочется добиться, подняться, преуспеть, но при этом незаметно попираются заповеди и здравый смысл жизни? Некий иезуитский принцип «цель оправдывает средства». Главное добиться цели, но неважно какой ценой. Когда крестоносцы истребляли целые города, а это, к сожалению, было в христианской истории, и однажды в одном из городов выступили парламентеры, сказав, что здесь большинство людей преданные христиане, ответ был такой: «Убивайте всех, Бог разберется». Цель была завоевать город, расширить пределы Царства Божия. Рассуждали так: если он христианин, и мы его убьем, ему ничего не повредит, мы еще награду ему поможем заработать. Посмотрите, какая дьявольская логика. Когда загораются в нас чуждые идеи, которые злое начало возбуждает в нас, они имеют высокие цели в своей жизни, причем ни на что при этом правильное не опираясь. Нет правильных состояний, нет правильных поступков, нарушены заповеди, потому что всегда это ложный огонь и ложное обольщение основано на том, как мы читаем, не мечтайте о себе. И первый признак вот этой горячности – человек становится равнодушен к познанию Слова Божьего. То есть оно становится для него непонятным, туманным и непонятным. И четвертая ступень – это еще более низкая ступень. Потом Василиск. Что такое Василиск? Вообще говорят, Василиск – это огнедышащий дракон. Мы не знаем, что это такое. Это какой-то из вид змей, которые высиживали яйца. И говорили о том, что если ты это яйцо змеиное съешь, то умрешь от отравления. Если раздавишь его, из него аспид выйдет, который укусит тебя. Пока оно в зачаточном состоянии, оно травит, но приходит время, из него порождается еще больше змей. Что это такое? Это уже не просто горячность. Это уже замыслы, идеи, слова, которые способны травить и себя, и других. Слышите? Это вот путь нашего отпадения. Сначала нам становится тесно в нашем оазисе. Нас влечет великая пустыня и страшная. Потом змеи, которые жалят нас. Мы загораемся, если говорить по отношению к миру, мы загораемся идеями этого мира. Хочу это, хочу то, хочу достичь, хочу сделать, хочу приобрести, хочу добиться. Потом человек рождает разные замыслы, как этого достичь, но они уже не основаны на Божьем рождении. Они всегда в себе несут уже частицу яда. Поэтому кто соприкасается с этим, он тоже может отравиться. Признак четвертой ступени – цинизм. Теряется уважение к людям. Это желание взлететь. Потому что огнедышащий дракон, дракон Василиск – это тот, кто по преданию обладает крыльями какими-то. Подняться. Но не просто как желание, когда укусил этот змей, но уже и действие какое-то. Но приходит и пятая ступень. Это скорпион. Скорпион, в отличие от яда змеи, если яд змеи называют яд горячности, то его яд называют холодным ядом. Он замораживает человека. Если раньше был пыл и жар, когда есть у человека пыл и жар, его можно перенаправить, есть великая надежда, что он может направить в правильную сторону. Если он увлекся миром, если он увлекся там, бизнесом слишком, всегда можно направить его к слову, к изучению слова, к молитве, перенаправить его. Но если он передержит и пройдет дальше, он приобретает состояние противоположное жизни. Его кусает скорпион. Скорпион – это оцепенение, это безразличие и холод. Как проверить такое состояние человека?
Нет, он внешне может быть не холоден, он может быть добр, любезен, расположен, но на него уже невозможно подействовать словами здравого смысла. Словами здравого смысла на него воздействовать уже нельзя. Говоришь ему вещи, а он видит их, он оцепенел, он видит их в совершенно другом ключе. И наступает дальнейшая ступень, где сухо и нет воды. Все сухо. В жизни становится все сухо. Даже если жизнь наполнена эмоциями, она не наполнена глубиной Слова Божия, потому что вода – это Писание, вода – это образ Слова Господня, которое оживляет. Этот человек испытывает жажду, но он обращается не туда, куда нужно. Это состояние, когда мы испытываем жажду и ищем ее утоление где угодно, но только лишь не в источнике жизни. Слышите? И вот когда человек дошел до такого состояния, а, к сожалению, это может быть и в церкви, когда мы в церкви, но душою в мире, такой человек может стоять в реке, при этом жаловаться, что нет воды. Слышите? Стоять в реке, в неиссякаемом источнике, стоять и говорить: здесь безжизненно и сухо, все мертвое вокруг. Он стоит в воде по пояс, а он не видит эту воду. Потому что сначала загорелся, потом породил то, что отравило самого и других, потом оцепенел и стал равнодушен к всякому увещанию, которое приходит от людей, я подчеркиваю, и будет стоять в воде и не видеть этой воды. Итак, все очень просто, чтобы не подчиниться вот этому влечению, нам нужно явить, как мы читали, покорность и веру. Не смогли войти за непокорность и неверие. Противоположность этому – вера, что означает стойкость, что означает выдержать испытания, которые дает Бог, что означает, если я горю, я 100 раз перепроверю меня и себя, и других, не чужды ли это огонь. Как проверить? Все должно быть в масле. У нас некоторые говорят в шоколаде, но по Писанию в масле. Если ты в обществе любящих, все должно быть в масле. Помазание. Помазание означает благодать. Благодать. Всем понятно, всем видно, все знают, все убеждены. Слышите? Верность в своем христианстве. Стойкость. Нужно помнить, что если Бог нас избрал, Он нас и ведет. И даже если мы или наше общество или церковь переживает пустыню, то Бог провел через пустыню так, что ни аспиды, ни змеи, ни василиски, ни скорпионы не смогли поразить. И это явилось тем, что люди смогли нечто обрести. Обрести то, что не смогли обрести другие народы. «Я питал вас манною». Слышите? Написано: «Я питал вас манною, которую не знали отцы ваши. Я питал вас откровениями. Я питал вас тем, что действительно, может быть, нужно искать. То, что нужно искать и собирать. Манну нужно было собирать». Вы знаете, Бог питал, но ее нужно было собирать и складывать. Для того, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы когда? Впоследствии сделать для тебя добро. Слава Богу за это. И Он проводит нас через пустыню и питает нас манною. Мы можем войти в землю прекрасную и просторную. Мы начали со слова «экев» – «пятка». Вопрос: сможем ли мы наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью? Вот эти слова Христа, а Христос говорил только мыслями «танаха» или «торы», Он ничего не придумывал из понятий, которые люди бы не могли соединить с текстами Библии, вот отсюда. Наступать на змеи и скорпионов. Сможешь ли ты пройти, даже попав в пустыню, и твоя пята раздавит ли голову этого змея? Или же ты будешь ужален им?
наступаем ли мы на змеи и скорпионов, и ничто не повредит нам. Или наша пята – это Ахиллесова пята. То есть наши поступки, наши шаги и проявляют, являют нашу слабость, действительно показывают нашу незащищенность, когда дьявол поражает нас. Так вот, если наша пята перестанет втаптывать в грязь все святое и попирать малейшие заповеди, слышите? Пята способна попирать малейшие заповеди. Большие на себя взять, большую любовь, большую ответственность, большую евангелизацию, большую семью, большое дело, большой бизнес, я не знаю что, большие пожертвования, но при этом попирать малые, которые святы. Если же она перестанет, то она изменит свою низменную сущность, потому что пята – это то, что самое ближнее к земле. И она обретет силу наступать на всю силу вражью и поражать ее. И земля, куда вступит наша нога, будет дана нам. То есть наши шаги, наши поступки, они будут обладать святостью, и даже проходя через пустыню, мы будем освещать всякое место. И ничто не сможет повредить нам. Потому что пустыня не наше место жительства, а место испытания, место, которое порой мы входим в изгнание сами себя туда отправив, влекомы порой. Дай Бог, чтобы мы проходили испытания, как Христос, в этой пустыне, пройдя все и все преодолев, и оставшись непобедимым. Да благословит Господь. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Дорогие друзья, и сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Однажды девушек пригласил на обед проповедник Копер, вдовец, приехавший в эти места из дальнего Туркестана, с целью бежать со своими четырьмя сыновьями и дочерью за Амур. Обед у этих людей был скудным. Здесь тоже не было хлеба, который раньше принято было подавать к столу трижды в день. Копер вскользь отметил, что они вот уже третий месяц почти не едят хлеба. За обедом заговорили о побеге. Девушки признались, что решили не ждать зимы и готовы довериться китайским проводникам, если бы с ними согласились бежать хотя бы несколько мужчин. Неожиданно два сына Копера согласились с этим вариантом и были готовы сопровождать девушек на ту сторону. Казалось, разрешение проблемы найдено. Через несколько дней они договорились с китайцем, который согласился переправить группу за Амур. В первую же безлунную ночь все должно было совершиться. Местом встречи назначили Пать примерно в 18 километрах от меннонитских сел. Два сына Копера, которые еще не решились бежать, привезли братьев к назначенному месту. В пути к назначенному месту Мии и Анне встретились люди, работавшие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрения, им приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К сожалению, и в меннонитских селах были доносчики. Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ. У назначенного места их ожидали еще двое мужчин. Фамилия одного из них, отца семерых детей, была Мирей. Ему было 55 лет. Другого звали Унрай. Ему было 45 лет, и у него было 5 детей. Оба бежали из тюрьмы, где отбывали срок за неудавшийся побег из страны. Бесчеловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они посидели, что во время побега сослужило им хорошую службу, так как китайцы очень уважительно относились к седым людям. Неожиданное пополнение их группы еще двумя мужчинами показалось девушкам подтверждением того, что Бог подготовил их к побег и пошлет им успех. Братья Копер быстро попрощались, и группа гуськом отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-нибудь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди тут же быстро поднимались. Частенько приходилось вброд пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь промокли, девушки замерзали. Но возврата не было. Примерно после 3 утомительной ходьбы они где-то около часа ночи подошли к берегу Амура. И лишь теперь китайцы позволили сделать привал. Медленно, на ломаном русском языке, один из них начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он говорил очень тихо, так как в это время суток пограничники особенно бдительны, а они могли быть всюду. Амур в этом месте расходился на несколько рукавов и предстояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и небольшой участок реки был настолько глубок, что его нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял здесь лодку, но найти ее темной ночью – дело нелегкое. Вскоре он все же явился с плотом, сколоченным из нескольких досок. На нем разместили рюкзаки. Сердце Мии тревожно забилось, когда она услышала, что участок реки придется пересечь вплавь. «Как ей быть?» Ведь она совсем не умела плавать. К счастью, один из проводников тоже не умел.

плавать. Тогда один из китайцев предложил им держаться за плот. Другие пловцы должны были, плывя, подталкивать плот. Так и поступили. Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, казалось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало уходить из-под ног. Китайца, который не умел плавать, вдруг охватил панический страх. В состоянии страха он забрался на плот, но при этом опрокинул его. Она попыталась ухватиться за плывущего рядом мужчину, но тот вырвался и оставил ее, уходящую ко дну. Но Мия быстро вынырнула. Она была в полном сознании и, на удивление, спокойна. И все это, несмотря на то, что была близка к смерти, как никогда. Ее опять потянуло ко дну, но она снова вынырнула. Неимоверными усилиями боролась она с водой, а плот с китайцем оставался все еще недосягаемым. В это время Анна добралась до берега и, услышав тихий зов подруги, обернулась и поняла, что Мия с отчаянием пытается выплыть. Анна была хорошей пловчихой, но, будучи в ботинках в воде, тоже устала. Быстро она сбросила с себя промокшие ботинки, не сводя при этом взгляда с Мии. И тут же бросилась в воду. В считанные секунды добралась она до плота, скинула с него китайца и направила плот к Мии. И как раз вовремя она только что всплыла. Через несколько минут все трое благополучно достигли берега. Беглецы теперь находились на одном из многочисленных островов Амура. Здесь все еще была советская территория. Нам предстоит пересечь остров. Надо будет пробежать около 5 километров. На противоположной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спешить. Мы потеряли много времени. «Днем нас легко могут заметить пограничники», — сказал один из проводников, и тот час тронулся в путь. Но беглецы устали, промокли, а Анна и вовсе была теперь босиком. По камышам и болотам продвигались медленно. Как раз всходило солнце, когда они добрались до противоположной стороны острова. Теперь лишь несколько сотен метров отделяли их от китайского берега, но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно исчезли китайские проводники. Беспокойство охватило группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это нежданный конец их бегства? Неужели они предоставлены сами себе? Встал вопрос: как перебраться через реку? С тревогой посмотрела Мия на китайский берег. Она была беспомощна. Сама себе она не могла помочь. Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть. Она – нет. И опять Мия обратилась к Господу. Разве не Он спас ее этой ночью с помощью Анны? Почти случайно, и все же вовремя заметила подруга опасность и поспешила на помощь. Мужчины настолько были заняты собой, что вряд ли обратили бы внимание на утопающую Мию. Несомненно, за всем этим стоял Бог. И если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхода из создавшегося положения? Конечно. Еще исполненная страха, но все же не теряя надежду, Мия предала это дело в руки Божьи. Остальные, вероятно, поступили так же. Они удалились от берега вглубь острова и начали сушить одежду, не выпуская из виду желанный берег по ту сторону. Было воскресенье, и складывалось впечатление, что пограничники не выставили дозоры. В стране Советов в воскресенье никто добровольно работать не хотел, поэтому можно было предположить, что день пройдет для них спокойно. О продолжении побега средь бела дня нечего было и думать. К часу дня с противоположного берега отплыла лодка. Она держала курс как раз на беглецов. Были ли это их проводники?
«Мы должны спрятаться», — предложил Мирей. «Это могут быть и пограничники». Когда же лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китайцев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся за оружие, да и помощник его был с ружьем. Переправа началась. На середине реки китайцы потребовали от них деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружьями. Беглецам же в любом случае бежать было некуда. За ними были советские пограничники, а перед ними проводники с ружьями. Послушно отдали беглецы, как и договорились, 400 рублей. И тогда, наконец, лодка причалила к берегу. Они были спасены. Они были на свободе. Уставшие, мокрые, без каких-либо средств, но свободные. Молча бросились подруги друг другу в объятия. Они пробились. Проклятая советская система была позади. Здесь, на берегу Амура, начиналось их будущее. Полные надежды, они направились в клуб страны. Перед ними лежала чужая страна, полная опасности и нужды, но это была страна на пути к свободе. И уже одна эта мысль давала им новые силы. Но едва беглецы ступили несколько шагов, как перед ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улыбаясь, он встал у них на пути. Кровь застыла у них в жилах. Они осторожно попытались продолжить свой путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны перешагнуть через него, этим самым он приветствует вас в своей стране». «Это наша традиция», — пояснил один из проводников. Беглецы бодро перешагнули через пограничника. После этого солдат вскочил и показал все еще напуганным немцам свое оружие, повторяя на ломаном русском языке слово «пусто», желая сказать, что его ружье совсем не заряжено. В конце концов, он даже сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов появилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на предупреждение, принимала их дружелюбно. Облегченно вздохнув, Мия направилась вместе со всеми в ближайшее село. Китай в начале 30-х годов был страной политически разрозненной. С 1 января 1912 года Китай провозглашен республикой, но ни одному правительству не удалось создать мощную централизованную власть. И неудивительно, что несколько раз повторялись попытки восстановить монархию, которые все же провалились. С 1917 года в отдельных китайских провинциях политическая ситуация складывалась почти независимо от центрального правительства, на которое имела влияние национальная партия Гоминдан во главе с генералом Чан Кайши. Власть практически сосредоточилась в руках местных военных комендантов, которые отдавали приказы подчиненным им войскам по собственному усмотрению, устанавливая жизненный распорядок на вверенной им территории. Чтобы расширить сферу влияния, военные искали причины стычек с соседними провинциями, что вело к падению общего благосостояния страны. Для нас важное значение имеет политическая ситуация, сложившаяся в Маньчжурии. Особое географическое положение этой провинции, а также высокая плотность населения привели к тому, что она не была вовлечена ни в одну из военных стычек местного значения. Оборонять провинцию не составляло труда. Она обладала достаточным экономическим потенциалом, необходимым для обороны. К тому же, до 1928 года провинцией управлял Чан Чо Линь, талантливый политический деятель. Благодаря его руководству вырос авторитет Маньчжурии в глазах зарубежных инвесторов и политиков. Маршал Чан Сюлян переняв в 1928 году правление провинцией, повел независимую от центра политику.
В середине 20-х годов руководство национальной партии Гоминдан решило добиться политического единства военным путем. Была создана национальная революционная армия. Важно отметить, что сопредельный с Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь развития. В 1924 году Советы перечислили в фонд партии Гоминдан 2,5 миллиона китайских долларов на финансирование военной академии. 10 миллионов долларов гоминдановцы получили на создание национального банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Маньчжурии с военным снаряжением. Советские интересы можно было легко проследить. Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице Китая обрести в этом регионе союзника в распространении идей коммунизма. И условия для этого складывались благоприятно. В первые десятилетия 20 века революционные коммунистические идеи нашли в Китае плодотворную почву. Усиленно переводилась марксистская литература, которая затем распространялась среди студентов. Всюду в городах создавались революционные ячейки. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. Национальные партии всячески старались привлечь на свою сторону народные силы. К концу 20-х годов Гоминдан под давлением правого крыла партии дистанцировался под коммунистов Советов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные советские опорные пункты вдоль китайско-восточной железной дороги, которая была продолжением Транссибирской магистрали до Владивостока. Все советские консульства, представительства и прочие конторы были закрыты, а советские подданные тотчас выдворены из страны. На это СССР отреагировал к середине августа 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с белогвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью Москва использовала армию Дальневосточной Республики, которая вскоре проникла вглубь Китая. Началась осознанная поддержка коммунистов, и лишь к началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль над китайско-восточной железной дорогой. Но напряжение не было снято. Москва полагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расширить влияние до линии Коминтерна. 7 ноября 1931 года Первый национальный советский конгресс провозгласил Китайскую Советскую Республику. Китай стал на путь коммунизма, долгий и кровопролитный, как вскоре выяснилось. Маньчжурию все эти события затронули гораздо позже, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии начала захват Маньчжурии взятием Мукдена. Политическая ситуация в Китае и сложные отношения с Советским Союзом разъясняют секрет многих попыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность по отношению к охране границы со стороны русских. Маньчжурия – в мечтах Сталина давно была придатком советской державы. Он преследовал стратегию советизации, и поэтому беженцы через Китай были небольшим уроном. Не защита границ с Китаем, а обретение в лице Китая вассала было его планом. С другой стороны, становится ясным, почему во время политического и экономического кризиса Китай не предпринял никаких конкретных мероприятий против потока беженцев через Амур. Влияние центрального правительства просто не доходило до Голубых гор на севере страны. Национальная партия Гоминдан погрязла во множестве конфликтов и пустила проблему беженцев на самотек. Местные власти были более заинтересованы в получении небольших доходов от беженцев, нежели в политических последствиях борьбы с ними. Отсюда становится ясным, почему большинство беженцев избегало, казалось бы, более удобного пути по китайско-восточной железной дороге.
Здесь Советы сконцентрировали в сеть агентов, сохраняя контроль над Китайско-Восточной железной дорогой до начала японской интервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому же, к концу лета начались военные стычки. Вести о военных столкновениях достигли и Благовещенска. Но Мия и ее подруги вряд ли знали об этом. Они вступили на территорию страны, где сложилась нестабильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был шатким, но он все-таки был, а лучшего они не имели. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

И когда еще говорил он, вот Иуда пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями. Матфея 26:47. Крики и грохот оружия нарушили тишину Гефсиманского сада. Здесь речь идет о разных охранниках. Одни имели мечи. Это были настоящие солдаты. К ним присоединились мужчины с кольями. Как странно! Для чего эти палки предназначались? Может, они служили подпорками для занавесок? Как это узнать поточнее? В греческом языке Нового Завета стоит слово «хулос». Это слово обозначает «дерево». С палками вышли они против Сына Божьего, с дубинками. Бог посылает Своего Сына, чтобы мы через Него жизнь и всю полноту имели. Но человек выступает против этой любви с дубинками. Несправедливое человеческое сердце. Существует греческий перевод еврейского Старого Завета. В нем слово «хулос» стоит в определенном месте. «Хулос» — это дерево, с которого Адам и Ева сорвали плоды, ослушавшись Бога. Это дерево греха. Да, с дубинками из дерева греха человек восстал против Иисуса. Каждый раз, когда мы так легкомысленно грешим, мы берем дубинки из дерева греха и выступаем против Иисуса. Как увеличилась людская толпа с той ночи в Гефсимании? Как часто мы принадлежим ей, когда грешим? Поэтому мы не должны воспринимать грех легко. Мир любит так поступать. Но мы, которые принадлежим Господу, должны знать, какую боль мы причиняем Ему.

Нынешний век. Нынешний век уже в закате, солнце садится, приходит ночь, вся земля тонет в море разврата, друг друга люди гонят прочь, столько злобы, убийства, зла, дух наркомании, по домам беда, планета стонет от ударов и наполняет ужас сердца. Дьявол много предлагает, обманом души обольщает, а потом слезы, крик в небеса. «О, Господь сильный, где твоя рука? Где же охрана, где ангел твой, что обещал ты идти со мной? Почему столько беды вокруг, и нету выхода, замкнутый круг? Кажется, что же, вот дом большой, в доме не пусто и летом, зимой, всего в достатке, а мира нет. Семья в развале, и где ответ? Кто даст ответ на все вопросы, почему дети вдруг в плену? Рыдает мама и стонет папа, а дети дальше тонут во рву. Неужели Бог оставил свой народ, закрылся в небо, свободный вход, и нету дела, что душа в плену, жизнь на земле будто в аду? Сын был родной, в доме любимый, дочь веселила сердца вокруг, а сейчас будто их подменили, им героин стал близкий друг. На слезы, плач и стоны мамы перешагну и дальше в тьму, в доме оставив в страданиях близких, яд вдруг вошел в молодую судьбу. О, вечный Бог, Создатель мира, где же ты, царь царей, ушел? Почему выбрал человек кумира? Думал, вот, я Бога нашел. Время последнее, послушай, шаги слышны, Христос идет. Ты посмотри вокруг на землю, то там, то тут волной снесет, то землетрус пройдет местами, или огонь с лица земли все уничтожит, и непонятны кажутся эти все суды. Вечный Иисус сказал слова: «Ты посмотри вокруг себя, если увидишь листья вдруг, то наостри свой сильно слух. Листья смоковницы, друзья, тогда знай, что идет весна, так же все это по местам, знай, что он близко при дверях. Знай, что последний призыв идет, не оттолкни его, он ждет, стучит твоих дверей стоит, все ждет, что кто-то отворит». Разными бедами по домам идет Творец и по делам, он воздает и пробуждает, и так немного о нем знает. Может, сегодня ты в беде, слезы в глазах и боль в судьбе, в доме развал, выхода нет, но с неба идет тебе ответ. Это рука моя, поверь, без моей воли на земле не происходит ничего, я управляю сердце твое. Да, очень трудно, знаю я, что нелегка твоя судьба, ведь на земле дьявол царит, и словно лев злой на людей кричит. Дети мои, я за вас страдал, и свою кровь я проливал, то неужели напрасно все? Это я сделал за тебя, дитё. Ты не смущайся, до конца борись, и в небеса ты душой стремись, я помогу и тебя поддержу. Только храни себя чистым, я тебя люблю». Не давай места в доме греху, не преклоняйся ты идолу, мысли гони грязные прочь, ведь я рядом и готов помочь. Нет, ты не смотри назад, душа, на старые грешные свои дела, я их простил, омыл, забыл, а теперь иди за мною всегда. Пусть не страшит снег и дождь, если ты верен, я готов помочь, охрана будет над тобою, я понесу своей рукою. Только одно тебя прошу, ты сбереги, что тебе даю, не променяй ты ни на что, любовь мою верную и в царство мое. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35-36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих, и если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех, речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: С прибытием апостола Павла в Эфес, в этом языческом городе, в полном смысле этого слова, произошел радикальнейший переворот. С такой невероятной силой сопровождалось служение апостола, что не только город Эфес был вовлечен в это пробуждение, но сказано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. И в 20 стихе этой 19 главы книги Деяний мы читаем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Сегодня я хотел бы поразмыслить с вами о значении этих слов: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». По крайней мере, 5 раз в книге «Деяний апостолов» мы встречаемся с подобной фразой. В основном все они говорят с очень незначительными вариантами одно и то же, то есть об успехе дела Божия. Первое такое выражение мы находим во 2 главе, в 47 стихе. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Затем в 5 главе, в стихе 14 сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Третий раз подобные слова записаны в 6 главе, в стихе 17. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Дальше в 12 главе и 24 стихе мы читаем: «Слово же Божие росло и распространялось». И, наконец, наш текст, который мы еще раз прочтем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Почему первая апостольская церковь имела такой успех? Почему автор этого первого тома истории церкви мог написать, что верующие постоянно присоединялись к Господу и что Слово Божие с большой быстротой распространялось по всему тогдашнему цивилизованному миру? Не думайте, что такое мощное движение было без причины. Вовсе нет. Такое божественное действие не без условия. Вы обнаружите, что только когда церковь руководствовалась определенными Богом назначенными законами, имела она подобный успех. Да, это не что иное, как принцип причины и следствия.

И вот если мы вникнем в контекст каждого из этих пяти вышеупомянутых текстов, то мы обнаружим вот именно эти законы. Возьмем первый текст, упомянутый во второй главе. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Причиной этому ежедневному росту церкви была та, что произошло в начале второй главы, и это, возлюбленные мои, является основным условием исполнения Духа Святого. Эти первые члены Христовой Церкви в день Пятидесятницы были исполнены Духом Святым. Без Него, без Духа Святого, жизнь, дорогие мои, невозможна. Без Духа Святого нет силы, и, следовательно, без Него дело Божие неосуществимо. Христос ясно сказал Своим ученикам, чтобы они ожидали, пока они не будут облечены силой свыше, перед тем, как идти и проповедовать Евангелие. Возлюбленные, если мы хотим видеть и пережить те благословения, которые переживала апостольская церковь, то нам нужна именно эта же сила. Она каждому из нас доступна, и тут не вопрос, желаем ли мы ее иметь или нет. Слово Божие повелевает нам ясно и определенно говоря, исполняйтесь Духом. Возлюбленные братья и сестры, мы не можем слишком сильно подчеркивать эту истину о необходимости исполнения Духа. В этой силе свыше наша сущая нужда. Некоторые говорят, что сила Божия не может больше так проявляться, как она проявлялась в дни апостолов. Тех, которые так думают, хотелось бы спросить, откуда вы это взяли? Не из Библии, это ясно. Обратите внимание, что книга «Деяния» — незаконченная книга. Это лишь первый том истории церкви. Неужели после этого план Божий для церкви изменился, и она должна нищенствовать и действовать без этой сверхъестественной силы? О, возлюбленный, Бог еще не кончил свое великое дело. На основании Божьих обетований мы ожидаем в наше время сильное действие Духа Святого. Но эти обетования, они условные. И первое условие для такого пробуждения – это обличение силой Духа Святого. «Не воинством и не силою, – говорит Слово Божие, – но Духом Моим, – говорит Господь». Я убежден, что если мы хотя бы до некоторой степени поняли значение и силу этих слов, то, несомненно, в наших рядах было бы пробуждение. Почему? Ибо никакая сила, земная или преисподняя, способны противостоять силе и действию Духа Святого через детей Божьих, исполненных им. Возлюбленные, можем ли мы иначе, как не с воплем из глубины нашего сердца воззвать к Богу, чтобы Он и нас исполнил, как Он некогда исполнил учеников Духом Святым? Итак, дорогие мои, первое и основное условие для успешного проведения дела Божия – это быть исполненным силой свыше. Теперь заметьте вторую причину успеха. Почему, как сказано в 5 главе книги Деяния в 14 стихе, «верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Это был прямой результат божественной дисциплины над двумя членами молодой церкви Ананием и Сафирой. Вы помните, как эти двое умышленно солгали Духу Святому? Да, Анания и Сафира не могли существовать в атмосфере апостольской церкви. Или Анания должен быть исключен из нее, или же Дух Святой. Сосуществование Анании, Сафир и Духа Святого невозможно. Дорогие братья и сестры, только когда церковь чиста и свята, будет она свободна от Анании и Сафир. Они в ней не могут уцелеть. Поэтому одно из условий продолжения пробуждения – это чистота и святая жизнь церкви. И теперь заметьте, что как скоро Анания и Сафира были изъяты из церкви, то сразу же сказано, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. И вновь последовали благословения Божии. Руками апостолов совершались многие знамения и чудеса. Все единодушно пребывали в храме Божьем. Из посторонних никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их. И тут как раз сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. А
после устранения греха, после очищения был новый мощный прилив Духа Святого, и церковь вновь начала функционировать под обильным Божьим благословением. Вы помните, как однажды при земной жизни Спасителя, сразу после того, как Он вошел в храм и очистил его, сказано, что приступили к Нему, то есть к Христу, в храм, слепые и хромые, и Он исцелял их, и дети воспевали хвалу Богу. Да, таков всегда результат, когда храм чист. Слепые прозревают, хромые вновь ходят, и дети поют и славят Господа. Это нормальная функция церкви. У грешников открываются глаза. Отступники опять идут путями Божьими, а дети Божии единодушно славят и радуются в Господе. Да, для церкви Христовой нормальное состояние быть исполненной Духа Святого, но чтобы быть постоянно исполненной, то церковь должна быть чиста. О, дал бы Господь, чтобы мы перед Ним исповедовали всю нашу скверноту, дабы Он мог вновь нас употребить для славы Своей. Теперь заметьте, как в 6 главе мы опять читаем подобное выражение, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Эта глава начинается проблемой. Произошел ропот от того, что некоторые члены церкви были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Этот случай показал апостолам, что сперва было незаметно, а именно, что другие дела, заботы и обязательства начали вторгаться в их уже занятую жизнь. И в результате то служение, которому они были призваны, то есть проповедование слова, начало страдать. Это привело их к принятию твердого решения, как сказано в 4 стихе 6 главы. Постоянно пребывать в молитве и служении Слова. Тут важный урок каждому члену церкви. Делаем ли мы то, что Господь нам назначил? Может быть, незаметно мы занялись другими делами, увлеклись чем-то иным, а главным пренебрегаем, возлюбленные, исполнять наше призвание, наше дело от всего сердца, со всем усердием, это угодно Богу. Господь тебя не спросит, почему ты не был проповедником, если Он не призвал тебя быть таковым. Оставайся в том звании, в котором призвал тебя Господь, и будь верен в Нем. Это все, что Господь от тебя требует. Будем помнить, что перед Богом каждое дело свято, которое Он назначает нам. Да, когда церковь живет в единстве и трудится в гармонии, каждый член, пребывая в своем звании, то Слово Божие будет расти, и души обратятся к Господу. Единство, гармония и верность к своему назначению – это и есть одно из условий пробуждения. Четвертый раз мы находим подобные слова в 12 главе, в стихе 24. «Слово же Божие росло и распространялось». 12 глава говорит о втором мученике апостольской церкви, Иакове, и о аресте и заключении апостола Петра. Глава эта кончается поражением царя Ирода, который поднял руки свои на церковь, чтобы сделать ей зло. И сразу после того, как сказано, что ангел Господень его поразил, и что он изъеден был червями и умер, мы читаем эти слова. «Слово же Божие росло и распространялось». Этот случай, возлюбленный, говорит нам, что если мы верны Богу, служим Ему с искренним сердцем, не идем на компромисс с миром, грехом и дьяволом, то мы можем быть уверены, что Господь будет сражаться за нас. Никакая сила не сможет противостать Богу и Его намерению. Мы видим из Слова Божия и из истории Церкви, что оппозиция врага содействовала большему успеху благовествования. Враг невольно способствует к расширению Царствия Божия. И теперь в заключение заметьте слова нашего текста. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Нигде апостол Павел не пробыл так долго, как в Ефесе, почти 3 года. Притом можно сказать, что в Ефесе он видел самый большой успех своего служения, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе.
И тем не менее, 4 года до этого, когда Павел пытался войти в Асию, Дух Святой ему не позволил. Этот случай учит нас, дорогие мои, что закрытая дверь не значит обязательно, что мы в нее никогда не войдем. Когда Господь закрыл Павлу двери в провинции Асии, то Он ему не сказал, что он никогда туда не войдет. Временно она была закрыта. Но из нашего текста мы видим, что Господь открыл эту дверь ему, и она оказалась великой и широкой, как Он ее сам назвал. Дорогие мои, этот пример из жизни апостола Павла говорит нам, что если мы желаем видеть благословение в нашем служении Господу, то мы должны быть водимы Духом Святым. Это одно из условий – не врываться в дверь, которую Господь нам закрывает, если мы желаем быть употребляемы Господом. Господь имеет причину замедлением. Временно Господь закрыл дверь Павлу, и вместо этой двери он открыл другую в Европу. Одна причина запрещения в Асии ясна. Павел должен посеять семя благой вести на европейском континенте. Но могли быть и другие причины задержки входа в Асию. Господь нам не всегда этих причин открывает. Иногда нам приходится ходить во мраке, чтобы мы научились реальности слов пророка Исаии. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». В следующем стихе дано предупреждение, чтобы мы не возжигали своего огня, когда Господь удерживает от нас свет. «Если вы это будете делать, — говорит Исаия, — то в мучение умрете». Когда Господь закрывает нам какую-нибудь дверь, то мы должны быть довольны и не врываться в нее, а идти вперед без ясного водительства, зная, что если мы предали Ему путь свой, то Он нас ведет. Будьте уверены, что в свое время Господь приведет вас в вашу Асию, и тогда, как Павел, вы войдете с полным благословением благовествования Христова. Возлюбленные, если мы желаем, чтобы благословение Господне нас сопровождало, то весь секрет состоит в полной непосредственной отдаче себя Богу. Он должен иметь неограниченное распоряжение над нами. Он должен нами владеть, нас исполнять и нас вести по своим путям. Для этого мы должны смириться перед Богом, и тогда Он сам вознесет нас в свое время. Господь не может нам доверить свое дело, пока мы рассчитываем на свои ресурсы. «К тебе возвожу, Отче мои, живущий на небесах, помощь моя от Господа, благодарение Ему вовек». А если, мой друг, ты еще не отдался Господу, ты еще не имеешь уверенности, что грехи твои прощены, то сейчас там, у своего радиоприемника, оком веры обратись к Иисусу Христу, и ты получишь прощение грехов и уверенность спасения. Твое спасение не от тебя зависит, а от Него. Приди к Нему сейчас, мой дорогой друг, не надейся ни на что иное, как только на пролитую кровь Христа, который одна может тебя очистить от твоих грехов. Пусть сам Дух Божий тебе поможет прийти к Нему без замедления.

Истина подобна огромной пещере, в которую мы жаждем войти, но мы не можем исследовать ее в одиночку. Ее просторный вход заливает яркий свет, но если мы хотим войти внутрь и достигнуть самых ее глубин, нам нужен проводник, иначе мы заблудимся. Дух Святой, в совершенстве знающий истину, является благодатным проводником для всех верующих, и Он ведет способных идти за Ним из одного грота в другой, чтобы они могли познать сокровенные истины Божьи. Какое это обетование для тех, кто со смирением стремится познать Бога? Мы жаждем узнать истину и пребывать в ней. Мы знаем, что способны заблуждаться, и поэтому нам во что бы то ни стало нужен проводник. Мы ликуем, потому что Дух Святой спускается к нам и пребывает среди нас. Он выступает нашим проводником, и мы с радостью подчиняемся Его руководству. Мы хотим знать всякую истину, чтобы наше духовное развитие не было односторонним и незавершенным. Мы будем стараться не пропустить ни одного слова откровения, чтобы не лишиться благословений и не впасть в грех. Дух Божий пребывает среди нас, чтобы открыть нам всю истину. Давайте с покорностью в сердце слушать Его Слово и следовать за Ним.

Момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

блудному сыну. Встану, пойду к отцу моему. Луки 15 глава. Если ты благость Божью укусил хоть однажды и вернулся туда, где Творцу не поют, знай, не сможет никто утолить твои жажды и насытить голодную душу твою. Вспомни, сколько дорог ты измерил шагами, на каких перекрестках ты счастье искал, как ты был одинок, как сухими губами к водоемам разбитым пути припадал, как ты полз и бежал через сни болота, через пустыню сухую и липкую грязь, и ни разу не встретил в пути никого ты, кто бы руку тебе протянул, не стыдясь. Ты был так непригляден и беден и жалок, что тебя в дом к себе вряд ли кто бы пустил. Но ты к чьим-то дверям прислонился устало, и, о чудо, хозяин тебе дверь открыл. Ты вначале как будто застыл на пороге, не решаясь из мрака к свету шагнуть, но вошел, изнемогший от дальней дороги, в теплый дом, где тебе предложили приют. Место ветхой и слевшей от пыли одежды в доме дали тебе белоснежный хитон. И хозяин с тобой был так ласков и нежен, что ты сердцем своим догадался, кто он. Не людская любовь твою душу согрела, но Иисус, ты к ногам его с трепетом пал. Слез не прятал, впервые молился не смело, а Господь тебя сыном своим называл. Ты узнал, как сладка после рабства свобода, после грязи греховной души чистота, после идола лжи поклонение Богу, после бездн сатанинских высоты Христа. О, как было отрадно молиться и верить, и прекрасной песни Спасителю петь! Невозможным казалось уйти вновь за двери и в кромешной ночи еще раз умереть. Невозможно вернуться, но вдруг захотелось. Ты так скоро забыл, как терзал тебя страх, как грехи обжигали и душу, и тело, и как больно ты падал на скользких путях. Божий Сын никого не удерживал властью. Ты ушел и понес себя бурный поток. Даже если ты выплывешь к острову счастья, Иисуса тебе не заменит никто. Сердце будет томиться мучительной жаждой и в бессонной ночи Христа вспоминать. Потому что, как благом кусил ты однажды, потому что коснулась тебя благодать. Прежним стать человеком тебе очень трудно, возвратившийся в мир ты для мира чужой. А для Бога ты сын, но сегодня сын блудный, с одинокой, страдающей грешной душой. Бог тебя не прогнал, и ты знаешь об этом. Ждет отец одного из своих сыновей. Сколько бы ноги твои не кружили по свету, остановишься ты у знакомых дверей. И пусть сердце твое не смущает лукавый тем, что если вернешься, Господь не простит. Нет, Спаситель оставил тебе это право, право блудного сына, в дом отчий прийти.

Уважаемые радиослушатели, если вы желаете, чтобы радиопередачи всегда были с вами, мы предоставляем вам возможность приобрести цифровой приемник для прослушивания радио через интернет в любом месте вашего дома или офиса. Для оформления заказа или за более подробной информацией звоните нам по телефону 425-296-78-29 или оформите ваш заказ на нашем веб-сайте.

источник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме». В 4 часа детский час. В 5 часов передача «Христианская семья». В 6 часов свидетельство. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Деяния апостолов, глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот, ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую,

и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. А после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тлении, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. И тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию.
Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране, но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяния апостолов, 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавший Евангелие этому городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников,
увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидею, пришли в Памфилию, и, проповедавши слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Прослушайте 15 главу из книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями.
написавши и вручивши им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе Силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов, глава 16. Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия,
торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведшие их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведши просили удалиться из города. Они же, вышедши из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились».

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35 и 36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

Дорогие друзья, очень важно в нашей жизни искать воли Господа. Давид обратился к Господу после того, как сражался с филистимлянами и одержал великую победу. Филистимляне пошли с большим войском, но с Божьей помощью Давид легко обратил их в бегство. Обратите, однако, внимание, что когда они пришли во второй раз, Давид не пошел сражаться с ними, не обратившись поначалу к Господу за руководством и водительством. Берите пример с Давида, который без Бога не делал ни шагу. Христиане, если вы представляете, куда вам надо идти, пусть Бог станет вашим компасом. Если вам приходится вести свой корабль по суровым волнам, доверьте штурвал его могучей руке. Если бы мы это сделали своевременно, скольких скал мы смогли бы избежать, сколько мелей мы могли бы благополучно обойти, если бы доверили ему командование нашим кораблем. Мы всегда и во всем должны полагаться на Божье провидение. И если его по какой-то причине нет, нужно терпеливо ждать. Тот, кто опередит Божье провидение, потом об этом очень жалеет. Бог обещает своему народу: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Псалом 31:8. Тогда давайте доверим Ему все наши сложности и скажем: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Не выходите сегодня утром из дома, не обратившись за руководством к Господу. Прежде чем принимать какое-то решение, очень важно полагаться на Бога.

Отсутствие видишь? Голос нежный ты в сердце слышишь? Чем, скажи предо мною, сегодня ты, искупленный кровью, дышишь? Я не требую ладаны смирны, мне не нужно золото, камни. Хочу видеть открытое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою, как та женщина, прикоснулись, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачный, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял не однажды, укреплял на пути твои ноги, и теперь ты, мной вдохновленная, говори обо мне для многих. Открывал я, друзья, вам слово и питал вас хлебом небесным. Струн душевных я ваших касался, было пение в силе чудесной. Вы мою получили силу, получили духа крещение, а на вас говорили: неверные, прекратите свое служение. Приходил я на ваше собрание с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободрись же, народ, сегодня, удали прочь неверье, сомнение, пусть будет не буквы, а духа сегодня это служение. Я сегодня хочу единства, очищение в моем народе, чтобы было любовь и смирение, чистота с простотой, как в природе. Поднимись, как Закхей, чтоб увидел ты меня, душа дорогая. Я тебе говорю сегодня, в сердце жить у тебя желаю. Я хочу воскресить, как Лазаря, и поднять, как дочь Иаира, накормить, как толпу пятитысячную, отпустив от ног моих с миром. О, народ, подними свое знамя, я зову вас на подвиг свершения, потому что я очень скоро изолью на вас пробуждение. Ты стоишь у дверей пришествия, потому что скоро приду я, и тогда воскликнешь «Осанна!», воспоешь тогда «Аллилуйя!». Время трудное наступает, но Господь говорит: «Не оставлю». Через вас, дорогие дети, здесь я имя свое прославлю. Я для вас приготовил обители. Будь готова, душа дорогая, не слыхали о том и не видели. Я открыл для вас двери рая. Дорогая моя невеста, укрепляйся в нелегкой битве, возноси ко мне постоянно непрерывным потоком молитвы. На часах последнее время, старец, скоро ты в вечность вступишь. Сыновья, поднимите знамя, громче пой обо мне, молодые. Голоса пусть звучат стройнее, и пусть мир обо мне услышит, потому что сегодня для славы покаяние час настал. Вот восходит заря победы. Со своим я сегодня народом. Будьте верны, и вы победите, проходя через бури невзгоды.

сообщник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

История имен немало знала, знатнейших, знаменитейших, великих, но время монументы низвергало, и лишь один Христос с безгрешным ликом. Он рос, как все еврейские мальчишки, и верно был участник их затей, любил своих сестренок и братишек, отца и мать, как всякий из детей. В семье он послушанием был отмечен, но не по-детски мудрый взгляд его был с ранних пор Марией замечен, хотя она не видела всего. Рос Иисус, в 12 он во храме умом своим священство удивил, на равных с ними детскими устами он истины святые говорил. А в 30 лет, свое начав служение, испытан был на верность сатаной. Донес свой крест сквозь скорбь и унижение, чтоб жизни свет познал народ земной. Каков он был, как выглядел он внешне, представить нам сегодня непросто. Красивым или нет, медлительным, поспешным, высоким или маленького роста. Но знаем твердо то, что красотою светилась его чистая душа. Он весь сиял великой добротою, он людям уважение внушал. О, как любил детей Христос! Веля к нему вести их без препятствий, он им свое благословение нес и утверждал небесное в них царство. Не знал ни днем, ни ночью он покоя, леча недуги, исцеляя души. Людские толпы бурною рекою к нему стекались истину послушать. Вот от рождения незрячий Вартимей, всю жизнь свою блуждающий во тьме, чтобы прозреть Иисуса, молит очень и открывает Бог по вере ему очи. Вот 10 прокаженных, тех, кого отвергли даже близкие в презрительном смущении, прибегли к милосердию его и получили радость очищения. И мертвый Лазарь через 4 дня по воле Иисуса, его слову, вновь смог сестер, друзей своих обнять, из гроба встав счастливым и здоровым. Он не имел богатства и уюта, ходил пешком и очень скромен был. К людскому горю был предельно чуток и всех без исключения любил. Его дела, поступки, чудеса не в силах мы словами описать, но ясно то, что лишь Христос достоин поклонения людей всех рас, сословий, поколений. Он плакать мог, как все простые люди, и радоваться жизни, как и мы. Принес спасение он для многих судеб, извлекший их из царства зла и тьмы. Он алчущих питал не раз насущным хлебом и духовной пищей. От гибели он души многих спас. Доступен был и знатным он, и нищим. Любить любовью искренней друг друга учил Христос своих учеников. Он был царем, учителем и другом и нес освобождение от грехов. Он не гордился собственным величием, ко всем горел глубоким состраданием, и доброту свою Христос наш лично всем доказал голгофским испытанием. Послушный сын, за грех людской страдая, исполнил волю Господа Творца. Он умер и воскрес, бессмертие утверждая, открыв врата небесные сердцам. Там на кресте, в агонии ужасной, молил отца мучителей простить, и стала эта жертва не напрасной для многих на их жизненном пути к небесной славе,
к вечному блаженству. Но чтобы радости достигнуть этой, мы все должны стремиться к совершенству великого Христа, ведущего нас к свету. Он и сейчас таков, как был и прежде, зовет людей за Ним и с Ним идти, вселяет в души мир, любовь, надежду и помогает в жизни.

момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

дороги. Одна дорога к Богу, вечное счастье, другая — вечные муки, ад. Сегодня избери, куда пойдешь?

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших предыдущих беседах за эту неделю мы говорили о том, что выносливость – это основной элемент сильного, успешного христианского характера, и что до тех пор, пока мы не начнем его культивировать в жизни, мы не сможем быть успешными христианами. Вчера мы рассмотрели два важных шага для достижения выносливости. Первый шаг – заключите безоговорочные обязательства, завет с Господом Иисусом Христом. Я привел в пример одну артистку, которая находилась на распутье между требованиями Христа и этим миром. Когда она склонила свои колени, ее молитва была такой: «Господь, помоги мне сказать Тебе безоговорочное, безусловное «да». Это и есть завет с Господом, о котором мы говорим. Второй шаг – держите свои глаза на невидимом. В качестве примера мы рассмотрели Моисея. Он вынес, претерпел, потому что видел невидимого. Апостол Павел говорит о том, чтобы смотреть в зеркало Слова Божьего и, видя невидимый мир, видя славу Божью, преображаться в его образ. В прошлой беседе мы также сделали предупреждение, что страдания принесут свои благословенные результаты только тогда, когда мы будем смотреть на невидимое. И автор послания к евреям дальше говорит, что невидимое вечно, а видимое временно, непостоянно. Мы же имеем дело с вечным, постоянным. Сегодня я буду вместе с вами рассматривать еще два важные шага к цели, которой есть достижение выносливости. Они, естественно, вытекают из двух предыдущих. Итак, шаг номер три. Не сдавайтесь.

Даже тогда, когда вы упали, вы говорите: «Я не желаю падать». Это хорошо. Я не желаю упасть так же. Но я желаю вам сказать, что большинство христиан падают так или иначе в течение своей христианской жизни. Есть такие, быть может, которые не падают. Я лично не могу сказать, что принадлежу к ним. Но я желаю вам сказать, что когда я падаю, я не сдаюсь. Я знаю, что нет никакого смысла возвращаться назад из-за одного падения. Итак, не сдавайся, мой друг, не возвращайся назад, когда, быть может, ты упал или упадешь в будущем. Встань и иди вперед. Фактически это что-то вроде гордости возвращаться назад по причине одного падения. Часто мы можем ненавидеть себя. Часто мы говорим: «Я не могу этого одолеть. Я недостаточно добр, поэтому не могу дальше идти». Но ведь, говоря так, мы смотрим на свою доброту вместо того, чтобы смотреть на Божью благодать. Есть много мест в Священном Писании, говорящих о том, чтобы не сдаваться, когда падаешь. Псалом 36, стихи 23 и 24, читаю. «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Есть некоторая разница между спотыканием и падением. Если вы человек, стопы которого утверждает Господь, вы можете споткнуться, вы бы упали, если бы были оставлены на самого себя. Но Господь держит вас за руку, поэтому в моменты, когда вы падаете, вас поддерживает сильная рука Господа и ставит вас опять на ваши стопы. Здесь, то есть в прочитанном стихе, речь идет о человеке, путь которого хорош в глазах Господних. Господь говорит: «Если ты споткнулся, не упадешь, я буду держать тебя. Не полагайся на себя, но на Господа». Есть еще один стих, похожий немного, записанный в книге Притчей, 24 главе, 16 стихе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Это замечательное положение, то есть фраза. Она говорит о праведнике. Здесь сказано: «Семь раз упадет праведник». Я никогда не считал, сколько раз падал я. Но хочу верить, что семь. Семь – это специальное число в Священном Писании. Это специальное число для меня лично. Я не желаю говорить об этом теперь. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Перед нами колоссальная разница. У праведного человека есть что-то в душе говорящее: «Иди, не сдавайся, вставай, стряхни с себя пыль и начинай сначала». Но когда нечестивый падает в погибель, то это уже конец. Он уже больше не встанет. Итак, разница между ними не в том, упал он или не упал. Она состоит в том, как вы реагируете на свой упадок. У нечестивого нет никакого желания встать. Он не делает в этом направлении никакого усилия. Его падение – это конец. Праведник же, если даже упадет семь раз, встает опять. Есть в нем что-то, побуждающее его встать. Что же это? Это его завет со Христом. Бывают периоды времени, когда мы должны просто стоять при помощи слепой веры. Нет ничего в наших обстоятельствах или ситуации, или даже в нас самих, что давало бы нам физическое ободрение. Но мы, тем не менее, не сдаемся. Мне постоянно припоминаются слова Господа Иисуса Христа к Петру, произнесенные им в ночь перед днем распятия. Вот что он сказал. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Дальше Иисус Христос говорит Петру, что Петр отречется его три раза в эту ночь.
Но Христос сказал: «Петр, я молился о тебе не для того, чтобы ты не отрекся от меня, но чтобы не оскудела вера твоя». Могли бы вы молиться такой молитвой? Иисус же был реалистом. Иногда Христос видит, что мы направляемся к падению. Он не молится: «Отец, помоги ему не упасть», но: «Отец, дай, чтобы вера его не оскудела». Итак, мой друг, если ты даже упадешь, не сдавайся. Даже тогда, когда ты не видишь видимой причины, чтобы идти вперед, иди верой, не сдавайся. Держись своей веры. Библия говорит, что вера более драгоценна, чем золото. Не сдавайся. А теперь давайте рассмотрим шаг номер 4 на пути достижения выносливости. Вот его формулировка. Помните о награде. Некоторые верующие любят говорить о том, что Бог даст награду за служение Богу. Но Библия говорит очень ясно, что сам Иисус Христос говорил больше о награде за служение Богу, чем кто-либо другой. Да, есть у Бога награда. И Библия ободряет, побуждает нас помнить о награде и о том, чтобы ее не потерять. В своих словах, сказанных по адресу одной из церквей в книге Откровения, Иисус Христос сказал: «Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Таким образом, есть смысл добиваться награды, потому что эта идея стоит в согласии со Священным Писанием. Апостол Павел говорит к филиппийцам о стремлении к награде. Он рисовал картину атлетического состязания за увядаемый, то есть временный земной венец. И после этого он говорил о стремлении и борьбе за вечный, неувядаемый венец. Я желаю привести один пример из жизни апостола Павла, из ее последних дней, когда он был в тюрьме, и во многих отношениях его, казалось бы, можно было считать неудачником. Он был старым человеком, хилым и немощным. Один из его лучших друзей оставил его. Этот мир давно бы его списал. Кроме этого, он ожидал на смертную казнь. Вот что он говорит. Второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи 7 и 8. Читаю. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Какие замечательные слова! Они погружают меня в трепет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Я желаю сказать, что если мы желаем сохранить свою веру, мы должны подвязаться добрым подвигом и совершить течение, то есть путь. Христианство – это борьба, это состязание, и поэтому мы должны быть всегда готовы сражаться. Не сражаться с людьми, но с невидимыми силами зла, мира и всего мирского. Чтобы сохранить веру, следует бороться и окончить свой бег, то есть состязание. И после этого апостол Павел говорит: «А теперь готовится мне венец правды». Перед нами поражающий контраст. В естественном человеческом царстве он ожидал на экзекуцию от злого, испорченного, несправедливого земного судьи Нерона, императора Римской империи. Но он смотрел за пределы этого земного суда, зная, что настанет тот день, когда он предстанет перед другим судьей, божественным судьей, абсолютно справедливым, и в этот день этот справедливейший судья вручит ему награду – венец правды. И не только ему, как он говорит, но всем возлюбившим явление его. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

не впадайте в уныние. В некоторых случаях Бог будет проводить нас через огонь. Благая весть в том, что Бог знает, как сделать нас огнеупорными. Люди не определяют нашу судьбу. Плохие повороты не способны остановить Божий план для вашей жизни. Болезни, зависимость, несправедливость лишены решающего слова. Не впадайте в уныние из-за того, что Бог не уберет вас от огня. Поверьте, Он рядом, в огне. Бог не предотвращает каждую негативную ситуацию. Он использует невзгоды, чтобы приблизить нас к нашему предназначению. Мы бы никогда не познали Божью силу, если бы вас никогда не бросали в огонь. Бог знает, с чем мы столкнулись. Для Бога это не новость. Противник мог усилить огонь в 7 раз, но он не смог это сделать. Бог контролирует не только нашу жизнь, но и наших врагов. Вместо того, чтобы жаловаться на пожар, начнем приглашать Бога в него. Пусть покажет всю свою мощь и потопит зло. Он это сделает самым совершенным образом. Поверьте, без больших испытаний у нас не будет больших свидетельств, без больших сражений мы не увидим больших побед.

Я помочь хотела стольким многим. Жаль, что сил так мало у меня. Я хотела рассказать о Боге, труд совершать, заботу проявлять. Я б хотела многого добиться, в милосердии всем помочь друзьям. Но Господь мне повелел молиться. Я так ясно это поняла. Да, молитва — труд совсем нелегкий, как покажется на первый взгляд. Незаметный с виду он, неброский, и не сразу виден результат. Этот труд проходит через сердце, в сострадании, в жертвенной любви. К Иисусу с искренним доверием нужды все в молитве принести. И за тех, кто мечется от боли, и за тех, чьи скорби велики, и за пленников недоброй воли, что от истины пока так далеки. Много может жаркая молитва, нам нельзя об этом забывать, когда сердцем чистым и открытым будем с верой ко Христу взывать.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, мы сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Однажды девушек пригласил на обед проповедник Копер, вдовец, приехавший в эти места из дальнего Туркестана, с целью бежать со своими четырьмя сыновьями и дочерью за Амур. Обед у этих людей был скудным. Здесь тоже не было хлеба, который раньше принято было подавать к столу трижды в день. Копер вскользь отметил, что они вот уже третий месяц почти не едят хлеба. За обедом заговорили о побеге. Девушки признались, что решили не ждать зимы и готовы довериться китайским проводникам, если бы с ними согласились бежать хотя бы несколько мужчин. Неожиданно два сына Копера согласились с этим вариантом и были готовы сопровождать девушек на ту сторону. Казалось, разрешение проблемы найдено. Через несколько дней они договорились с китайцем, который согласился переправить группу за Амур. В первую же безлунную ночь все должно было совершиться. Местом встречи назначили Пать примерно в 18 километрах от Менонитских сел. Два сына Копера, которые еще не решились бежать, привезли братьев к назначенному месту. В пути к назначенному месту Мии и Анне встретились люди, работавшие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрения, им приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К сожалению, и в менонитских селах были доносчики. Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ. У назначенного места их ожидали еще двое мужчин. Фамилия одного из них, отца семерых детей, была Мирей. Ему было 55 лет. Другого звали Унрай. Ему было 45 лет, и у него было 5 детей. Оба бежали из тюрьмы, где отбывали срок за неудавшийся побег из страны. Бесчеловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они посидели, что во время побега сослужило им хорошую службу, так как китайцы очень уважительно относились к седым людям. Неожиданное пополнение их группы еще двумя мужчинами показалось девушкам подтверждением того, что Бог подготовил их к побегу и пошлет им успех. Братья Копер быстро попрощались, и группа гуськом отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-нибудь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди тут же быстро поднимались. Частенько приходилось вброд пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь промокли, девушки замерзали, но возврата не было. Примерно после 3 утомительной ходьбы они где-то около часа ночи подошли к берегу Амура. И лишь теперь китайцы

позволили сделать привал. Медленно, на ломаном русском языке, один из них начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он говорил очень тихо, так как в это время суток пограничники особенно бдительны, а они могли быть всюду. Амур в этом месте расходился на несколько рукавов, и предстояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и небольшой участок реки был настолько глубок, что его нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял здесь лодку, но найти ее темной ночью – дело нелегкое. Вскоре он все же явился с плотом, сколоченным из нескольких досок. На нем разместили рюкзаки. Сердце Мии тревожно забилось, когда она услышала, что участок реки придется пересечь вплавь. Как ей быть? Ведь она совсем не умела плавать. К счастью, один из проводников тоже не умел плавать. Тогда один из китайцев предложил им держаться за плот. Другие пловцы должны были, плывя, подталкивать плот. Так и поступили. Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, казалось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало уходить из-под ног. Китайца, который не умел плавать, вдруг охватил панический страх. В состоянии страха он забрался на плот, но при этом опрокинул его. Она попыталась ухватиться за плывущего рядом мужчину, но тот вырвался и оставил ее, уходящую ко дну. Но Мия быстро вынырнула. Она была в полном сознании и, на удивление, спокойна. И все это, несмотря на то, что была близка к смерти, как никогда. Ее опять потянуло ко дну, но она снова вынырнула. Неимоверными усилиями боролась она с водой, а плот с китайцем оставался все еще недосягаемым. В это время Анна добралась до берега и, услышав тихий зов подруги, обернулась и поняла, что Мия с отчаянием пытается выплыть. Анна была хорошей пловчихой, но, будучи в ботинках в воде, тоже устала. Быстро она сбросила с себя промокшие ботинки, не сводя при этом взгляда с Мии. И тут же бросилась в воду. В считанные секунды добралась она до плота, скинула с него китайца и направила плот к Мии. И как раз вовремя она только что всплыла. Через несколько минут все трое благополучно достигли берега. Беглецы теперь находились на одном из многочисленных островов Амура. Здесь все еще была советская территория. Нам предстоит пересечь остров. Надо будет пробежать около 5 километров. На противоположной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спешить. Мы потеряли много времени. «Днем нас легко могут заметить пограничники», — сказал один из проводников, и тот час тронулся в путь. Но беглецы устали, промокли, а Анна и вовсе была теперь босиком. По камышам и болотам продвигались медленно. Как раз всходило солнце, когда они добрались до противоположной стороны острова. Теперь лишь несколько сотен метров отделяли их от китайского берега, но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно исчезли китайские проводники. Беспокойство охватило группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это нежданный конец их бегства? Неужели они предоставлены сами себе? Встал вопрос: как перебраться через реку? С тревогой посмотрела Мия на китайский берег. Она была беспомощна. Сама себе она не могла помочь. Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть. Она – нет. И опять Мия обратилась к Господу. Разве не Он спас ее этой ночью с помощью Анны? Почти случайно, и все же вовремя заметила подруга опасность и поспешила на помощь. Мужчины настолько были заняты собой, что вряд ли обратили бы внимание на утопающую Мию.
Несомненно, за всем этим стоял Бог. И если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхода из создавшегося положения? Конечно, еще исполненная страха, но все же не теряя надежду, Мия предала это дело в руки Божьи. Остальные, вероятно, поступили так же. Они удалились от берега вглубь острова и начали сушить одежду, не выпуская из виду желанный берег по ту сторону. Было воскресенье, и складывалось впечатление, что пограничники не выставили дозоры. В стране Совета в воскресенье никто добровольно работать не хотел, поэтому можно было предположить, что день пройдет для них спокойно. О продолжении побега средь бела дня нечего было и думать. К часу дня с противоположного берега отплыла лодка. Она держала курс как раз на беглецов. Были ли это их проводники? «Мы должны спрятаться», — предложил Мирей. «Это могут быть и пограничники». Когда же лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китайцев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся за оружие, да и помощник его был с ружьем. Переправа началась. На середине реки китайцы потребовали от них деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружьями. Беглецам же в любом случае бежать было некуда. За ними были советские пограничники, а перед ними проводники с ружьями. Послушно отдали беглецы, как и договорились, 400 рублей. И тогда, наконец, лодка причалила к берегу. Они были спасены. Они были на свободе. Уставшие, мокрые, без каких-либо средств, но свободные. Молча бросились подруги друг другу в объятия. Они пробились. Проклятая советская система была позади. Здесь, на берегу Амура, начиналось их будущее. Полные надежды, они направились в клуб страны. Перед ними лежала чужая страна, полная опасности и нужды, но это была страна на пути к свободе, и уже одна эта мысль давала им новые силы. Но едва беглецы ступили несколько шагов, как перед ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улыбаясь, он встал у них на пути, кровь застыла у них в жилах. Они осторожно попытались продолжить свой путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны перешагнуть через него, этим самым он приветствует вас в своей стране». «Это наша традиция», — пояснил один из проводников. Беглецы бодро перешагнули через пограничника. После этого солдат вскочил и показал все еще напуганным немцам свое оружие, повторяя на ломаном русском языке слово «пусто», желая сказать, что его ружье совсем не заряжено. В конце концов, он даже сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов появилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на предупреждение, принимала их дружелюбно. Облегченно вздохнув, Мия направилась вместе со всеми в ближайшее село. Китай в начале 30-х годов был страной политически разрозненной. С 1 января 1912 года Китай провозглашен республикой, но ни одному правительству не удалось создать мощную централизованную власть. И неудивительно, что несколько раз повторялись попытки восстановить монархию, которые все же провалились. С 1917 года в отдельных китайских провинциях политическая ситуация складывалась почти независимо от центрального правительства, на которое имела влияние национальная партия Гоминдан во главе с генералом Чан Кайши. Власть практически сосредоточилась в руках местных военных комендантов, которые отдавали приказы подчиненным им войскам по собственному усмотрению, устанавливая жизненный распорядок на вверенной им территории,
Чтобы расширить сферу влияния, военные искали причины стычек с соседними провинциями, что вело к падению общего благосостояния страны. Для нас важное значение имеет политическая ситуация, сложившаяся в Маньчжурии. Особое географическое положение этой провинции, а также высокая плотность населения привели к тому, что она не была вовлечена ни в одну из военных стычек местного значения. Оборонять провинцию не составляло труда. Она обладала достаточным экономическим потенциалом, необходимым для обороны. К тому же, до 1928 года провинцией управлял Чан Чо Линь, талантливый политический деятель. Благодаря его руководству вырос авторитет Маньчжурии в глазах зарубежных инвесторов и политиков. Маршал Чан Сюлян переняв в 1928 году правление провинцией, повел независимую от центра политику. В середине 20-х годов руководство Национальной партии Гоминдан решило добиться политического единства военным путем. Была создана Национальная революционная армия. Важно отметить, что сопредельный с Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь развития. В 1924 году Советы перечислили в фонд партии Гоминдан 2,5 миллиона китайских долларов на финансирование военной академии. 10 миллионов долларов гоминдановцы получили на создание Национального банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Маньчжурии с военным снаряжением. Советские интересы можно было легко проследить. Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице Китая обрести в этом регионе союзника в распространении идей коммунизма. И условия для этого складывались благоприятно. В первые десятилетия 20 века революционные коммунистические идеи нашли в Китае плодотворную почву. Усиленно переводилась марксистская литература, которая затем распространялась среди студентов. Всюду в городах создавались революционные ячейки. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. Национальные партии всячески старались привлечь на свою сторону народные силы. К концу 20-х годов Гоминдан под давлением правого крыла партии дистанцировался под коммунистов Советов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные советские опорные пункты вдоль китайско-восточной железной дороги, которая была продолжением Транссибирской магистрали до Владивостока. Все советские консульства, представительства и прочие конторы были закрыты, а советские подданные тотчас выдворены из страны. На это СССР отреагировал к середине августа 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с белогвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью Москва использовала армию Дальневосточной Республики, которая вскоре проникла вглубь Китая. Началась осознанная поддержка коммунистов, и лишь к началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль над китайско-восточной железной дорогой. Но напряжение не было снято. Москва полагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расширить влияние до линии Коминтерна. 7 ноября 1931 года Первый национальный советский конгресс провозгласил Китайскую Советскую Республику. Китай стал на путь коммунизма, долгий и кровопролитный, как вскоре выяснилось. Маньчжурию все эти события затронули гораздо позже, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии начала захват Маньчжурии взятием Мукдена. Политическая ситуация в Китае и сложные отношения с Советским Союзом разъясняют секрет многих попыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность по отношению к охране границы со стороны русских. Маньчжурия
мечтах Сталина давно была придатком советской державы. Он преследовал стратегию советизации, и поэтому беженцы через Китай были небольшим уроном. Не защита границ с Китаем, а обретение в лице Китая вассала было его планом. С другой стороны, становится ясным, почему во время политического и экономического кризиса Китай не предпринял никаких конкретных мероприятий против потока беженцев через Амур. Влияние центрального правительства просто не доходило до Голубых гор на севере страны. Национальная партия Гоминдан погрязла во множестве конфликтов и пустила проблему беженцев на самотек. Местные власти были более заинтересованы в получении небольших доходов от беженцев, нежели в политических последствиях борьбы с ними. Отсюда становится ясным, почему большинство беженцев избегало, казалось бы, более удобного пути по китайско-восточной железной дороге. Здесь Советы сконцентрировали в сеть агентов, сохраняя контроль над китайско-восточной железной дорогой до начала японской интервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому же, к концу лета начались военные стычки. Вести о военных столкновениях достигли и Благовещенска. Но Мия и ее подруги вряд ли знали об этом. Они вступили на территорию страны, где сложилась нестабильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был шатким, но он все-таки был, а лучшего они не имели. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35-36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

0: мы становимся лучше. Проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрей и добрей. Мы находим покой, обретаем терпение. Меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие встряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступней для многих. Меньше слов, больше дел наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойнее, мудрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое. В направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше. На Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой.
1: «Буду я наблюдать за путями моими». Псалом 38, 2 стих. «Странствующий брат мой, не говори в сердце твоем, я буду ходить повсюду и не согрешу, ибо тебе всегда грозит грех. Поэтому не надо хвалиться тем, что никогда не впадешь в грех. На пути твоем много грязи, поэтому трудно пройти по нему, не испачкав одежды. Этот мир черен, как смола. Тебе нужно быть на страже, чтобы сохранить свои одежды в чистоте. На каждом перекрестке тебя подстерегает вор, чтобы отнять твои жемчужины. Каждой милости сопутствует искушение. В каждой улыбке присутствует оскал сатаны. И если тебе суждено дойти до неба, то этим чудом ты будешь обязан только милости и могуществу Божьему. Следи за собой, будь осторожен. Если у человека в руках бочонок с порохом, он будет держаться в стороне от огня свечей. И ты тоже должен сторониться искушения. Все твои повседневные деяния – это острые орудия. Ты должен обращаться с ними осторожно. Нет в мире ничего, что может помочь человеку сохранить страх Божий, но много всего, что может его уничтожить. Как страстно, ты должен просить Бога, чтобы Он сохранил тебя. Молись со словами «Поддержи меня и спасусь». Помолясь, не теряй бдительности. С рвением веры блюди каждое твое слово, мысль и поступок. Не рискуй без надобности, но если служение твое требует риска, если Господь призывает тебя туда, где воздух рассекают стрелы неприятеля, не забудь взять с собой твой щит. Ибо как только сатана увидит, что на тебе нет доспехов, он обрадуется предстоящей победе над тобой. И скоро ты падешь на землю, пронзенный его стрелами. Он не может убить тебя, но может серьезно ранить. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому наблюдай за путями твоими и не забывай молиться. Еще никто не пострадал из-за чрезмерной бдительности. Пусть Дух Святой сопровождает нас на всех путях наших, чтобы они всегда были угодны Богу. Чарльз Спёрджен.

Момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Место Священного Писания, которое я прочитаю, записано у евангелиста Марка, 5 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вы знаете, это потрясающая история, записана 3 евангелистами. И заканчивается она великолепно. Человек, который был в зависимости, в духовной, жил вдали от родственников, его сковали цепями, жил в гробах, но там появился Иисус Христос. Он его поднял, он его исцелил, дал ему человеческий облик, и он хотел идти за Иисусом Христом. Но Господь ему сказал: вернись домой и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Вы знаете, перед вами стоит человек, который тоже жил далекой жизнью от Христа многие свои годы. Ни я, ни моя жена Тамара, мы не родились в верующих семьях. Мы жили своей жизнью, армия осталась за плечами, я хотел учиться, я поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза в городе Минске, высшая школа МВД СССР, 5 лет учился. Я офицер по званию, юрист по образованию. Я возвратился в свой родной город Анапа, Краснодарского края, откуда я родом. Я приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска, старший опер, начальник уголовного розыска. И знаете, в моей жизни все, что я задумал, все получалось. Но началась перестройка. Я думаю, многие сидящие мои сверстники прекрасно помнят развал, хаос. Я оставил службу, мы занялись женой бизнесом, очень успешно, дом, машина, квартира, все это быстро появилось. Свой ресторан в центре города, и, казалось бы, жизнь удалась. Но вы знаете, я никогда не читал Библию. Я не знал, что там написано, что Бог не желает смерти грешника, этого я не знал. Я не знал, что в самой древней книге Библии,

Земля уже жила более 80 миллиардов людей. Но где они? Они были. Они радовались, они строили, любили, но где их? Уже давно нет. Пройдет немножко времени. Совсем немножко. Никого из здесь присутствующих людей, никого не останется на этой планете Земля. Наступит вечность. А сейчас вопрос. Задайте себе вопрос. Задавайте вопрос, когда проповедник проповедует. А если сегодня, в эту ночь, меня не станет? Ну-ка, у меня сердца нет человека. Ну, не доехал домой, акциденты. Более 50 тысяч людей гибнут каждый год от дровах Америки. Только гибнут каждый год. Задай себе вопрос. Господи, почему я сегодня здесь? Что ты хочешь мне сказать? Какая вечность наступит для меня лично? И Священное Писание нам говорит, что есть жизнь после этой жизни. Да я отказываюсь мой разум понимать, что мы такие умные, разумные, вдруг пожили какой-то период времени и просто превратились в наследие червей. Глупость это все. Священное Писание четко и ясно говорит, есть жизнь. Для этого нужно уверовать в Иисуса Христа, отдать Ему свою жизнь. Вы знаете, тогда, конечно, я... Не знал-то этого. Я жил своей жизнью. И вот однажды в нашем городе было совершено разбойное нападение на мэра города. Он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Мы готовились к новым выборам. И однажды вечером в нашем ресторане в центре города состоялась пресс-конференция, посвященная этим выборам. После ее окончания мы с товарищем ехали домой. У нас были полно планов. Мы уже не сомневались, что будем первые. Но заезжая в 12-й микрорайон, где был уже мой товарищ, морозная ночь, мы совершенно не знали о том, что мы уже заказаны. Конкуренты заказали. Когда мой товарищ остановил машину возле подъезда дома, он сидел за рулем. Мы с ним говорили о завтрашнем дне, но раздались автоматные очереди. Стреляли с очень близкого расстояния, первая автоматная очередь, словно кто-то, знаете, коснулся моей головы, знаете, этого ощущения, наверное, не забуду никогда. Когда сила меня выбросила из машины, я упал на асфальт, на правое плечо, а мой товарищ раненый, окровавленный, упал на мое место. Вторая автоматная очередь, третья, это все мгновение, потом автоматчика закончились патроны, их там 30, и я понял, у меня сейчас есть одно мгновение. Одно мгновение, дорогие мои друзья, братья мои и сестры, вот это собрание, куда вы сегодня пришли, это мгновение, всего-навсего мгновение вашей жизни. Успейте сегодня сделать правильный выбор, лично для себя, чтобы вы сегодня ушли отсюда совершенно другими людьми, прежде чем зашли сюда. А тогда я успел. Я выхватил раненого товарища. Мы оказались в подъезде. Скорая, милиция, оперативная группа. Мои бывшие коллеги приехали. Начальник уголовного розыска подошел ко мне. Смотрит на меня, что я даже не ранен. Мне говорит, ну, Виктор, ты в рубашке родился. Машина вся в решето, колеса пробиты, стекла нет. И ты говоришь, что я в рубашке родился? Я говорю, Бог меня спас. Вот скажите, почему мы такие люди? Когда эти пословицы, как тревога, так до Бога. А когда все в порядке, силы, здоровье, есть крыша над головой, ой, нам порой не до Бога. Порой не до Бога. Я не читал, я повторяю книгу Библию тогда. Я повторяю вам, я не знал этих слов пророческих в книге пророка Иова в 33 главе, что вот все это делает Бог. 2-3 раза. После слова 3 там нету запятой, там нету продолжения 4, 5, 10. Я знаете, в чем уверен? Что сегодня здесь находится человек, которому именно сегодня Бог стучится в третий раз. Запомни это. Ты здесь не случайно. Я когда-то изучал философию. Одна из теорий философии так и говорит, что жизнью движет случай. Это ложь. Жизнью случай не движет, а жизнью движет Бог. Поэтому ты сегодня здесь. Он хочет спасти тебя от неминуемого ада.
но хочет ли это

человека. Если вопрос не в Боге, а в человеке, Он уже пробудил тебя, Он привел тебя сюда, а твой ответный шаг зависит только от тебя. Этот шаг навстречу Богу ты должен сделать, а я тогда не сделал. Но не было человека, который бы свидетельствовал мне тогда о Боге. И прошло 4 месяца, и в нашу жизнь ворвалось очень тяжелое, страшное обстоятельство. У нас похитили сына, чеченская группировка. 3 группы спецназа, мы ездили туда, в Чечню. Вы знаете, был бой за его освобождение. Кто остался в живых, на вертолеты и боевым порядком отправили в Краснодар. Я тоже оттуда уходил боевым порядком, оттуда с Хасавюрта на Буденновск, на Минводы. Ну, говорю, подробности этого маршрута, может, кто-то из вас бывал в этих местах. Вы знаете, когда мы вернулись обратно, это прошло уже 3 недели поиска моего сына, а сына не было. И в этом гостиничном номере я впервые в своей жизни понял одно. Если мне не поможет Бог, мне уже никто не поможет. Я не знал, как молиться. Я не знал, как обращаться к Богу. Я просто рухнул на колени в этом гостиничном номере. Я стал кричать: «Бог, если ты есть, забери мою жизнь, уже сына спаси, ему только 16. Знаете, всю ночь я валялся на этом полу, плакал, кричал в небеса. Но откуда мне было знать, что Бог есть? Постучали спецназовцы утром, пригласили меня начальнику 6-го отдела генералу, и там мне доложили, что в эту ночь услышьте матери. Может, вы потеряли надежду, что ваши сыновья и дочери придут к Богу. Прошу вас, услышьте слезы матерей и отцов, не тщетны пред Богом. А там мне сказали, что в эту ночь, когда я кричал в небеса, спецназовцы освобождали моего сына из плена. Сегодня наш сын служит Богу. Он проповедует Слово Божье. Имеет 3 детей. Слава Богу, друзья. Только Ему, нашему Богу. Вы знаете, когда я вернулся домой после этой спецоперации, собрались друзья. Они накрыли стол. Ну как, друзья? Ну, Виктор, ты в рубашке родился. Ну, случай тебя спас. Ну и прочие банальные слова, которые мы порой произносим. Повезло и прочее, прочее. Но я не знал, что Бог случится в жизнь человека 2-3 раза. Я не знал, что Бог не желает смерти грешника. Друзья, выпили по 100 грамм, накрыли стол. Я ничего другого не знал. Но сходили в православный храм, настали свечей. Опять своя жизнь, опять бизнес, опять свои дела. Мы с мэром города работали над одним очень серьезным проектом финансовым. К этому финансовому проекту подошла одна серьезная бандитская группировка. И вот 3 мая... я был дома. Моя охрана проводила время со своими семьями. Раздался телефонный звонок у меня на квартире. Нужно было срочно приехать на предприятие. С Новороссийского порта пришел груз. И я, не дожидаясь охраны, приехал туда, в центр города, где был мой офис, ресторан. Я зашел в свой ресторан, поговорил с поварами, с официантами, как прошла ночь. И вдруг я смотрю в окно. Подъехали мои компаньоны, ждут меня на улице. Я вышел из ресторана и шел по коридору. Навстречу мне шли 2 человека, один повыше ростом, другой пониже. Они были странно одеты, в париках, в длинных плащах. Я не знал, что к этому финансовому проекту подошла одна серьезная бандитская группировка, которым тоже хотелось денег. Я вышел на крыльце своего офиса, центральная улица. Мы говорили, обсуждали рабочие моменты. Один из так называемых этих артистов, как я подумал, что это артисты в таком странном виде, в париках, он подошел ко мне сзади. Я не слышал его шагов. Шум улиц, он был в мягкой одежде. Это был подготовленный убийца. И проходя справа от меня, он мгновенно достал пистолет и вот сюда в голову мне в упор выстрелил.
пуля прошла справа налево, у меня здесь нет кости, пластика после многих операций. Последнее, что я вижу, теряя сознание, это руку стрелявшего. Он тут же направил на следующий компаньон, спросил, кто еще желает пули, и ушел. Последующие события, которые со мной произошли, сегодня стоя пред Богом и пред вами, я вам свидетельствую. Я увидел свое собственное тело с огромной высоты. Я смотрел на свое тело. Скорая помощь, операция в больнице и хирург с 30-летним стажем. Через короткое время моей операции вышел и сказал моей жене, вот она здесь, моя жена, Тамара. Он ей говорит, Тамара, тебе здесь делать нечего. Он до утра не доживет. Иди домой, готовься к похоронам. Вы знаете, после слова этого хирурга для меня все исчезло, и я увидел себя в какой-то, мне казалось, комната. Вы знаете, трудно объяснять неземное земным языком. Единственное, что я помню, точные симметрии этой комнаты и голос, который там раздался, я не забуду, сколько буду жить на этой земле. Остановись. Смотрю по сторонам, никого не вижу, только слышу голос, второй раз, третий, а потом в заключение говорит, возвращайся обратно. Тебе рано. Возвращайся обратно. Тебе рано. Я никого из вас здесь не знаю. Мы могли с вами прожить всю земную жизнь, так и не встретившись никогда на этой земле. Но мы сегодня встретились, это факт, правда? И мы сегодня говорим о ком, о чем? Нет, не о политике, не о фантазиях, а о реальности нашего Бога. Вот для этого мы с женой приехали сюда, чтобы засвидетельствовать вам о нашем Господе. Вы знаете, будет долгий процесс восстановления. Я по новой учился ходить, это было тяжелое ранение. В конечном итоге мы приняли решение уезжать. Мы уехали в Америку. У нас здесь никого не было. Мы не ехали сюда, как верующие люди. Мы приехали сюда, вот сюда, вот именно в этот город, Холливуд, куда мы начали здесь жить. Нам дали здесь политическое убежище, потому что у нас все документы были на руках. И похищение сына, расстрелы и все прочее. Все это было документально подтверждено. И вы знаете, здесь именно в Америке Бог вышел нам навстречу. Я никогда не думал об этом. Я никогда не думал, что я буду верующим человеком. Даже в мысли этой не приходило никогда. Но однажды Бог послал меня навстречу человека. Он засвидетельствовал мне о Боге. Он рассказал мне о Христе, о спасении. Мы оказались в церкви. И наступил день, который, знаете, я уже никогда не забуду. Моя жена тоже. Вот как вы сегодня пришли в собрание, да? Мы тоже, воскресный был день. Мы пришли, мы сели в третьем ряду, и вы знаете, я ни о каком покаянии, такого слова-то не знал. Мы просто сидели, просто слушали, ну просто нас пригласили, и вышел проповедник. Он был трижды судим за Слово Божие, этот человек. И он сказал потрясающую фразу. Он говорит, там в Англии есть часы. И на них латинскими буквами, говорит, написано «сейчас больше, чем ты видишь». Пока мы думаем, а время-то нашей жизни тикает неумолимо. Только в каком направлении? Вы знаете, тогда я сидел пораженный этой фразой, глубиной ее мысли, и вдруг слышу голос внутри меня. Или сегодня... Или никогда. Как только он, проповедник, стал призывать к покаянию, мы с женой, как два солдата по команде встать, встали. Мы самые первые пошли навстречу, пока я шел среди скамейки. Вы знаете, а мне что-то произошло. Словно отключил меня кто-то, и я вдруг вижу себя 12-летним мальчишкой. Это были мгновения. Я тонул в Черном море. Я переворачивался на машинах. Меня расстреливали. И не один раз. И знаете, что я понял в тот момент? Если бы не Бог, мои бы кости давно бы уже сгнили в земле. Память бы обо мне давно уже исчезла.
Вы знаете, я пал пред этим Богом на колени. Я сам бывший офицер. Я никогда не плакал, тем более пред людьми. А тут 500 человек, людей, церковь. Но я плакал, как дитя. Я благодарю Бога за то, что Он меня спас, за то, что Он меня остановил, за то, что Он мне дал будущность и надежду на жизнь вечную. Слава нашему Богу, друзья! Вы знаете, в 99-м году это произошло. Вот уже 27 лет. За эти годы мы побывали в разных странах. Бог мне даровал возможность проповедовать. Я закончил теологический вуз, бакалавра, магистра и так далее. Изучал все эти науки богословские. Здесь второе образование получал я здесь, в Америке. Мы ездили с женой, куда только можно было ездить, где есть наши люди, и говорили им о Христе. Проповедовали в разных местах, на улицах, в больницах, в тюрьмах, в самых разных местах. Мы собрали огромнейшее свидетельство. Это 20-летний труд, он там перед вами на столе. Это живые истории живых людей, наших современников. Кто-то был бывшим вором в законе, он контролировал весь Кузбасс. Я встречался с ним, я встречался с его мамой. Разные судьбы. Книга «Майя» заняла первое место среди христианских книг. Потом вышла вторая книга. Она прошла бандитскую группировку в 90-х годах в Одессе. Книга «Послание в салфетке» — это событие перед самым началом войны в Киеве. Есть книги на английском языке, есть книги на русском, на украинском языке. Пожалуйста, читайте. Вы можете их приобрести. Моя жена, кстати, она из близнецов. Но когда им было по 2 месяца, их разлучили в разные страны и в разные города. И только через 35 долгих лет эти две абсолютные, похожие на себя женщины впервые в жизни встретились. Мы эту книгу так и назвали «А звезды видели все». Когда морозной ночью одну из девочек в корзине оставили у дверей одного дома судьбы. Вы там прочитайте. Это реальные судьбы людей. Они помогут вам утвердиться в вере, как из никого Бог поднимает людей, самых разных, в жизни поднимает, чтобы дать будущность и надежду человеку. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, когда вы приобретете эти книги, я прошу вас очень, не оставляйте их на своих книжных полках. Прочитав, передайте другу, свату, соседу, там все места Священного Писания в каждой главе. Там говорится о нашем Боге и о нашем спасении благодаря Иисусу Христу. А Богу нашему слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. И весь народ скажет, будьте благословены, друзья.

Карибского моря я в мире живу, как чужой. Лью слезы, стенаю, покоя не знаю, о Боже, хочу

Что я ухом и глазом не видел, что там приготовил глагол. Там радость, там счастье.

На псалом 90. Хорошо жить под кровом Всевышнего, под сенью Его покоиться. Ничего здесь не надо лишнего, пусть душа о том успокоится. Говори, ты защита, прибежище, на тебя же я уповаю. Ты избавишь от сети и язвы, язвы гибельной, это я знаю. Осенишь меня перьями, верю, и под крыльями я безопасен. Ограждение и щит — это истина, с этой истиной я согласен. Ужас ночи и стрелы дневные, язвы мраков, в полдень заразы не убоюсь я. Уже отныне отрекаюсь с верою сразу. Подле падать тысячи будут, 10 000 их одесную. Вот возмездие нечестивым, ты увидишь картину такую. Повторяй, что Господь упование и Всевышний прибежище личное, зло и язва на расстоянии, ведь Господь ограда отлична. Повеление от Господа ангелам охранять все пути дороги, на руках понесут, и увидишь, не приткнутся о камни ноги. На аспида и Василиска в наступление пойдешь ты смело, попирать будешь и льва, и дракона, и соделаешь это умело. За любовь мое избавление, и в познании меня защита. Воззовешь, я приду с исцелением, будет небо тебе открыто. Даже в скорби я не оставлю, в трудный час придет избавление. Обязательно я прославлю это Господа благословение. Долготою всех дней насыщу я, и явлю я свое спасение. Ведь живешь ты под кровом Всевышнего, это Господа откровение.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

бедных. Он очень человечный. Он не желает смерти. Кто в тине утопает, в его душой поверьте, он ото зла спасает. О, дайте ему руку, он выведет вас в гору, он будет вашим другом в нужде, в болезни, в горе.

0: Какой вкусный бутерброд. Ой, Черныш пришел. Черныш, Черныш, ко мне. Хорошая собачка, хорошая. На, хочешь мой бутерброд? Да ты голодный. Что, еще хочешь? Сейчас принесу. На, вот, ешь. Вот и хорошо. Я думаю, кастрюлей куриного супа ты наешься. Хороший Черныш.
1: Василиса, да что ты делаешь? Черныш, фу, нельзя. Вот я тебе. А ну пошел.
0: Зачем вы прогнали Черныша? Он же был очень голодный.
1: Теперь он, по-моему, очень сытый. Почти всю кастрюлю съел. Вася, ты что, с ума что ли сошла? Это же мама нам обед приготовила.
0: А тебе что, супа жалко? Черныш ведь голодный.
1: Так ведь мама для нас старалась, а ты все этой собаке отдала.
2: Что случилось?
1: Вот, мам, полюбуйся на свой суп.
2: А что делает кастрюля на улице? И где, собственно, суп?
1: Вася пожалела собаку, накормила Черныша.
2: Ай, Вася, Вася, что ж ты наделала? Разве так можно? Чем же я теперь вас кормить буду?
0: Ничего, я потерплю. Мне для такой хорошей собачки, как Черныш, супа не жалко. Он ведь очень голодный был.
2: То, что ты голодную собаку пожалела, это, конечно, хорошо. Но, во-первых, ты не только своим обедом пожертвовала, но и Ваниным, и моим. Да и Максим от куриного супа, я думаю, не отказался бы. Во-вторых, не ты этот суп готовила, не тебе им и распоряжаться. А в-третьих, собакам все-таки не дают еду, приготовленную для человека.
0: Ну как же быть с голодной собачкой, ведь если ее тоже жалко?
2: Собакам дают то, что остается от человеческой трапезы. Вот мы сегодня съели бы куриный суп, а косточки Чернышу отдали. Вот это было бы хорошо.
0: Прости, мам, я все поняла. Я больше так не буду.
2: Ну ладно, что ж теперь поделаешь. В конце концов, не хлебом единым жив человек.
3: Тетя Оля, а давайте почитаем Евангелие.
2: Ну что ж, давайте. Вы готовы слушать?
4: Готовы.
2: Но давайте сначала вспомним, о чем вы слышали в прошлый раз.
0: О том, как Соломея танцевала перед царем Иродом и в награду за танец попросила отрубить голову Иоанну Крестителю.
1: И как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.
3: И как Иисус ходил по воде, а Петр пошел к нему навстречу, но усомнился и стал тонуть.
2: Верно. А теперь слушайте дальше. Однажды удалился Иисус в страны Тирские и Сидонские.
1: А что это за

0: страны тирские и сидонские?
1: На Средиземном море стояли такие города Тир и Сидон. Там жили язычники хананеи, с которыми раньше часто воевали евреи.
2: А я забыла, кто такие язычники?
1: Язычники – это люди, которые поклоняются и служат не Всевышнему Богу, а изваянием из камня и глины, идолам или злым духам.
0: Это бесам, что ли?
1: В сущности, да. Но слушайте дальше.
3: Однажды Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот одна хананеянка, выйдя ему навстречу, кричала:
4: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя сильно беснуется!»
3: Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которых она утомила своим криком, стали просить Спасителя:
5: «Учитель, отпусти ее! Сделай, что она просит, потому что она ходит за нами и кричит!»
3: Иисус сказал им:
6: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
3: Господь хотел сказать этим, что хочет сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников. Но женщина подошла, поклонилась ему и сказала:
4: «Господи, помоги мне!»
3: Он же отвечал ей:
6: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам».
3: Женщина не обиделась, что Иисус сравнил ее с собакой. Она видела, что Господь не бронит ее, а хочет научить ее. Хочет показать, что люди, забывшие Бога, какими были хананеи, хуже собак, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божьей, и сказала:
4: «Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
3: Тогда Иисус сказал ей:
6: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь».
3: И исцелилась дочь ее в тот же час. Выйдя из пределов земли Тирской и Сидонской, Иисус опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому. Потом, плюнув на свой палец, дотронулся до языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал:
6: «Откройся!»
3: И глухой тотчас стал слышать и начал говорить. Иисус велел никому не рассказывать о своих чудесах. Но сколько он не запрещал им, они еще более рассказывали о случившемся. Все очень удивлялись и говорили: «Все очень хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю, и где Он ходил по водам, было очень большое, так что многие называли Его морем. Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К Нему собралось много народа. Приносили и приводили всяких больных: хромых, слепых, немых, увечных, и клали их к ногам Иисуса. И Он исцелял их так, что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославляли Бога. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
6: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
3: И говорят ему ученики его:
5: «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить народ?»
6: «Сколько у вас хлебов?»
5: 7 хлебов и несколько рыб».
3: Тогда Иисус велел народу сесть на землю. и, взяв 7 хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам, а ученики разносили народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Потом он отпустил народ, а сам сел в лодку и поплыл в другое место.
0: Иисус второй раз так накормил народ.
1: Верно. Но слушайте дальше.
3: Один раз приходит Иисус в селение Вифсаиду. Приводит к нему слепца и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Иисус взял слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув на глаза, возложил на него руки и спросил:
6: «Видишь ли что-нибудь?»
7: «Вижу людей, только не могу разобрать хорошенько, деревья это или люди?»
3: Иисус опять возложил руки на глаза прозревшего и велел ему взглянуть. Когда тот в другой раз открыл свои глаза, то уже стал все видеть ясно. Иисус послал его домой, сказав:
6: «Не заходи в селение и никому не рассказывай о случившемся».
0: Тетя Оля, а почему Иисус запрещал всем рассказывать о своих чудесах? Ведь наоборот, хорошо бы было, если бы все узнали о них.
1: Иисус творил чудеса не ради собственной славы, а потому что любил и жалел людей. И потом он хотел, чтобы в него верили не из-за чудес. Но слушайте дальше.
3: Однажды Иисус спросил своих учеников:
6: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
3: Они сказали:
8: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или кого-нибудь из пророков».
6: «А вы за кого меня почитаете?»
5: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
3: Иисус запретил ученикам своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Христос. С этого времени Иисус стал часто говорить ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, что он много пострадает от старейшин и первосвященников и книжников, что его убьют, и он в третий день воскреснет.
2: А вот сейчас почему он запретил говорить, что он Христос?
1: Если вы помните, то Христос в переводе с греческого означает «помазанник», а для иудеев – это значит Мессии, которого они ждали. Но фарисеи не верили, что Иисус – тот самый помазанник. И если бы они раньше времени узнали, что Он называет Себя Христом, то захотели бы убить Его. Но время для этого еще не пришло.
2: Ясно. А что, потом придет время, чтобы Иисуса убили?
1: Да, Василиса. Господь пришел к людям, чтобы не только научить их, но и пострадать за них, и своим страданием искупить их грехи.
2: Но я не хочу, чтобы Иисус страдал.
1: Ах, Василиса, Василиса, это хорошо, что ты любишь нашего Господа. Расти хорошим человеком. Старайся соблюдать то, чему Он учит людей. И ты порадуешь его.
2: А что было дальше?
1: Об этом мы почитаем в следующий раз.
2: А кушать все-таки хочется.
1: Теперь терпи, Василиса. Это тоже полезно.
0: А пойдемте ко мне. У меня мама наверняка тоже обед приготовила.
1: А почему бы и нет? Мы у вас в гостях давно не были.
0: Ну а пойдемте все к Максу.
9: Да, точно,
0: пойдемте, давайте.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное.

Опасный сон. На лугах, неподалеку от старинного Марбургского замка, в палатках располагался детский летний лагерь. Группа подростков провела значительную часть прошедшего дня в веселых играх, так как стояла хорошая погода. Но вот наступил вечер. Раскаленный солнечный диск медленно спускался за горы. Ребята собрались возле большой кучи хвороста и сухих сучьев, собранных в лесу. Вскоре должен был разгореться вечерний лагерный костер. Место у рыбного пруда идеально подходило для этого. Пруд находился посреди зеленого луга, окруженного густым, красивым смешанным лесом. Отсюда было всего лишь 10 минут ходьбы до поселка, в котором жили ребята. Накануне, во второй половине дня, была проведена небольшая лагерная олимпиада, и победители ее уже расправились со своими лакомыми наградами. Только Арно берег еще свою большую конфету, как победный трофей. Самое интересное в лагерной жизни иногда начиналось тогда, когда ночной сумрак спускался на лес и лагерь. Поэтому порой далеко за полночь слышались в палатках голоса, не могущих уснуть. Прошлой ночью была разыграна инсценировка нападения. Ребята постарше из соседнего лесного лагеря, с которыми подростков связывали дружеские отношения, бесшумно, как кошки, пробрались в лагерь, проникли в заранее намеченные ими палатки, связали спящих мальчишек и унесли их завернутыми в одеяло. От произведенного шума нарушился ночной покой всего лагеря. Пока проснувшиеся приходили в себя, нападавшие утащили похищенных и заперли их в неподалеку расположенном пустующем доме – тюрьме. Однако при помощи связанных одеял пленным удалось ночью бежать и вернуться обратно в лагерь. Наступающей ночью эти бывшие пленные решили устроить ответное нападение. Они знали о близкой к лагерю новостройке, охраняемой несколькими студентами из соседнего лагеря. Их подростки избрали для своей ответной операции. В лесу они подыскали подходящие пыточные столбы, которым планировалось на всю ночь привязать пленных. В ожидании наступления глубокой ночи, собравшись вокруг приготовленного для костра хвороста, подростки продолжали обсуждать план предстоящих действий. Из-за недостатка бумаги костер не хотел разгораться. Старания нескольких умельцев разжигать костры были безуспешны, так как хворост был влажен от вечерней росы. Наконец Зигфрид обнаружил где-то старую канистру с соляркой. Ее ребята вылили на сложенную кучу, и пламя костра в считанные секунды озарило поляну ярким светом. Как и каждый вечер, подростки вновь сидели вокруг костра. Однако они не только любовались игрой огненных языков. Ребята пели христианские песни, декламировали наизусть стихи из Библии, рассказывали о личных переживаниях. Руководители подростковых групп делились с ними духовным опытом, приобретенным в пути следования за Господом. Время проходило интересно. Внезапно послышались далекие гудки, которые, приближаясь, становились все громче. Резко затормозив, у палаток остановился маленький лагерный пожарный автомобиль. За рулем в полной боевой готовности, в противогазе и стальном шлеме, сидел пожарный, прицеливаясь из бронспойта на костер. Все громко рассмеялись. В таком комичном облачении пожарного никто еще не видел. Было уже совсем поздно, и лагерный костер догорал, когда поднялся пожилой мужчина. Это был гость-миссионер. Все знали его и с удовольствием приготовились слушать его захватывающие истории. Альчедекс Юкш был коренным жителем Бразилии. Миссионер начал рассказывать. «У нас в Бразилии множество больших рек. Самая широкая наша река, Амазонка, вам, конечно же, знакома. Это самая могучая река мира.
В эту реку впадает множество крупных и мелких рек. По всей длине берега ее покрыты непроходимыми джунглями. В них живут крупные гориллы и маленькие красные обезьянки, попугаи всевозможных цветов и видов, черные пантеры, змеи, кобры и ленивцы. Разумеется, в этих джунглях живут и индейцы. В отличие от их североамериканских двоюродных братьев, цвет кожи индейцев в Бразилии не красный, но коричневый. Некоторые их племена до сих пор являются каннибалами, людоедами, и задерживают своих гостей на ужин не для того, чтобы их накормить, но чтобы ими поужинать. Индейцы Бразилии не любят трудиться, зато они отличные охотники. Из своего оружия, длинных полых трубок, своеобразных духовых ружьев, они с расстояния до 30 метров очень точно попадают отравленной стрелой в цель. Они также хорошие рыбаки. Для ловли рыб они используют копье или снасти, наподобие вашей удочки. Я хочу рассказать вам о том, что случилось с одним индейцем. Бразилия – страна также и множество больших водопадов. Некоторые из них намного выше и больше Ниагарского водопада в Северной Америке. Может быть, на вашей школьной карте Южной Америки вы найдете реку с названием Игуасу. На ней самые знаменитые в нашей стране Игуасские водопады. Есть, конечно, множество и безымянных пока водопадов. На одной реке вверх по течению от одного водопада, сидя в каноэ, индеец удил рыбу. Своё каноэ он привязал веревкой к торчащему из обрывистого берега толстому корню дерева и был уверен в ее надежности. Было жарко. Коричневую кожу индейца безжалостно пекло солнце. Время шло, но клёва не было. Наконец он утомился и уснул. Индейцы, впрочем, с удовольствием погружаются в сны, где они видят себя на охоте или на войне. Возможно, ему на этот раз снилась крупная рыба, которую он во что бы то ни стало хотел поймать. Индеец спал настолько крепко, что не заметил грозящую ему опасность. Узел веревки был недостаточно крепко завязан, а слаб и со временем развязался совсем. Течение подхватило каноэ индейца и медленно, а затем все быстрее понесло к краю водяной пропасти. Индеец же продолжал спокойно спать. Несколько человек заметили бедствующее каноэ с берега и стали кричать своему товарищу, однако он их не мог слышать. Шум водопада был громче их криков. Между тем каноэ приближалось к могучему водопаду. Грозящую индейцу гибель заметил и находившийся на берегу белый торговец каучуком. Он схватил свою винтовку и сделал несколько выстрелов в воздух. Но и выстрелы не разбудили спящего рыбака. Вот до водопада осталось 200 метров, потом 100, 50, 20, 10 и конец. С берега было еще видно, как в последний момент индеец в каноэ вскочил, замахал руками, в ужасе что-то кричал. И в тот же миг каноэ в последний раз мелькнуло над пропастью и исчезло из виду. Грохочущие водные массы, круша утлую лодочку, а выступающие из склона выступы скал, похоронили все под собой. От индейца не осталось и следа. Лагерный костер догорел. От него осталась только небольшая кучка багрово-красной золы. Стало так тихо, что слышалось легкое потрескивание угольков в золе, да крик филина из лесной темноты. Миссионер помолчал с минуту, затем окинул взглядом своих юных слушателей и сказал: «Да, ребята, наша жизнь похожа на такое каноэ. От нас зависит, куда мы его направим. С каждым днем мы становимся старше. И если мы сидим и спим, наш жизненный челнок в один прекрасный день тоже окажется в смертельной опасности. Тогда уже никто не разбудит нас,
ни друзья, ни братья, предупреждающие нас о бедствии. Гром увеселений и мощь водоворотов греховных увлечений заглушат все предостережения. Я хочу призвать вас во имя Господа именно сегодня. Ты, Александр, ты, Виктор, ты, Борис, выбирайтесь из течения и гребите к берегу. Измените свой курс и направьтесь к Богу, к Иисусу. Не ждите, пока вы состаритесь. Быть может, с возрастом ваше каноэ настолько будет захвачено потоком греха, что вы не в силах будете из него выплыть. Пожилому человеку несравненно тяжелее освободиться от власти греха. Библия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Я предлагаю вам пойти к руководителю своей группы или лагеря. Расспросите их, что вам нужно сделать, чтобы не погибнуть. Не откладывайте решение этих вопросов на потом, потому что с каждым днем вы приближаетесь к смертельно опасной пропасти. И кто знает, сможете ли вы завтра или позже еще выбраться из увлекающего вас в пучину потока. В лагере все стихло. Угольки костра почти потухли. Сидящие вокруг костра подростки одели свои свитеры и куртки, так как стало прохладно. Но еще долго никому не хотелось расходиться. Услышанный от миссионера рассказ как бы просветил их и долго еще занимал умы. Наша жизнь подобна каноэ над водопадом. Мы спим. Пучина греха. Избрать курс к Богу или погибнуть. После совместной спетой вечерней песни руководитель сделал еще несколько объявлений, и можно было отправляться на ночлег. Но не все в этот вечер пошли в свои палатки. Некоторые подростки направились к палатке руководителя. На вопрос «Что вы желаете?» у них был одинаковый ответ. «Мы хотим к Иисусу. Мы хотим с сегодняшнего дня любить Бога более всего остального. Скажите, что нам нужно делать?» Запланированное в эту ночь нападение тоже состоялось. Утром следующего дня разбойники рассказывали о своих ночных удачах. Это привело мальчишек в шумный восторг. Однако полная тишина установилась на поляне, и всеобщее внимание привлекли к себе подростки, сообщившие другую радостную новость. Минувшей ночью они услышали призыв Божий и попросили его их жизненное каноэ вырвать из потока греха и направить к берегам жизни. Отныне они хотят жить с Иисусом. Юноши, проснувшиеся от сна.

Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра, завороженно, на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с тобою, Господи, не расставался никогда, чтоб за окном шумели тополи, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночную песнь пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовных сил. Хочу, чтоб ты меня за шалости, за этот день, за все простил.

Кавказская тетерка совсем схожа с нашей, обыкновенной. Может, поменьше только. И повадка у нее простая. Увидит охотника – улетит. Услышит – убежит или затаится. Но однажды встретил я тетерку, которая не улетела от меня, не убежала и не затаилась. Сидел я на склоне у ручья. Плещет, скачет с камня на камень вода, и у кустов рододендрона обрывается водопадником. Из этих кустов и вышла тетерка, а за ней 6 маленьких цыплят. Хотел я притаиться, да неловко шевельнулся. Из-под ноги поскакали камешки. 7 головок, как 7 цветочных бутонов, поднялись из травы и замерли. 6 несмышленышей ждут сигнала матери. Вот тетерка взмахнула крыльями. «Сейчас улетит», — подумал я. Но она не улетела, только кинулась в сторону. «Сейчас убежит». Но она наткнулась на камень и не убежала. 6 глупых цыплят ждали. Тогда я нарочно зашуршал ногой. Тетерка, грозная, взъерошенная, бросилась прямо на меня. Я шуршал ногой, а тетерка бежала ко мне, спотыкаясь и падая. Она кинулась мне прямо в руки и, схваченная, закричала, забилась, теряя перья. Это послужило сигналом. 6 цыплят разом взлетели и спланировали под кручу. Я был поражен безрассудной самоотверженностью птицы. Зачем кидаться в руки врага, когда можно убежать, улететь, спрятаться? Но прижав ладонями тугие сильные крылья, я вдруг заметил, тетерка была слепа. Вместо живых птичьих глаз были 2 пустые впадины, запекшиеся кровью. Пестрый желтоглазый ястреб налетел, скохтил, поволок, проколол глаза, да не успел удержать и убить, вырвалась. Тетерка и слепая водила выводок. На ощупь клевала траву и почки. 6 несмышленышей по-прежнему ждали от нее сигналов. Но теперь она не могла взлететь и увлечь за собой цыплят, не могла убежать и спрятаться с выводком чаще. Куда бежать? Куда лететь, когда кругом ночь? А враги крадутся. Слышны шорохи в кустах, в траве, скачут из-под чьих-то ног камешки. И тетерка, защищая детей, бросалась прямо на шум. Это все, что она могла теперь сделать. Слабый враг испугался бы и убежал. Сейчас враг оказался сильней, и она забилась, закричала. Тетеревята были спасены. Я держал в руках слепую тетерку и не знал, что с ней делать. Под ладонью быстро-быстро билось птичье сердце. Такое маленькое, но такое смелое.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Благодать вам и мир, дорогие возлюбленные братья и сестры. В центре нашего внимания очень тяжелая, наполненная слезами тема, но необходимая. Ее надо пройти, потому что испытания в семье, они приходят, когда их не ждешь. К кому? Абсолютно ко всем. Писание, мои наблюдения говорят, что нет ни одной семьи, которая бы не переносила какую-то бурю. Псалом 83, 7 текст говорит: «Проходя долиною плача». Этот псалом о любящих Господа. И слово «проходя», оно очень интересное. Оно несет оттенок об обыденности, обычности и даже неотъемлемости испытаний, долин плача в жизни любящих Господа людей. Подождите, мы так не настроены. Мы думаем, чем больше любишь Господа, желаешь Ему быть послушным, тем больше благословения, охраны и поддержки и защиты ты имеешь от Бога. А здесь совсем наоборот. Чем больше любишь Бога, тем испытания и долины плача становятся твоим обычным делом. Вообще ничего не понятно. Почему? На этот вопрос мы попытаемся ответить уже в конце, после всех наших рассуждений. Что может помочь? Божий план, Божье средство и Божий призыв. В своей жизни я нашел, что вот эти три вещи помогают очень и очень хорошо, безотказно. Наш план проповеди. Давайте мы с вами посмотрим. Во-первых, мы увидим, что Божий план в испытаниях, он самый лучший. Во-вторых, что Божье средство в испытаниях самое действенное, и Божий призыв в испытаниях самый сильный. Я посчитал недавно, за предыдущие 4 года, мне удалось с Божьей помощью посетить 78 церквей. Это милость Божья. Я ставлю задачу посетить церкви, ободрить всех наших студентов, пригласить еще как можно больше на обучение в Библейский институт, ободрить народ Божий, помочь, может быть, кем-то словом благодати.

в наших церквах. Второе, что тоже очень тяжелое переживание или сильная буря, это болезни. Рак или онкология, смертельные болезни, инсульты, инфаркты в семье или с близкими. Мы посетили федеральный госпиталь. Там целое отделение, огромный этаж, детское отделение онкологии. Мы встретились с главным врачом этого отделения, и эта женщина говорит: мы видим, что в последнее время онкология помолодела. Раньше это был удел пожилых людей. Сегодня в нашем детском отделении, послушайте, дети от 1 месяца и до 18 лет. И нету никаких исключений по возрасту. От 1 месяца. Он только родился, и у него уже онкология. Какое сильное переживание, ужасная буря для семьи. Все остальные удары не такие сильные. Там есть много финансовых проблем или крахов, там есть какие-то удары жизненные просто, какие-то аварии, переживания. Все это уже меньше влияет. Вот эти две самые сильные проблемы, которые приходят в нашу семью, когда ты их не ждешь. Но что мы можем заметить? Давайте мы посмотрим на ответ Бога. Итак, испытание апостола Павла. Он тоже переносил, хотя был апостолом. 2 Коринфянам 12 глава, 8-9 тексты. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но...» И мы сделаем паузу. «Ах, если бы не было этого но! Ах, если бы апостол Павел помолился...» И мы бы дальше читали, что он тут же удалил это жало от апостола Павла. У него было жало. Мы читаем в предыдущих стихах. Ангел сатаны удручает его, чтобы он не превозносился. До конца не знаем, что это было. Возможно, какая-то боль, болезнь, какое-то сильное переживание. Апостол Павел мучился, и он трижды молит Господа. Господь услышал, ответил, но не так, как хотел апостол Павел. И вот это является еще одним очень сильным переживанием в наших семьях. Давайте теперь мы посмотрим на самый первый наш пункт. Итак, Божий план в испытаниях самый лучший. Совет в буре. Иаков дает 5 глава, 13 текст. Злостраждет ли кто из вас? Что нужно делать? Молиться. Давайте мы запомним это. Без молитвы не будет сил к перенесению никакой бури, даже самой маленькой. Ответ от Бога. И вот здесь я хотел бы сконцентрировать все ваше внимание. Центральная, самая главная мысль всей моей проповеди. У Бога есть два способа ответа. Вот это ускользает от внимания часто нас, верующих. Первое. Бог отвечает и изменяет обстоятельства. Это часто чудо. Это часто огромная милость от Бога. Помолился, и Господь удалил болезнь. Помолился, и Господь удалил эти ужасные обстоятельства. Второй способ ответа. Бог не изменяет ничего, но дает свою благодать, чтобы перенести эти обстоятельства. Апостол Павел молится в этих трудностях. Господь слышит и отвечает. Скажите, читающее Слово Божье, каким способом Бог ответил Павлу? Первым или вторым? Вторым способом. Бог не удалил, не изменил, ничего не сделал, кажется. Но Бог сделал больше. И мы посмотрим, что это будет. Скажите, за какой ответ больше всего вы молитесь Господу? За первый или за второй? Если вы такие же, как я всегда молюсь за первый. Ну, конечно, если ты болеешь, так хочется, чтобы Господь удалил твою болезнь. Пришли трудности, так хочется, чтобы Господь помог. И мы знаем, и у каждого есть удивительные истории, как Бог однажды вам помогал. И у меня они тоже есть. Но вопрос интереснее. Скажите, а каким способом Бог чаще отвечает верующему человеку? Чаще. Удивительно, но вторым способом. Бог ничего не меняет. Но почему, Господи? Ведь
вот сейчас так нужна твоя

помощь. Вот именно сейчас так бы хотелось, чтобы ты вторгся в мои обстоятельства, их полностью поменял. Причем ты можешь. И мы знаем, что Бог всемогущ. Один молодой человек, вот записка с молодежной конференции, он пишет: «Почему Бог молчит? Знаю, так происходит, когда грешил. Но если не грешил, то почему так происходит?» И вот еще один христианский автор пишет в своей литературе: «Когда ты молишься Богу о самых малых вещах, Бог тут же часто отвечает тебе. Но вот приходят большие трудности, и вдруг Бог молчит. Почему так происходит? Я не понимаю». И вот это, кстати, становится очень сильным испытанием. Очень сильным испытанием для верующего человека. Знаете, когда Господь дал нашу семью первого приемного сына, это был еврей, мальчик, он попал удивительным способом в нашу семью. Я как-то рассказывал, может быть, кто-то уже слышал, меня попросили повторить об этом. Получилось так, что 8 месяцев он остался один в квартире, закрытой квартире. Мать где-то загуляла и совершенно про него забыла. Несколько дней без воды и пищи. 8-месячный ребенок. Он уже не мог, он даже не мог плакать. И соседи чисто случайно, но мы знаем, что случайности нету, чисто случайно услышали этот стон в соседней квартире, вызвали скорую, вызвали людей, которые вскрыли квартиру и обнаружили умирающего ребенка. Его выходили, но у него началась дистрофия костей и мышц. И его определили в детский дом на процедуры, физиопроцедуры, чтобы поправить его здоровье. И как вы думаете, кто был этим физиотерапевтом? Моя жена. Она работала в детском доме физиотерапевтом. И вот слушайте, первый раз прибегает мальчик, еврей, а у моей жены тоже дедушка Моисей, и мы предполагаем, что тоже, наверное, там есть какая-то часть еврейской крови. И вот две еврейские крови встретились, никогда не видели друг друга. И он кричит: «Мама, мама!» А у нее чувство, что привезли ее сына. Она пришла домой, плачет и говорит: «Ты знаешь, привезли маленького еврея. Его по ошибке определили в детский дом для ненормальных детей, но он нормальный, просто у него дистрофия. И у меня такое чувство, что привезли моего сына». Ну, еврейская кровь, я не знаю, как это происходит. Давай будем молиться, мы можем ему помочь. Мы начали молиться, мы начали поститься. И у обоих легло на сердце, что мы можем помочь. Есть Божья воля, чтобы мы его приняли в семью. Мы не могли это сделать официально. Его мать из тюрьмы писала каждые полгода письма: по законодательству вы не имеете права принять ребенка или оформить его усыновление в этом случае. Но так как она работала в детском доме, мы написали заявление, что мы хотим его принять в нашу семью. Пусть он ходит в детский дом, как в садик, а живет в нашей семье. И опять, чисто случайно, удивительно, директор пошел навстречу, и мы смогли его принять. Начался долгий период восстановления его здоровья. 17 лет восстанавливали его здоровье. С Божьей помощью почти удалось это сделать. Но, конечно же, мы его благословили в церкви. Конечно, мы начали читать Слово Божье. Послушайте, еврей 5 лет плачет от прикосновения Слова Божьего. Я говорю: «Саша, это же тебя Слово касается. Это Слово твоих отцов Авраама, Исаака и Якова». Он говорит: «Да, папа, касается». Я говорю: «Ну вот остается еще один шаг и принять его своим спасителем, Господа». Он говорит: «Меня мир держит еще». Чуть попозже он говорит: «Папа, ты что, не читаешь, что евреи жестоковыми на народ?» Я говорю: «Ну да, я читаю, но не все же евреи жестоковыми. И апостолы, мы за тебя молимся. И мы верим, что Господь тебя спасет». Он говорит: «Папа, продолжайте молиться, я тоже верю, но это будет в будущем». И вот ему уже 31 год, он уже живет взрослой жизнью, самостоятельно, и вдруг мы получаем от него сообщение, что он в реанимации. После ковида началось изменение ткани легких, пошел фиброз, изменение ткани легких на соединительную ткань. И он в реанимации. И мы
И мы начали молиться: «Господи, дай нам с ним увидеться, он в другой стране». Бог отвечает на эту молитву, мы успели приехать, и ему становится легче. Его переводят из обычной палаты, то есть из реанимации в обычную палату. Вторая наша молитва: «Господи, он все еще не принял тебя своим спасителем. Дай, Господи, чтобы он не ожесточился». Бог отвечает на вторую молитву. И он говорит: «Друг, папа, я на Бога не обижаюсь. Я ему так благодарен, что он допустил эту болезнь. Я больше должен страдать за свои грехи». Так что Бог все правильно сделал. Я говорю: «Саша, остается один шаг. Ты знаешь какой? Покаяние, примириться с Богом. Главврач сказала, что твой организм перестал сопротивляться. Приготовьтесь к худшему. Мы тебе это говорим все так, как есть». И знаете, Бог отвечает на вторую молитву, и он не ожесточился, и он обратился к Господу буквально за какое-то малое количество времени до того, как Господь его забрал. Третья молитва, у него начались сильные боли, и наша молитва: «Господи, дай, чтобы эти боли были облегчены». Бог ответил на третью молитву вместе с болями. Он прямо на наших руках, он забрал его к себе. Мы плакали, но мы увидели, насколько Бог любящий любит даже еврея, даже жестоковыйного, который всю жизнь противился. Теперь слушайте внимательно. Мы молились 28 лет. Долгое время. И, кажется, не было никакого ответа. И чем больше молились, тем он дальше уходил от Бога. Не было никакого ответа. 28 лет. Но в последнюю неделю Бог ответил на все наши молитвы. На все. И даже больше, чем мы просили. Друзья, когда вы молитесь в ваших тяжелых обстоятельствах, это могут быть дети неспасенные, это могут быть болезни смертельные, это могут быть удары жизненные, и Бог не отвечает. Это тяжелое испытание, мы через него проходили. Я заметил, что в этот момент вот, приходит часто уныние, приходит плач, и ты думаешь, что Бог тебя совсем не слышит или забыл о тебе. И на фоне того, что кому-то он там помог, кому-то пришло исцеление, чьи-то дети пришли, становится как-то еще печальнее, потому что тебя-то Бог не слышит. Да, кого-то он услышал, но тебя нет. Друзья, но я заметил, что остается одна маленькая ниточка еще доверия. Вот это маленькое доверие нужно сохранять. И, доверяя Богу, делать постоянный шаг внутри своего сердца. «Господи, я продолжаю тебе доверять. У тебя есть свое время. Помоги дождаться его. Помоги продолжать молиться. Помоги продолжать». Пост помогает. Я последние 10 лет усилил молитву постом. Я заметил, как молитва начала занимать весь горизонт. Вначале ее было немного, потом все больше, больше, больше. Наконец, молитва заняла весь мой горизонт. И в этой молитве я находил успокоение и утешение. И Бог полагал на сердце: «Да, у меня есть свое время. Да, продолжай доверять. Не надо торопиться. Это будет самое лучшее время, когда я постучу, и он отворит». Друзья, итак, два ответа Бога. Изменение обстоятельств, и Бог ничего не меняет. Второй ответ очень тяжелый, но он самый лучший. Запомним это. Самый лучший ответ. Самое большое чудо от Бога, когда ничего менять не надо. Бог уже усмотрел в этих, кажется, самых трудных обстоятельствах самое большое чудо, оно там содержится. Давайте мы посмотрим на эти чудеса. Что же Бог имеет в своем плане? Почему он самый лучший? Смотрите. «Люди, проходя долиною плача, открывают в ней источники. Долина не меняется, но там приготовлены источники от Господа».
Кстати, там есть целый сборник. Будете выходить, возьмите его для себя. Сборник 12 проповедей о 12 источниках в долинах плача. Она так и называется, «Сокрытые источники в долине плача». Они все прошли через мое сердце. Это не кабинетные мысли, это то, что полито слезами, это то, что проверено на практике, работает 100%, помогает переносить все абсолютно переживания. Итак, первое, что Господь имеет, Он имеет в плане открыть источник смирения прямо в этой долине плача. Он ее там приготовил. Запишите его себе. Смирение. 2 Коринфянам 12:7. Чтобы Павел не превозносился чрезвычайностью откровений, ему нужно было выработать смирение через это жало, которое не удалялось. Оно продолжало пребывать. Но смирение вырабатывалось. Смирение. Один брат говорит, мой хороший друг, у него заболела очень сильно маленькая, самая малая дочь. Последняя, самая послушная и самая красивая. Заболела сильно. Он сказал эту нужду в церкви. Вся церковь знала эту девочку, все ее любили. Все абсолютно молились за нее. Как вы думаете, услышал Бог эту молитву? Конечно. Каким способом ответил? Вторым, он ничего не поменял, никакое лечение не помогло. Девочка умирает. Брат говорит, для нас это был удар. Мы даже не могли представить, что будет такой ответ. Мы были уверены, что Бог даст выздоровление ей. Она же самая послушная, самая маленькая, самая красивая, самый чудесный ребенок в нашей семье. Удар был очень сильный, мы плакали. Но самым тяжелым, послушайте, что было для него, как для служителя, это сказать: «Да будет воля Твоя». Я говорил это словами, мое сердце бунтовало. Оно не принимало это. Но я продолжал это делать. И он говорит, наступил момент, когда мое сердце согласилось и приняла это из рук Божьих. И я мог от сердца сказать: «Господи, я совсем не понимаю ничего. Я так бы хотел, чтобы она жила. Но я согласен, что это лучший план. Я благодарю Тебя за это». Вы знаете, вроде бы ничего не произошло, но он говорит, что-то в моем сердце изменилось. Оно смирилось. И вдруг я начал видеть плачущих людей. Я раньше их не видел. Я мог пройти мимо человека, который сердцем плачет, и я это не чувствовал. Точно так, как человек, помните, мог священник и левит пройти мимо этого избитого, брошенного разбойниками. Они сердцем не видели этой нужды, поэтому прошли. Он говорит, а сейчас я не просто вижу, я пройти мимо не могу. Я могу часами сидеть с человеком, у которого сердце плачет, слушать, поддерживать, молиться вместе с ним. Я таким не был никогда. Через эту потерю Бог сделал мое сердце таким же мягким и добрым, как у нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что те люди, с которыми я молился, поддерживал, помогал им, и у которых сердца плакали, это было одной из целей нашего Господа. Через эту скорбь сделать мое сердце таким мягким, смиренным, сокрушенным. В следующий раз, когда ваше сердце будет тоже плакать в ваших трудных обстоятельствах, открывайте этот источник смирения. Да, очень тяжело сказать сразу, да будет воля Твоя. Но кто-то еще на заре христианской эры из первых христиан сказал так: «Наше сердце не может долго противиться решению разума и воли. К нашей воле направлено очень много призывов. Мы нашей волей должны делать решение вот так поступить, как мы уже слышали, брат Вениамин нам говорил. Это выражение нашей живой веры.
поступить, как Писание говорит, хотя внутри все может противиться этому. Долго не будет противиться. Наше сердце соглашается с тем, что мы решили в нашем разуме и в нашей воле. И тогда от сердца через некоторое время в молитве вы сможете сказать: «Да будет воля Твоя». Второе, запомним, второе обязательно присутствует в нашей долине плача – это терпение. Терпение должно иметь что? Совершенное действие. Для чего? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Другим ничего не достигается, только через терпение, так говорит Писание. Но терпение не приходит с неба, а такой коробочке, как подарок. Оно приходит, когда мы терпим. Не ропщим, как мы уже слышали, не самосожалеем себя, но тихо, молча, может быть, даже в одиночестве, несем это бремя с Божьей помощью, плачем, молимся, но продолжаем терпеть. Послушайте еще один пример, который меня очень тронул. Рассказывал его американский пастор. У него сын попал в аварию. Он примчался в госпиталь и услышал такую весть, что вот доктор говорит ему: у вашего сына уникальная несовместимость со всеми обезболивающими. Мы сейчас должны делать операцию, и ему будет больно. И вы должны, отец, его держать. Брат говорит: я никогда не думал, что это будет такое сильное переживание. Я навалился на моего сына-подростка всем своим телом и крепко прижал его к операционному столу. Ему было больно, и его тело вздрагивало от боли, и это передавалось тоже мне. Но другая боль была в его глазах. Когда я встретился глазами с моим сыном, я там увидел другую боль. Глаза моего сына кричали ко мне: «Отец, что ты делаешь? Мне же больно!» А я ничего не мог ему сказать в этот момент. Я просто, наклонясь к его уху, шептал: «Сынок, я люблю тебя. Доверься. Это нужно мне и тебе. Доверься и терпи. Я с тобою». Когда в следующий раз Господь прижмет тебя обстоятельствами к операционному столу, будь внимателен, ты услышишь этот нежный голос Духа Святого в твоем сердце. «Я с тобою, сын мой, дочь моя, я тебя люблю. Мы вместе это пройдем. Это нужно мне и тебе. Терпи, терпи, я с тобою». Рука отца из глаза сына слезинки лишней не прольет. И мы в этом можем быть полностью удостоверены. Третий и очень важный источник, который там тоже сокрыт и который надо открывать, это больший успех благовестия. Вы скажете: ну что это за источник такой? Да-да, это очень важный источник. Филиппийцам 1:12 Павел говорит: «Хочу, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия». Павел, как это возможно? Ты в тюрьме. Как тюрьма может быть лучшим источником, успехом благовестия? А он дальше говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Преторианская гвардия, молодые офицеры, 4 года воспитывающиеся прямо во дворце кесаря, примерно 7 тысяч человек. Их определяли для того, чтобы охранять узников по 2 человека в день. 2, чтобы не подговорил узник одного из них. И они должны были меняться и не повторялись, потому что узник мог бы подговорить, если бы это были одни и те же воины. Итак, 2 человека через каждые 3 часа, 16 день, 480 в месяц, за 1 год почти 4000, за 2 года вся преторианская гвардия побывала у апостола Павла. И убежать-то невозможно. Ты прикован к узнику. 3 часа слушай проповедь апостола Павла. Друзья, если 10-минутная проповедь апостола Павла в Ареопаге столько давали для выступления оратором, 10 минут всего, произвела живую веру, и мы знаем, что там были уверовавшие люди,
после Ареопагской проповеди. Как вы думаете, после трехчасовой проповеди Павла? Я тоже так думаю. Да-да, конечно, были те люди, которые начинали верить. И Павел передает в конце послания приветы, а наипаче откуда? Из Кесарева дома, от святых. И больше того, через 4 года этих молодых покаявшихся офицеров, миссионеров уже, сам Кесарь на своем содержании рассылал во все концы Римской империи. И молодые офицеры пользовались уважением, большим уважением в рядах воинов. И у них уже были свои тоже люди, которые на них смотря, следуя их примеру, тоже начинали верить. Когда Павел осознал и увидел то, что было сокрыто от всех, он сказал: «Братья, я не могу молчать. Я хочу вам сказать, что обстоятельства, которые вас всех шокировали, привели в страх, что меня посадили в тюрьму, вот эти самые обстоятельства послужили большему успеху благовестия. Так что посмотрите, какую миссионерскую школу Господь сделал прямо в этой тюрьме. Сколько еще людей покаятся, когда мы Ему доверяемся и видим этот источник». Я расскажу вам еще один удивительный случай. Одна сестричка училась в педколледже. Ее посылают на практику летом, на практику в пионерский лагерь. А у нее были другие планы. Она хотела поехать в свою деревню, там пройти практику при своей школе, помочь маме. Ее вызывает директриса и говорит: «Нет, мы тебя посылаем в пионерский лагерь». Она прибежала в церковь, говорит молодежи: «Молодежь, молитесь и поститесь, чтобы Господь изменил сердце директрисы. Меня бы послали в мою, именно в мою деревню». Бог услышал ее молитву и молитву молодежи и ответил. Но каким, думаете, способом? Вторым способом. Он ничего не поменял. Директриса вызвала ее и говорит: «Если ты не поедешь в этот пионерский лагерь, мы тебя отчислим». И сестричка со слезами должна ехать в этот пионерский лагерь. И когда она туда приехала, она вдруг увидела сокрытый источник. И это был молодой человек, еще неверующий, но очень-очень интересующийся христианством, Христом, спасением. Целый месяц он приставал к ней с вопросами. Когда она уехала потом на каникулы, думала: «Фуф, наконец-то избавилась от этого молодого человека». Целый месяц ко мне приставал с этими вопросами. Когда она возвратилась обратно с каникул на 1 сентября и пришла в свою церковь, как вы думаете, кого она первого увидела в церкви? Да-да, того молодого человека, который покаялся уже. Не только он, вся его семья. И я так рад, что Господь ответил этой сестричке вторым способом и ничего не поменял. Потому что этим молодым человеком был я сам 33 года назад. Друзья, слава Богу, когда в следующий раз вы будете в своих трудных обстоятельствах, посмотрите внимательно вокруг. Возможно, вы найдете сокрытый источник человека неверующего, ради которого Бог ничего не меняет, но сделал так, чтобы вы оказались с ним в одной лодке, в одном вагоне, в одном самолете, в одном автомобиле или еще где-то. Ради него Бог ничего не поменяет, для того, чтобы вы изменили свое отношение и засвидетельствовали этому человеку. Последнее, четвертое, сокрытое благо. Римлянам 8:28. «Притом знаем», продолжите, «что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы знаете, сколько раз в моей жизни в слезах я говорил себе этот текст, приводя на память. И приводя на память этот текст, я делал снова маленький шаг доверия Господу. Снова маленький шаг доверия. Маленький шаг доверия. Не знаем как. Вообще непонятно. Но это обещание не проповедника, а самого Господа. Все содействует. Не является, а содействует. Содействует ко благу. Вы знаете, один молодой человек говорит своим братьям: «Не печальтесь, не жалейте, что вы продали меня сюда. Бог послал меня пред вами.
для того, что есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Вы помните, как звали этого молодого человека? Да-да, Иосиф. Когда его братья бросили в ров, он молился? Да. Услышал Бог? Да. Ответил? Да, но вторым способом. А потом братья его продают в Египет, и там еще хуже, тюрьма, несправедливое обвинение. Примерно 2 года он находится и молится, Бог слышит, но каким способом отвечает? Вторым. Ничего не меняет до времени. Почему? В случае с Иосифом все 4 сокрытых источника были там приготовлены Богом. Ему нужно было смирение, потому что Бог знал, что в будущем он поставит его первым министром. Ему нужно было терпение, через которое Бог усовершил его сердце так, что там не было никакой обиды больше на братьев. Он их простил от сердца. И через это все Бог их, через руки же Иосифа и спасает. Бог сделал его большим успехом благовестия, потому что мы неоднократно видим, что люди, глядящие на Иосифа, говорили, что Бог с ним. Мы видим это. Он для них был благовестием лучшим. И там было сокрытое благо, которое открылось впоследствии. Это спасение самих этих же братьев. Но Иосиф прообраз, и мы знаем это тоже, чей? Нашего Господа Иисуса Христа. Написано, что он в одни плоти своей, сильным воплем, со слезами, он вознес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Услышан, но Бог не избавил от креста. Каким же способом Бог ответил своему возлюбленному сыну? Вторым способом. Хотя на распятии все ждали первого способа. «Сойди со креста, подождем, придет ли Илия спасти его?» Все ждали, враги, друзья, апостолы, просто зрители, все ожидали первого способа ответа. А Бог услышал и ответил вторым способом. Ничего не поменял, дал вкусить смерть за всех, за каждого из нас. Почему? Там был сокрытый источник. Какой? Написано так, в тот день откроется источник жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. В тот день откроется источник. Бог его сокрыл. И через эти страдания и смерть открыл для каждого из нас. И мы вошли в этот источник тоже. Друзья, и мы счастливы. Мы счастливы, что Бог ответил вторым способом и дал вкусить смерть за всех. Итак, Божье средство самое лучшее. Второй момент. Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Слово «благодать» – «харис», то есть «дать благо». Латинское или римское слово «gratia» тоже означает «дать благо», так же, как и наше русское «благо», «дать». Но 2 очень важных значения. Первое – незаслуженная спасительная Божья милость грешнику. Благодатью вы спасены, и сие не от вас. Павел знал это, но Павлу нужно было второе откровение. Второе значение слова «благодать», запомним это, это благовременная необходимая помощь. Евреям 4:16. «Да приступаем к престолу благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи». Вот что это такое. Друзья, на это мы часто не обращаем внимания. Где нам нужна эта благодать? Нам нужна благодать в труде сверхсил. Здесь есть люди, у которых уже опускаются руки в вашем служении. У меня тоже неоднократно опускались. И еще не раз опустятся. Послушайте, в этот момент нужно склониться пред Господом и сказать: «Господи, дай мне Твоей особенной благодати для труда. Я так сильно нуждаюсь». 1 Коринфянам 15:10. Помните, Павел говорит: «Я более всех потрудился, впрочем, не я, а благодать, которая со мною». Благодать нужна в нуждах, в гонениях, в наших словах, чтобы слово наше было всегда с благодатью. В отчаянных обстоятельствах. Еще пару примеров.
мы приготовимся к молитве. И в этом году, весною, я был в отчаянных обстоятельствах. Наш самолет претерпел аварийную посадку. Я много летаю. В некоторые года у меня было 52 полета. Но ни разу не переносил еще аварийную посадку самолета. Вот мы вылетели из Миннесоты, летим в Чикаго, там еще нужно делать пересадку. И вот не пролетели полпути. И пилот говорит, что у нас возникли неполадки. Мы возвращаемся в аэропорт отправления. Ничего не произошло. Все люди расстроились, все планы нарушаются. Но вот начали снижение. И мы поняли, что самолет не слушается больше пилотов. Он начал переваливаться с крыла на крыло, с носа на хвост. И вот в таком положении, как ты будешь садиться? Люди запереживали. Больше половины самолета начало молиться. Стюардесса сказала: «Приготовьтесь, через 15 минут будет посадка». Это прозвучало как: «Через 15 минут будет встреча с Богом». Вы знаете, наш плотской разум в этот момент начинает хаотично искать выход. Я сразу вспомнил, да, надо было лететь на другом самолете. И место у тебя вообще-то 13-е. Все несчастливо сложилось. Где тут выход запасной, как к нему пробраться? Но я понял, что это не выход. Надо молиться. Первая молитва. Попросил прощения у Бога за все. Ничего не знаю, но тем не оправдываю. Судья мне Господь. Господи, прости за все. Если встречаться, дай, чтобы я омыт был кровью Твоею. Вторая молитва. Поблагодарил за прожитую жизнь. Третья молитва. Поблагодарил за семью и мысленно попрощался со всеми. Четвертая и самая важная молитва. Господи, в Твои руки вверяю весь самолет. Самого себя, пилотов, пассажиров. Мне пришло на память, что Павлу Господь даровал плывущих с ним. Помните? Я подумал, может быть, летящих тоже Господь силен даровать. И попросил особенной благодати, потому что видел, что страх меня тоже захватывает. Дай мне особенной благодати, Господи, чтобы остаться просто верным Тебе в эти последние минуты жизни. И знаете, после молитвы пришел такой удивительный, глубокий мир в сердце. Я больше не переживал вообще. Земле все оцепили, расставили 5 пожарных машин, включили мигалки, приготовили спасательные машины, ожидали нашей посадки. Мы в этом состоянии неуправляемого самолета садились. Нарастало напряжение, буквально последние секунды перед касанием земли. Чем мы ударимся? Крыльями, носом, хвостом? Будет ли пожар? Нарастает сильное напряжение. Все ждут удара. В моем сердце глубокий мир и покой. И вдруг, я свидетель этому, самолет застыл в воздухе. Он перестал переваливаться на крылья. Вперед-назад он просто застыл, как будто кто-то его подхватил на свои крылья. И в этом положении мягко опустил на землю. Все были в шоке, все радовались. Нас окружили пожарные машины, нас направили бронзбойты и ждали только команды поливать нас, если был бы дым или что-то еще. Но не было никакого дыма, все было спокойно. Прозвучала команда «отбой». Мы своими колесами приехали в терминал, нас выгрузили. Никто уже не хотел никуда лететь. Нас распределили в отеле, накормили. Кому-то потребовалась помощь медицинская. Но в моем сердце продолжал быть глубокий мир. И я понял, что это особенная милость, благодать Божья в самых отчаянных обстоятельствах. Мы не знаем, когда они к нам придут, но благодать Божья сильно принести нам такой глубокий мир, что у нас не будет ни паники, ни страха, ничего. Мы будем готовы к встрече с Ним. Друзья, еще один момент. Мы знаем, что при умножении беззакония во многих охладеет любовь. Как выжить в это последнее время? Ответ – благодать Божья. Иаков говорит: «Но тем большую дает благодать в последнее время». Вы слышите? Он больше дает. Он усмотрел, что в это время будет очень тяжело народу Божьему.
но и благодати будет дано нам еще больше, чтобы мы могли перенести. Я гляжу на одну картину, я знаю, что вы тоже ее знаете. Это римская арена, и там вдалеке стоят христиане на коленях. И пресвитер старенький дает последнее наставление. На переднем плане львы, приготовленные для того, чтобы напасть на эту группу христиан. Но меня больше всего поразило то, что там среди христиан стоят на коленях дети. Как оставаться верным ребенку, который чувствует, что в следующее мгновение его сердце будут раздирать голодные животные. Взрослые, ладно, как ребенку оставаться? Я все время говорю детям. Дети, и вам тоже дается эта удивительная благодать, как когда-то на этих аренах дети оставались верными. Не сами по себе. Им тоже дана была благодать Божья, чтобы оставаться верными. Мы подошли к заключению. Скажите, чтобы быть мужем по сердцу Божьему, братья, в это последнее время нам нужна благодать? Нужна. Сестры, чтобы быть добродетельной женой, которая открывает уста свои с мудростью, ну то, что открывает уста, мы не сомневаемся, но с мудростью и кроткое наставление на языке ее, нужна благодать, сестры? Нужна особенная благодать. Чтобы нам быть послушными детьми Божьими, нам нужна Божья благодать. Да, последнее – это Божий самый лучший призыв. Принимай испытания с великой радостью из рук самого Господа. Мы видим эти места, об этом говорил Иосиф, Иаков. Во 2 Коринфянам мы читаем, что македонские церкви среди великого испытания скорбями, вы слышите, преизобилуют радостью. Это значит, радость переполняла их в самых трудных обстоятельствах. Благодари Господа всегда и за все. И приступай к престолу благодати. И там стоит такое удивительное слово «с дерзновением». Господь приглашает, чтобы мы со смелостью шли прямо к Его престолу благодати, чтобы обрести милость, получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот сейчас я приглашаю нас. В этом зале, несомненно, есть те, которые прямо сейчас переносят ужасные скорби. И сердце может плакать. И вы их не увидите, может быть. Но Бог видит. И я приглашаю, чтобы мы их поддержали. Сегодня они проходят, завтра ты будешь проходить. Тебя тоже будут поддерживать на руках молитвы. Мы сейчас сделаем по две пары, может быть, 3-4 человека вместе. И помолимся друг за друга. Попросим, чтобы Господь дал особенной благодати, чтобы мы были верными мужьями, добродетельными женами, послушными детьми Божьими. Чтобы благодати хватило переносить все испытания, чтобы благодать Его в нас трудилась так сильно, преображала нас в образ Господа, чтобы мы действительно преображенные могли Его еще больше прославить. Аминь.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35-36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому, теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. МВИ. Радио МВИ – это вещание христианских передач по всему миру через интернет. Друзья, если вы получаете назидание через наше радио, расскажите о нем другим. Наша цель – донести весть спасения погибающим, духовную пищу нуждающимся, изнемогшим и ослабевшим.

Не вашего он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных. Он озабоченных не сводит глаз с вас, суетящийся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете ему вы одолжить из всех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет, ищет вас. И не спешите, вставши на колени, отговорить бездушно «Отче наш», пожертвовав десятку, рубль или пфенинг. Не вашего он ищет, ищет вас, и ликами святых не заслониться от Божьих, вопрошающих вас глаз, и от живого Бога не укрыться. Не нужен ему денежный оброк, ни ваших свеч мерцающее пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек. Он ждет, что вы придете к нему сами. Не вашего он ищет. Ищет вас.

Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Книга пророка Агея, глава 1. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зорававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф, народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот запустений. Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, — говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день шестого месяца, во второй год царя Дария. Вторая глава книги пророка Агея. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Саваоф,

было слово Господне через Аггея пророка. «Так, — говорит Господь Саваоф, — спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от этого дня я благословлю их». И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он сошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий». Матфея 14:22-33. Есть горестный удел у нищенской судьбы, которую мы сами избираем. Прожить без перемен, без слез и без мольбы, без горя, без побед, и в страхе жизнь убить, чтоб быть пустым, трусливо умирая. Кто из нас хотел бы прожить такую жизнь? Всего бояться, ничего не попробовать, ничего не менять, никогда не ошибаться и не плакать, никогда не бороться, никогда не страдать и никогда не искать чудес в жизни. Если человек не знал поражений в жизни, если он не решался на перемены, а искал только покоя и земного комфорта, то он никогда не познает глубину и радость побед и вряд ли сделает что-то значимое в жизни для людей и для славы Божьей. «Живущий» значит «замеченный людьми», отмечал Мартин Бубер. Бог видит каждого человека. Он знает все наши мысли, слышит все слова, видит все поступки и намерения и хочет каждого преображать в свой образ, совершая это через различные уроки земной жизни. Одна уникальная встреча Иисуса Христа с учениками открыла апостолу Петру и его друзьям великую истину. Доверие и любовь к Господу дают силы сделать шаги в неизвестность, побеждать страх перемен для исполнения Божьего назначения и проявления небесных чудес на земле. Это была удивительная встреча. Только на глазах апостолов и многих тысяч людей Иисус совершил чудо и накормил 5000 мужчин, да еще много женщин и детей, имея только 5 хлебов и 2 рыбы. Только что было чудо насыщения нескольких тысяч человек. Была победа веры и была радость свершений. Но вот ученики остались без учителя. Они находятся посредине волнующегося моря. Они плывут против встречного ветра. Их лодку бьет волнами. Ученики хорошо помнили произошедший с ними ранее случай в их жизни, когда они были в лодке, когда сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. И ученики думали, что они тонут, а Иисус в это время спал. На крик и призыв учеников Иисус встал, укротил бурю, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Господь сменил великое волнение великой тишиной, преподав ученикам важный урок, который был заключен в следующем вопросе:
«Что вы так боязливы, маловерные?» Он, по сути, сказал ученикам: «Никогда не бойтесь, если я рядом с вами. Не бойтесь никаких волнений на земле, потому что я управляю миром и держу в своих руках всю вселенную, а не только бури и ветры в Галилейском море. Из-за ваших сомнений и маловерия дается место страху, а овладевающий вами страх ведет к поражению. Никакие бури не должны быть страшны, если я вместе с вами в лодке». Такой урок преподал тогда Иисус своим ученикам. В тексте Писания, которое мы прочитали в начале, мы дважды встречаемся с действием страха. Сначала боятся все ученики, и страх сковывает их. А потом Петр, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал. Страх есть преувеличенное ожидание зла или опасности. Это такое состояние человека, которое сковывает в нем волю, инициативу, мудрость, подрывает веру и силу к плодоносной жизни. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в 10 тысяч раз хуже самого зла, писал Даниэль Дефа. Есть разные страхи, присущие человеку. Есть необходимый и полезный страх, который сдерживает человека и не дает ему совершать необдуманных и опасных поступков. Прыгать с балкона многоэтажного дома, входить в клетку с тиграми, страх ребенка касаться горячей плиты и так далее. Есть Божий страх, как начало мудрости, который приводит верующего человека к благоговейному поклонению и трепету перед Богом, к боязни огорчить своим поступком любящего и благого Бога. Есть страх, который овладевает человеком и переносится внутрь его, превращается в тревогу и сковывает многие положительные действия. Особым препятствием для духовного развития верующих является страх перемен в жизни, страх испытаний, страх потери имеющегося комфорта. Такой страх останавливает наш духовный рост. Не случайно повеление «не бойтесь» встречается в Библии чаще, чем повеление «любить», чем призывы к святости и к труду. Один из исследователей Библии Ллойд заметил важный факт в Священном Писании. Там имеется 366 стихов со словами «не бойтесь», то есть по одному призыву Господа на каждый день года, и еще один призыв в запас или на высокосный год. Бог не случайно так часто повторяет этот актуальный призыв, потому что страх является главным препятствием на пути исполнения нашего земного значения. Автор замечательной книги «Прогулки по воде» пишет: «Я верю, что причина, по которой Бог так часто повторяет нам «не бойтесь», в том, что страх способен утопить нас быстрее, чем что-либо другое. Страх разрушает веру и становится основным препятствием на пути доверия и послушания Богу. Страх нашептывает нам, что Бог недостаточно велик, чтобы о нас позаботиться, пытается убедить нас в том, что в Его руках мы не находимся в безопасности. Редко какая мать напутствует свое чадо словами: «Рискни-ка сегодня разок, не упусти возможность попасть в опасную ситуацию, не смотри по сторонам, когда переходишь дорогу». Когда мы молоды, кажется, что неудача не приносит большого вреда. Ни один годовалый ребенок, учась ходить и при этом падая, не говорит себе: «Да, с моей стороны это было глупо и нелепо. Я полагаю, что не создан для ходьбы». Сомневаюсь, чтобы хоть кто-нибудь захотел еще раз полюбоваться, как я грохнусь. Я уж лучше буду ползать всю оставшуюся жизнь, чем вновь переживу этот позор. Но по мере того, как мы растем и взрослеем, наш страх перед падением тоже растет и крепнет. Как научиться преодолевать страх? Как не бояться перемен и трудностей, без которых нет духовного развития? Мы все смотрим на Петра как на маловерного. Но нет, это не маловерие, это сильная вера и высшая школа научения переменам в жизни для познания себя и Господа. Если кто-нибудь сможет сегодня пройти по воде хоть на один шаг больше Петра,
то тогда он имеет право сказать о Петре, что он маловерный. Петр, как ребенок, который учится ходить, показал нам, что страх преодолевается доверием Господу и реальными действиями в ответ на Божий призыв. Мы часто готовы анализировать поступки других, но боимся перемен в своей жизни, которые только и характеризуют подлинное следование за Христом. Мы боимся перемен, потому что ленивы, потому что имеем слабую веру, потому что принижаем Бога и думаем, что вдруг Он не позаботится о нас, если мы послушаем Его и пойдем за Ним, что вдруг изменения нарушат наш духовный мир, и мы станем жить хуже и сложнее. И человек стремится к комфорту, к бездейственному покою, к сиюминутным благам, избегая перемен. Но без перемен невозможно преобразиться в образ Христа и быть пригодным для Царства Божьего. Бог призывает нас через совесть, через слово, через братьев и сестер, через обстоятельства к тому, чтобы мы оставили свой земной, нами придуманный комфорт и вышли в бурю труда и жертвенного служения. Но нам трудно и боязно это сделать. Нам ничего не хочется менять. Нам уже и так хорошо. Мы уже дали себе высокую оценку, все объяснили и все расставили на свои места. Проблема вот только в том, что Бог еще не сказал последнего слова. Он чаще всего приглашает нас выйти из привычных обстоятельств и пойти за Ним, неся крест и преодолевая бури. Без таких перемен в жизни не бывает возрастания в вере. Поэтому Господь часто приглашает нас, как некогда пригласил Петра, выйти из лодки, выйти из своих привычек, пройти по воде и стать обновленными после преодоления шторма. Ты ходишь в церковь, радуешься проповеди, пению хора, общению с верующими, но сам ничего не делаешь, чтобы служить Господу. Выйди из лодки и шагни в волны служения. Ты пребываешь в грехе, и этот грех никто не видит, и о нем никто не знает. Ты привык к нему, ты ничего не хочешь менять. Ты оправдываешь себя и так плывешь в лодке лукавства по течению, ошибочно думая, что так будет всегда. Выйди из лодки, соверши покаяние и оставь грех, который всегда перед глазами Господа. Ты разочарован в братьях и сестрах, не находишь в церкви то, чего хотел бы. Выйди из лодки эгоизма и начни проявлять любовь. Поставь целью жизни служение другим. И тогда ты сможешь научиться радоваться ветрам перемен и по-другому увидишь церковь. У тебя неудачи в семье? Тебя не понимает спутница жизни? Ты все меньше видишь то, чего ожидал от нее или искал в ней? Тебе жалко себя, и ты привык к этой жалости. Выйди из лодки безответственности, измени себя, измени отношение к спутнице жизни, послужи ей, делай то, что приносит ей счастье в жизни, что приближает ее к Богу, веди ее достойно к совершенству, как глава домашней церкви. Неси на руках молитвы, и тогда ты сможешь пройти разделяющую вас пропасть по воде. Ты имеешь хорошее мнение среди братьев о своем служении, но ты знаешь, что можешь делать больше, знаешь, что ты духовно ленивый, что не используешь свои дарования. Выйди из лодки видимого благодушия и шагни навстречу такому труду, которого ты не сможешь совершить спокойно сам, без помощи Господа, без постов и молитв. По примеру Петра, мы не должны стремиться только к привычной гавани, но должны быть чуткими к призыву Господа и иметь веру, чтобы что-то изменить в своей жизни и покинуть лодку комфорта. Речь не идет о фанатизме или о том, чтобы менять все, закрыв глаза. Речь идет об изменениях тогда, когда Господь зовет, когда это угодно Богу, когда это приближает к Нему. Моисей оставил комфортный дворец фараона, отказался называться сыном дочери фараоновой. Авраам оставил свои богатства, комфорт, оставил родство и на призыв Господа повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие. И потому стал отцом всех верующих. Важно было сделать первый шаг веры на призыв Господа. Мы изменяемся, когда перестаем быть только наблюдателями, только критиками и трутнями, и выходим из лодки. Нам иногда хотелось бы, чтобы Господь скорее помогал нам, скорее заступался за нас. Но мы должны твердо доверять Божьему совершенству и знать, что Господь всегда все делает вовремя. Изменения, даже если они кажутся нам сначала неудачными, формируют наш характер. Чего бы достиг в жизни Моисей, если бы Господь не смирял его в пустыне 40 лет? Чего бы достиг в духовном плане Иосиф, если бы в своей жизни он не пережил предательство братьев, продажу его в рабство, не преодолел соблазна жены Потифара, не испытал горести тюрьмы? Но духовные победы Иосифа были обусловлены важным фактором. Он уповал на Господа, и был Господь с Иосифом. Бог так устроил наше мироздание, что мы больше всего понимаем Бога и себя в процессе преодоления проблем, когда выходим из лодки затишья и комфорта в бурю житейских волнений. Преодоление проблем с Божьей помощью учит нас больше, чем десятки проповедей. Приближение к Господу происходит через перемены в нашей жизни. Преображение в образ Христа и духовный рост происходят не через привычный земной комфорт и покой, а через доверие Господу и шаг в бушующее море перемен по Его призыву.

момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Не отходи от Божьей двери, стучи к Нему, стучи к Нему. Скажи Христу: я здесь, я верю Тебе, Спаситель, одному. Скажи Ему, что ждешь ответа и что согласен долго ждать. О, дверь откроется на это, Бог обещал просящим дать. Не отходи от Божьей двери, Бог даст ответ на твой вопрос. Он благодать дает без меры. Стучи к Нему, стучи всерьез. Не отходи и не сдавайся. Уверен будь в Его словах. На обещание полагайся. Пусть даже все идет не так. Стучи, мой друг, Господь услышит. И если ты в нужде сейчас, а враг твердит тебе потише, стучи сильней, возвысь свой глаз. Не отходи от Божьей двери, не опускай усталых рук. Стучи к Христу, всем сердцем веря. Стучи еще, еще, мой друг. Ослабнешь, начинай сначала. Бог слышит стук твой, знаю я. Моя душа в ту дверь стучала, в ту дверь рвалась вся боль моя. Я билась, билась ежечасно, когда мне нужен был ответ, и это не было напрасно. Дверь отворилась, хлынул свет. Бог хочет видеть неотступность, настойчивость в твоей мольбе. Вопрос твой для Христа не трудность. Он хочет видеть, что в тебе. Там, в сердце, вера Авраама или сомнение туман? Стоишь ли с Божьим словом прямо, или нужен Бог как талисман? Но если ты себя доверил однажды Богу одному, не отходи от Божьей двери, в своей нужде стучись к Нему. Я знаю, Бог солгать не может. Он никогда не подведет того, кто веру всю возложит, того, кто ждать не устает. В нужде, отчаянье, томленье, пусть вопль Господу летит. Стучи сильней, жди на коленях, и двери Бог твой отворит.

Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Те, кто были когда-либо в Израиле, я думаю, согласятся со мною, что весьма поражает вид пустыни. Пустыни, которая проходит от Египта до обетованной земли, пустыни, которая имеет величественный вид, от которого захватывает дух. Когда ты представляешь себе, как народ Божий проходил по этой пустыне, как 40 лет, я подчеркиваю, 40 лет были проведены там, действительно, библейские картины оживают перед глазами нашими. Я был в самом сердце пустыни. Есть такое место, которое сделано как величественный парк, где можно увидеть множество природных достопримечательностей, скал невероятных совершенно форм, которые им придала сама природа, которая тысячелетия водой ли, ветром ли, градом ли, перепадами ли температур, делала из них невероятные формы. Я видел макет Скинии, точно такой же, как была построена во времена Моисея. Я понимал, очень хорошо понимаю до сих пор, что, конечно же, в те времена люди ходили через определенные переходы, потому что такое количество народу, оно не могло бы преодолевать вот эти огромные скалы, горы. По сути, мы понимаем, что они непроходимые, но были переходы, были тропы, были определенные низины, где народ странствовал, где народ пребывал долгие годы, прежде чем войти в обетованную землю. Я подчеркиваю, прежде чем Бог привел их в обетованную святую землю, они 40 лет скитались по пустыне. И вот сегодня я буду говорить о пустыне в том числе. Древний

отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и так далее, что подытоживается многими словами: благословен ты будешь больше всех народов. Благословен ты будешь больше всех народов. Интересно, что в Торе, то есть в тексте Пятикнижья, которое записано на иврите, не существует вот таких разбивок на главы, которые имеем мы в нашей Библии, сделанные для определенного удобства исследования. Мы знаем, что существует 52 субботы в году, поэтому Пятикнижье Моисея разбивается на 52 главы. Каждая из них достаточно объемна, по объему занимает больше, чем несколько наших глав. Но все эти главы имеют определенные названия. Именно с первого слова, как и начинается глава, так начинается и название этой главы на иврите. Точно так же книги, которые у нас названы «Бытие», «Исход», «Левит» или «Второзаконие», в еврейской традиции называются по-другому. Как называются? А вот какое первое слово использовано, так и несет название эта книга. Допустим, «Берешит», что означает «в начале». Но я не буду сейчас заострять на это внимание, но интересно, что именно с 12 стиха 7 главы в еврейской традиции начинается глава Эйкев. Глава Эйкев. Очень интересно, почему она так называется Эйкев. Потому что здесь сказано следующее. Буквально мы бы перевели со слова «если». Немножко по-другому читается, если читать на иврите, там звучит так, что «будет вследствие того, что ты исполнишь заповеди, будет тебе то-то и то-то». То есть у нас это переведено словом «если ты будешь исполнять», но вообще это слово «вследствие». Или более глубокое понятие, то есть смысл «вследствие принятия заповедей», «вследствие принятия того, что заповедовал Бог, когда ты начнешь поступать так и так, придут великие благословения в твою жизнь». Но еврейский язык очень сложный язык. В нем очень трудно разобраться, особенно в библейском языке. Он представляет огромную трудность для перевода. Поэтому слово «экев», которое у нас переведено словом «если» или «вследствие», оно может звучать как слово «след». И даже более того, впервые в Библии оно встречается в книге «Бытие», 3 глава, где написано, что «ты будешь наступать на голову змея, а он будет жалить тебя в пяту». Пятка. Интересно и необычно. Сейчас очень трудно понять в нашем русском языке, как это так может быть, хотя мы понимаем, в нашем тоже есть такие производные, когда женщина меряет обувь где-нибудь в магазине, она что одевает на ногу? Следочек, например, да? Вот если кому-то попробовать это перевести, еще логически человек скажет, ну, непонятное совершенно значение. Точно так же и в других языках, тем более в таком объемном, в таком сложном языке. И древние толкователи, назвав эту главу «экев», что означает «след» или «вследствие», или, как мы сказали в книге «Бытие», «пята», «пятка», они раскрывали смысл таким образом, что заповеди, которые мы можем топтать ногою своею, как незначительные и маловажные, или же если мы, наоборот, обопремся на них и сделаем их нашей опорою, то в нашей жизни будет великие благословения и победа. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Ахиллесова пята», хотя то, что мы прочтем дальше, оно будет

связано с пустыней. Но пустыня – это то место, куда ступает стопа человека. Подчеркиваю, там, где написано слово «стопа», везде написано слово «экев» – «пятка». То есть вот так они пишут, куда не ступит стопа ноги твоей, пятка ноги твоей, ту землю я дам тебе. В русском языке красивее как-то стопа, так же как уста, а не рот, более поэтично, согласитесь. Ланиты, а не щеки, рамена, а не плечи, звучит, ну, более как-то возвышенно. Но все-таки мы должны иметь такое более ясное представление. Так вот, в этой седьмой главе перечисляются великие благословения, я уже говорю про нашу главу, которые переходят в восьмую главу. И в восьмой главе с 13 стиха, даже с 14, когда все это сбудется в твоей жизни, когда все у тебя будет хорошо, когда у тебя исполнятся эти благословения, смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Дальше говорится о том, что если мы забудем, то мы погибнем за то, что не слушаемся гласа Божьего. Интересно, что в послании к евреям апостол Павел упоминает о пустыне. Он говорит следующие слова: «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. На кого же негодовал Он 40 лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Слово «неверие» читай «неверность». Неверность, которая рождала непокорность Богу. Итак, мы видим, что не все люди вошли в обетованную землю, и вот они стоят на границе, и Бог им напоминает о том, как они прожили всю свою жизнь, я подчеркиваю, это было уже новое поколение, прожили всю свою жизнь в пустыне. Как в этой пустыне, которая могла казаться страшной, которая была наполнена различными ужасами, Бог вел и вывел тех, кто доверял Ему, кто имел правильное расположение сердца. И сказано, что пустыня, она была нужна народу Божьему, она была необходима. Она была необходима, чтобы испытать, закалить этих людей, чтобы они увидели сами свои сердца, чтобы они увидели то, что в них есть, потому что не все могут выдержать пустыню. Некоторые падут, уйдут в сторону. Нужно было пройти это испытание до конца, оказаться верным и покорным замыслу Бога до конца, до последних дней своей жизни. И вот мы видим, что цель была смирить. Одно из значений слова «смирить», помимо многих, это научить человека откликаться. Откликаться на голос Божий. Смирить – это значит удалить гордость в человеке. Нужно было смирить человека. Нужно было развить доверие к Богу. Пустыня была для того дана, чтобы развилась настоящая вера. Я подчеркиваю, вера означает доверие.
Они все знали, что есть Бог. Им не нужно было верить в Бога. Им нужно было научиться доверять Богу, как Авраам в свое время. Довериться полностью Богу, как это совершил Христос, будучи верным до крестной смерти своей, ради чего он и получил венец высший. Они должны были получить откровение об истинных источниках жизни. Что такое пустыня, друзья мои? Это некое состояние души человека. Состояние или положение, определенное в церкви или церкви, которое дано Богом с определенной целью. Но с какой бы целью оно было бы не дано, мы читали, что пустыня была дана для испытания, для самопознания, для доверия к Богу, для нахождения истинных источников, как бы то ни было, пустыня – место необитаемое. В пустыне всегда очень сухо, в пустыне много опасностей. И вот здесь некоторые слова, которые мы прочтем снова в 15 стихе. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды». Нам нужно понять сегодня одну вещь. Мы можем по своей собственной воле попасть в эту пустыню. Мы знаем, что народ израильский, выйдя из египетского рабства, не вошел в обетованную землю именно потому, что он отказался от обетованной земли. Отказался в своем недоверии к Богу, что Бог может совершить вот эти невероятные победы, которые перед глазами людей были великанами, действительно, которые были непреодолимыми трудностями. Но пустыня – это также образ того, куда всякий раз уходил Божий народ или Божьи люди, когда они находились в изгнании. Вы слышите? В изгнании. Потому пребывание в пустыне всегда обозначалось словом «галут», что означает «спуститься в пустыню». Если в Иерусалим нужно было подняться, то в пустыню и в Египет народ всегда опускался, попадал в эту пустыню. Так вот, я хочу сказать о том, о неких уроках в пустыне, что порой мы спускаемся в нее не по воле Божией, отправляя самих себя в изгнание. Почему об этом важно говорить? Чтобы мы проверили свои сердца и предупредили бы болезнь, если она приходит к нам, потому что знать диагноз – это уже половина исцеления. Чтобы победить вот это изгнание, нужно осознать свое положение и знать причины. Если человек не знает, что он болен, у него нет шансов исцелиться, крайне мало. И вот если мы не чувствуем, что мы находимся в таком положении, то мы и вернуться, подняться не сможем. И первая причина, первое определение, которое дается этому спуску, это пустыня великая. Мы будем слово за словом расшифровывать. Первая причина шага вниз, когда то, что вне церкви, вне общины, вне нашего пребывания в Доме Божьем, в народе Божьем, то, что находится вне, кажется очень большим, как мир, который кажется гораздо больше и значимей, а место обитания или обитаемое место, церковь, служение, свое призвание очень маленьким и незначительным. Великая пустыня, друзья мои, нашего поколения – это безжизненное пространство современного мира, где кажется, что нет Слова Божьего, где нет места Слова Божьему. Пустыня царит не только в физическом мире, но и в душе человека, когда в нем очень мало света. Если окружающий мир, его требования кажутся нам столь великими и доминирующими, а наша личная вера, наша церковь, наше общение –
кажется второстепенным и не столь значимым, это первый шаг в бездну духовного падения. Я хочу, чтобы вы почувствовали это. Особенно для тех людей, кто, к сожалению, бывает и не тут, и не там. Пустыня – это нечто, примыкающее к Египту, куда не нужно возвращаться народу Божьему. Когда нам кажется, что эти принципы жизни, все, что окружает нас, все, над чем хочется работать и трудиться, все, что есть вокруг, оно великое, а все, чем мы занимаемся, все, что дает тебе вера, твой оазис, оно не столь большое, не столь значимое. Это первый шаг в бездну духовного падения. Надо не считать пустыню великой, потому что мир не имеет над нами власти. Бог провел народ через пустыню, Он проведет и нас. Надо помнить, что Бог избрал нас, послушайте. То есть мы все избраны Господом, мы избраны для определенной цели. У каждого есть место в армии Господней. Если Бог за нас, кто против нас? Вспомните, как говорит Писание, но вы род избранный, царственное священство. Бог заботится, Бог питает, дает силу, как мы читали, даже приобретать богатство. То есть внутренняя убежденность, я подчеркиваю, пустыня – это когда человек делает первый шаг, требования этого мира. Я понимаю, что это значит, когда, ну, не могу жить по Слову Божьему, мир требует совершенно другого, у него совершенно другие принципы в бизнесе, в отношениях, в том, другом, в третьем, как это часто бывает. Друзья мои, но написано же, богатство дает Бог силу приобретать. Это означает, что все дела мы можем вести по указаниям Божьим. Пребывая в Доме Божьем, я подразумеваю под этим не только лишь наше собрание, но наше духовное пребывание. У нас еще есть и время, и должно быть время изучать Писание. Если же великая пустыня заманила нас, значит, мы отошли от самого главного, от познания Бога, от благоговения перед Его Словом, подчеркиваю, благоговение перед Божьим Словом не означает просто состояние души. Это физическое действие, которое означает, да не отходит Слово Его от уст твоих, поучайся в нем день и ночь, чтобы поступать благоразумно, и будешь поступать благоразумно. Так вот, пустыня великая, но еще и страшная. Это второй шаг вниз. Когда мы признаем что-то великим, то мы считаем себя мелким по сравнению. Но признавая что-то страшным, мы признаем, что это обладает над нами полной властью. Страшное – это то, что обладает властью. Пока мы соприкасаемся с миром или с его принципами. Под словом «мир», я говорю под словом «мир» то, что подразумевает Писание, это принципы жизни. Можно быть христианином в полном смысле определения внешнего образа. Можно находиться в церкви, даже не работать в мире, но при этом быть в мире душой. Потому что жить такая душа будет не по принципам любви к Богу, а любви к принципам этого мира. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская могут направляться, друзья мои. Даже в церковном обществе найдутся объекты, куда это можно направить. Не обязательно это чувственные объекты. Мы об этом будем говорить. Так вот, признавая что-то страшным, мы уже под обладанием, пока пустыня только лишь великая, мы соприкасаемся с этим миром, мы испытываем его влияние, то есть искушение. Но еще все-таки как-то более-менее себя мобилизуем в церкви, в общении. Но если она становится для нас страшной, то мы боимся жить по заповедям, боимся открыто исповедовать свою веру, боимся действительно посвятить себя Богу. Из-за этого мы спускаемся на еще более нижнюю ступень, третью. Я толкую это место Писания как ступени. Третья ступень называется змей. То есть, чем дальше в лес, тем больше дров, мы говорим. Чем глубже в пустыню,
тем больше опасности. Что это за ступень падения змей? Первое, то, что я уже сказал, мы обобщим первое и второе, великое и страшное. Нас влекут совершенно другие принципы жизни. При этом мы можем даже оставаться в церкви, но мы подавлены тем, что влечет нас снаружи. Наша жизнь по другим принципам. И мы углубляемся в эту пустыню. И тогда что происходит? Третья ступень падения – пустыня, где змеи. Интересно, что яд змеи переводится как горячий. То есть то, что бросает в жар. От укуса змеи в пустыне, тех змей, которые были в пустыне, происходит необычный жар в теле человека. Представьте себе, и так очень сильно жарко, но при этом укус змеи, и человек отравлен, потому что яд этой змеи пронизает всю внутренность и перестраивает его организм, его состояние совершенно на другой лад. Что это означает? Когда сердце начинает пламенеть разными идеями. Страсти и соблазны. И не всегда они связаны с телесной похотью. Обратите внимание, мы говорим на двух уровнях. Можно было бы говорить о тех, кто ушел в мир, но они все равно этой проповеди не услышат, правда? Мы понимаем, их нет здесь, они ушли. Это процесс их был, только для них пустыня – это был мир. А для нас, верующих, это принципы, которые мы погрузили в себя. Так вот, укус змеи, когда сердце начинает пламенеть, человеческая душа, страстями и соблазнами. И подчеркиваю, не всегда они связаны с похотями телесными. Потому что всякий раз, когда мы слышим слово «страсти», когда мы слышим слово «соблазны», нам представляется одно и то же. Женщинам одно, мужчинам другое, всем разное, всем обычно в чувственном похотливом состоянии. Но страсть и соблазн, в первую очередь, от укуса змеи, вот этот жар, связан с гордостью человека. Когда у него порождаются различные идеи, когда у него порождаются различные желания, желания положения, желания чего-то большего, чем есть в жизни, они могут быть очень прикрыты по-разному, но это желание утвердиться, добиться чего-то любой ценой. Я подчеркиваю, при этом всегда еще можно помочь человеку. Ему всегда можно дать противоядие, его желание можно направить в верную сторону. Но в чем неверность этих желаний? В чем неверность, что хочется добиться, подняться, преуспеть, но при этом незаметно попираются заповеди и здравый смысл жизни? Некий иезуитский принцип – цель оправдывает средства. Главное – добиться цели, но неважно, какой ценой. Когда крестоносцы истребляли целые города – а это, к сожалению, было в христианской истории. И однажды в одном из городов выступили парламентеры, сказав, что здесь большинство людей, преданные христиане. Ответ был такой: убивайте всех, Бог разберется. Цель была завоевать город, расширить пределы Царства Божия. Рассуждали так: если он христианин, и мы его убьем, ему ничего не повредит, мы еще награду ему поможем заработать. Посмотрите, какая дьявольская логика. Когда загораются в нас чуждые идеи, которые злое начало возбуждает в нас, они имеют высокие цели в своей жизни, причем ни на что при этом правильное не опираясь. Нет правильных состояний, нет правильных поступков, нарушены заповеди, потому что всегда это ложный огонь и ложное обольщение основано на том, как мы читаем, не мечтайте о себе. И первый признак вот этой горячности – человек становится равнодушен к познанию Слова Божьего. То есть оно становится для него непонятным. Туманным и непонятным. И четвертая ступень.
Это еще более низкая ступень. Потом Василиск. Что такое Василиск? Вообще говорят, Василиск – это огнедышащий дракон. Мы не знаем, что это такое. Это какой-то из вид змей, которые высиживали яйца. И говорили о том, что если ты это яйцо змеиное съешь, то умрешь от отравления. Если раздавишь его, из него аспид выйдет, который укусит тебя. Пока оно в зачаточном состоянии, оно травит, но приходит время, из него порождается еще больше змей. Что это такое? Это уже не просто горячность. Это уже замыслы, идеи, слова, которые способны травить и себя, и других. Слышите, это вот путь нашего отпадения. Сначала нам становится тесно в нашем оазисе. Нас влечет великая пустыня и страшная, потом змеи, которые жалят нас. Мы загораемся, если говорить по отношению к миру, мы загораемся идеями этого мира. Хочу это, хочу то, хочу достичь, хочу сделать, хочу приобрести, хочу добиться. Потом человек рождает разные замыслы, как этого достичь, но они уже не основаны на Божьем рождении. Они всегда в себе несут уже частицу яда. Поэтому кто соприкасается с этим, он тоже может отравиться. Признак четвертой ступени – цинизм. Теряется уважение к людям. Это желание взлететь. Потому что огнедышащий дракон, дракон Василиск – это тот, кто по преданию обладает крыльями какими-то. Подняться. Но не просто как желание, когда укусил этот змей, но уже и действие какое-то. Но приходит и пятая ступень – это скорпион. Скорпион, в отличие от яда змеи, если яд змеи называют яд горячности, то его яд называют холодным ядом. Он замораживает человека. Если раньше был пыл и жар, когда есть у человека пыл и жар, его можно перенаправить, есть великая надежда, что он может направить в правильную сторону. Если он увлекся миром, если он увлекся там, бизнесом слишком, всегда можно направить его к слову, к изучению слова, к молитве, перенаправить его. Но если он передержит и пройдет дальше, он приобретает состояние, противоположное жизни. Его кусает скорпион. Скорпион – это оцепенение, это безразличие и холод. Как проверить такое состояние человека? Нет, он внешне может быть не холоден, он может быть добр, любезен, расположен, но на него уже невозможно подействовать словами здравого смысла. Словами здравого смысла на него воздействовать уже нельзя. Говоришь ему вещи, а он видит их, он оцепенел, он видит их в совершенно другом ключе. И наступает дальнейшая ступень, где сухо и нет воды. Все сухо. В жизни становится все сухо. Даже если жизнь наполнена эмоциями, она не наполнена глубиной Слова Божия, потому что вода – это Писание, вода – это образ Слова Господня, которое оживляет. Этот человек испытывает жажду, но он обращается не туда, куда нужно. Это состояние, когда мы испытываем жажду и ищем ее утоление где угодно, но только лишь не в источнике жизни. Слышите? И вот когда человек дошел до такого состояния, а, к сожалению, это может быть и в церкви, когда мы в церкви, но душою в мире, такой человек может стоять в реке, при этом жаловаться, что нет воды. Слышите? Стоять в реке, в неиссякаемом источнике, стоять и говорить: здесь безжизненно и сухо. Все мертвое вокруг. Он стоит в воде по пояс, а он не видит эту воду. Потому что сначала загорелся, потом породил то, что отравило самого и других, потом оцепенел и стал равнодушен к всякому увещанию, которое приходит от людей, я подчеркиваю, и будет стоять в воде и не видеть этой воды. Итак,
Все очень просто, чтобы не подчиниться вот этому влечению. Нам нужно явить, как мы читали, покорность и веру. Не смогли войти за непокорность и неверие. Противоположность этому – вера, что означает стойкость, что означает выдержать испытания, которые дает Бог. Что означает, если я горю, я 100 раз перепроверю меня и себя, и других. Не чужды ли это огонь? Как проверить? Все должно быть в масле. У нас некоторые говорят в шоколаде, но по Писанию в масле. Если ты в обществе любящих, все должно быть в масле. Помазание. Помазание означает благодать. Благодать всем понятно, всем видно, все знают, все убеждены. Слышите? Верность в своем христианстве, стойкость. Нужно помнить, что если Бог нас избрал, Он нас и ведет. И даже если мы или наше общество или церковь переживает пустыню, то Бог провел через пустыню так, что ни аспиды, ни змеи, ни василиски, ни скорпионы не смогли поразить. И это явилось тем, что люди смогли нечто обрести. Обрести то, что не смогли обрести другие народы. Я питал вас манною. Слышите? Написано, я питал вас манною, которую не знали отцы ваши. Я питал вас откровениями. Я питал вас тем, что действительно, может быть, нужно искать. То, что нужно искать и собирать. Манну нужно было собирать. Вы знаете, Бог питал, но ее нужно было собирать и складывать. Для того, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы когда? Впоследствии сделать для тебя добро. Слава Богу за это. И Он проводит нас через пустыню и питает нас манную. Мы можем войти в землю прекрасную и просторную. Мы начали со слова «экев» – «пятка». Вопрос – сможем ли мы наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью? Вот эти слова Христа, а Христос говорил только мыслями Танаха или Торы, Он ничего не придумывал из понятий, которые люди бы не могли соединить с текстами Библии, вот отсюда – наступать на змеи скорпионов. Сможешь ли ты пройти, даже попав в пустыню, и твоя пята раздавит ли голову этого змея? Или же ты будешь ужален им? Наступаем ли мы на змеи скорпионов, и ничто не повредит нам? Или наша пята – это ахиллесова пята? То есть наши поступки, наши шаги и проявляют, являют нашу слабость, действительно показывают нашу незащищенность, когда дьявол поражает нас. Так вот, если наша пята перестанет втаптывать в грязь все святое и попирать малейшие заповеди, слышите? Пята способна попирать малейшие заповеди. Большие на себя взять, большую любовь, большую ответственность, большую евангелизацию, большую семью, большое дело, большой бизнес, я не знаю что, большие пожертвования, но при этом попирать малые, которые святы. Если же она перестанет, то она изменит свою низменную сущность, потому что пята – это то, что самое ближнее к земле, и она обретет силу наступать на всю силу вражью и поражать ее. И земля, куда вступит наша нога, будет дана нам. То есть наши шаги, наши поступки, они будут обладать святостью, и даже проходя через пустыню, мы будем освещать всякое место. И ничто не сможет повредить нам. Потому что пустыня не наше место жительства, а место испытания, место которое порой мы входим в изгнание сами себя туда отправив, влекомы порой. Дай Бог, чтобы мы проходили испытания, как Христос, в этой пустыне, пройдя все и все преодолев, и оставшись непобедимым. Да благословит Господь. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Однажды девушек пригласил на обед проповедник Копер, вдовец, приехавший в эти места из дальнего Туркестана, с целью бежать со своими четырьмя сыновьями и дочерью за Амур. Обед у этих людей был скудным. Здесь тоже не было хлеба, который раньше принято было подавать к столу трижды в день. Копер вскользь отметил, что они вот уже третий месяц почти не едят хлеба. За обедом заговорили о побеге. Девушки признались, что решили не ждать зимы и готовы довериться китайским проводникам, если бы с ними согласились бежать хотя бы несколько мужчин. Неожиданно два сына Копера согласились с этим вариантом и были готовы сопровождать девушек на ту сторону. Казалось, разрешение проблемы найдено. Через несколько дней они договорились с китайцем, который согласился переправить группу за Амур. В первую же безлунную ночь все должно было совершиться. Местом встречи назначили Пать примерно в 18 километрах от Менонитских сел. Два сына Копера, которые еще не решились бежать, привезли братьев к назначенному месту. В пути к назначенному месту Мии и Анне встретились люди, работавшие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрения, им приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К сожалению, и в менонитских селах были доносчики. Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ. У назначенного места их ожидали еще двое мужчин. Фамилия одного из них, отца семерых детей, была Мирей. Ему было 55 лет. Другого звали Унрай. Ему было 45 лет, и у него было 5 детей. Оба бежали из тюрьмы, где отбывали срок за неудавшийся побег из страны. Бесчеловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они посидели, что во время побега сослужило им хорошую службу, так как китайцы очень уважительно относились к седым людям. Неожиданное пополнение их группы еще двумя мужчинами показалось девушкам подтверждением того, что Бог подготовил их к побегу и пошлет им успех. Братья Копер быстро попрощались, и группа гуськом отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-нибудь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди тут же быстро поднимались. Частенько приходилось вброд пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь промокли, девушки замерзали, но возврата не было. Примерно после 3 утомительной ходьбы они где-то около часа ночи подошли к берегу Амура. И лишь теперь китайцы позволили сделать привал. Медленно, на ломаном русском языке, один из них начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он говорил очень тихо, так как в это время суток пограничники особенно бдительны, а они могли быть всюду. Амур в этом месте расходился на несколько рукавов и предстояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и небольшой участок реки был настолько глубок, что его нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял здесь лодку, но найти ее темной ночью – дело нелегкое. Вскоре он все же явился с плотом, сколоченным из нескольких досок. На нем разместили рюкзаки. Сердце Мии тревожно забилось, когда она услышала, что участок реки придется пересечь вплавь. «Как ей быть? Ведь она совсем не умела плавать». К счастью, один из проводников тоже не умел плавать. Тогда один из китайцев предложил им держаться за плот,
Другие пловцы должны были, плывя, подталкивать плот. Так и поступили. Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, казалось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало уходить из-под ног. Китайца, который не умел плавать, вдруг охватил панический страх. В состоянии страха он забрался на плот, но при этом опрокинул его. Она попыталась ухватиться за плывущего рядом мужчину, но тот вырвался и оставил ее, уходящую ко дну. Но Мия быстро вынырнула. Она была в полном сознании и, на удивление, спокойна. И все это, несмотря на то, что была близка к смерти, как никогда. Ее опять

китайца и направила плот к Мии. И как раз вовремя она только что всплыла. Через несколько минут все трое благополучно достигли берега. Беглецы теперь находились на одном из многочисленных островов Амура. Здесь все еще была советская территория. «Нам предстоит пересечь остров. Надо будет пробежать около 5 километров. На противоположной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спешить. Мы потеряли много времени. Днем нас легко могут заметить пограничники», — сказал один из проводников, и тот час тронулся в путь. Но беглецы устали, промокли, а Анна и вовсе была теперь босиком. По камышам и болотам продвигались медленно. Как раз всходило солнце, когда они добрались до противоположной стороны острова. Теперь лишь несколько сотен метров отделяли их от китайского берега, но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно исчезли китайские проводники. Беспокойство охватило группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это нежданный конец их бегства? Неужели они предоставлены сами себе? Встал вопрос, как перебраться через реку? С тревогой посмотрела Мия на китайский берег. Она была беспомощна. Сама себе она не могла помочь. Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть. Она нет. И опять Мия обратилась к Господу. Разве не Он спас ее этой ночью с помощью Анны? Почти случайно, и все же вовремя заметила подруга опасность и поспешила на помощь. Мужчины настолько были заняты собой, что вряд ли обратили бы внимание на утопающую Мию. Несомненно, за всем этим стоял Бог. И если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхода из создавшегося положения? Конечно. Еще исполненная страха, но все же не теряя надежду, Мия предала это дело в руки Божьи. Остальные, вероятно, поступили так же. Они удалились от берега вглубь острова и начали сушить одежду, не выпуская из виду желанный берег по ту сторону. Было воскресенье, и складывалось впечатление, что пограничники не выставили дозоры. В стране советов в воскресенье никто добровольно работать не хотел, поэтому можно было предположить, что день пройдет для них спокойно. О продолжении побега средь бела дня нечего было и думать. К часу дня с противоположного берега отплыла лодка. Она держала курс как раз на беглецов. Были ли это их проводники? «Мы должны спрятаться», — предложил Мирей. «Это могут быть и пограничники». Когда же лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китайцев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся за оружие, да и помощник его был с ружьем. Переправа началась. На середине реки китайцы потребовали от них деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружьями. Беглецам же в любом случае бежать было некуда. За ними были советские пограничники, а перед ними проводники с ружьями. Послушно отдали беглецы, как и договорились, 400 рублей. И тогда, наконец, лодка причалила к берегу. Они были спасены. Они были на свободе. Уставшие, мокрые, без каких-либо средств, но свободные. Молча бросились подруги друг другу в объятия. Они пробились. Проклятая советская система была позади. Здесь, на берегу Амура, начиналось их будущее. Полные надежды, они направились в клуб страны. Перед ними лежала чужая страна, полная опасности и нужды, но это была страна на пути к свободе, и уже одна эта мысль давала им новые силы. Но едва беглецы ступили несколько

несколько шагов, как перед ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улыбаясь, он встал у них на пути. Кровь застыла у них в жилах. Они осторожно попытались продолжить свой путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны перешагнуть через него, этим самым он приветствует вас в своей стране». «Это наша традиция», — пояснил один из проводников. Беглецы бодро перешагнули через пограничника. После этого солдат вскочил и показал все еще напуганным немцам свое оружие, повторяя на ломаном русском языке слово «пусто», желая сказать, что его ружье совсем не заряжено. В конце концов, он даже сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов появилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на предупреждение, принимала их дружелюбно. Облегченно вздохнув, Мия направилась вместе со всеми в ближайшее село. Китай в начале 30-х годов был страной политически разрозненной. С 1 января 1912 года Китай провозглашен республикой, но ни одному правительству не удалось создать мощную централизованную власть. И неудивительно, что несколько раз повторялись попытки восстановить монархию, которые все же провалились. С 1917 года в отдельных китайских провинциях политическая ситуация складывалась почти независимо от центрального правительства, на которое имела влияние национальная партия Гоминдан во главе с генералом Чан Кайши. Власть практически сосредоточилась в руках местных военных комендантов, которые отдавали приказы подчиненным им войскам по собственному усмотрению, устанавливая жизненный распорядок на вверенной им территории. Чтобы расширить сферу влияния, военные искали причины стычек с соседними провинциями, что вело к падению общего благосостояния страны. Для нас важное значение имеет политическая ситуация, сложившаяся в Маньчжурии. Особое географическое положение этой провинции, а также высокая плотность населения привели к тому, что она не была вовлечена ни в одну из военных стычек местного значения. Оборонять провинцию не составляло труда. Она обладала достаточным экономическим потенциалом, необходимым для обороны. К тому же, до 1928 года провинцией управлял Чан Чо Линь, талантливый политический деятель. Благодаря его руководству вырос авторитет Маньчжурии в глазах зарубежных инвесторов и политиков. Маршал Чан Сюлян, переняв в 1928 году правление провинцией, повел независимую от центра политику. В середине 20-х годов руководство национальной партии Гоминдан решило добиться политического единства военным путем. Была создана национальная революционная армия. Важно отметить, что сопредельный с Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь развития. В 1924 году Советы перечислили в фонд партии Гоминдан 2,5 миллиона китайских долларов на финансирование военной академии. 10 миллионов долларов гоминдановцы получили на создание Национального банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Маньчжурии с военным снаряжением. Советские интересы можно было легко проследить. Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице Китая обрести в этом регионе союзника в распространении идей коммунизма. И условия для этого складывались благоприятно. В первые десятилетия 20 века революционные коммунистические идеи нашли в Китае плодотворную почву. Усиленно переводилась марксистская литература, которая затем распространялась среди студентов. Всюду в городах создавались революционные ячейки. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. Национальные партии всячески старались привлечь на свою сторону народные силы.
концу 20-х годов Гоминдан под давлением правого крыла партии дистанцировался под коммунистов Советов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные советские опорные пункты вдоль китайско-восточной железной дороги, которая была продолжением Транссибирской магистрали до Владивостока. Все советские консульства, представительства и прочие конторы были закрыты, а советские подданные тотчас выдворены из страны. На это СССР отреагировал к середине августа 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с белогвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью Москва использовала армию Дальневосточной Республики, которая вскоре проникла вглубь Китая. Началась осознанная поддержка коммунистов, и лишь к началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль над китайско-восточной железной дорогой. Но напряжение не было снято. Москва полагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расширить влияние до линии Коминтерна. 7 ноября 1931 года Первый национальный советский конгресс провозгласил Китайскую Советскую Республику. Китай стал на путь коммунизма, долгий и кровопролитный, как вскоре выяснилось. Маньчжурию все эти события затронули гораздо позже, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии начала захват Маньчжурии взятием Мукдена. Политическая ситуация в Китае и сложные отношения с Советским Союзом разъясняют секрет многих попыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность по отношению к охране границы со стороны русских. Маньчжурия в мечтах Сталина давно была придатком советской державы. Он преследовал стратегию советизации, и поэтому беженцы через Китай были небольшим уроном. Не защита границ с Китаем, а обретение в лице Китая вассала было его планом. С другой стороны, становится ясным, почему во время политического и экономического кризиса Китай не предпринял никаких конкретных мероприятий против потока беженцев через Амур. Влияние центрального правительства просто не доходило до Голубых гор на севере страны. Национальная партия Гоминдан погрязла во множестве конфликтов и пустила проблему беженцев на самотек. Местные власти были более заинтересованы в получении небольших доходов от беженцев, нежели в политических последствиях борьбы с ними. Отсюда становится ясным, почему большинство беженцев избегало, казалось бы, более удобного пути по китайско-восточной железной дороге. Здесь Советы сконцентрировали в сеть агентов, сохраняя контроль над китайско-восточной железной дорогой до начала японской интервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому же, к концу лета начались военные стычки. Вести о военных столкновениях достигли и Благовещенска. Но Мия и ее подруги вряд ли знали об этом. Они вступили на территорию страны, где сложилась нестабильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был шатким, но он все-таки был, а лучшего они не имели. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

И когда еще говорил он, вот Иуда пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями. Матфея 26:47. Крики и грохот оружия нарушили тишину Гефсиманского сада. Здесь речь идет о разных охранниках. Одни имели мечи. Это были настоящие солдаты. К ним присоединились мужчины с кольями. Как странно! Для чего эти палки предназначались? Может, они служили подпорками для занавесок? Как это узнать поточнее? В греческом языке Нового Завета стоит слово «хулос». Это слово обозначает дерево. С палками вышли они против Сына Божьего, с дубинками. Бог посылает Своего Сына, чтобы мы через Него жизнь и всю полноту имели. Но человек выступает против этой любви с дубинками. Несправедливое человеческое сердце. Существует греческий перевод еврейского Старого Завета. В нем слово «хулос» стоит в определенном месте. «Хулос» — это дерево, с которого Адам и Ева сорвали плоды, ослушавшись Бога. Это дерево греха. Да, с дубинками из дерева греха человек восстал против Иисуса. Каждый раз, когда мы так легкомысленно грешим, мы берем дубинки из дерева греха и выступаем против Иисуса. Как увеличилась людская толпа с той ночи в Гефсимании? Как часто мы принадлежим ей, когда грешим? Поэтому мы не должны воспринимать грех легко. Мир любит так поступать. Но мы, которые принадлежим Господу, должны знать, какую боль мы причиняем Ему.

нынешний век. Нынешний век уже в закате, солнце садится, приходит ночь, вся земля тонет в море разврата, друг друга люди гонят прочь, столько злобы, убийства, зла, дух наркомании по домам беда, планета стонет от ударов и наполняет ужас сердца. Дьявол много предлагает, обманом души обольщает, а потом слезы, крик в небеса. «О, Господь сильный, где твоя рука? Где же охрана, где ангел твой, что обещал ты идти со мной? Почему столько беды вокруг, и нету выхода, замкнутый круг? Кажется, что же, вот дом большой, в доме не пусто и летом, зимой, всего в достатке, а мира нет. Семья в развале, и где ответ? Кто даст ответ на все вопросы, почему дети вдруг в плену, рыдает мама и стонет папа, а дети дальше тонут во рву? Неужели Бог оставил свой народ, закрылся в небо свободный вход, и нету дела, что душа в плену, жизнь на земле будто в аду? Сын был родной, в доме любимый, дочь веселила сердца вокруг, а сейчас будто их подменили, им героин стал близкий друг. На слезы, плач и стоны мамы перешагну и дальше в тьму, в доме оставив в страданиях близких, я вдруг вошел в молодую судьбу. О, вечный Бог, Создатель мира, где же ты, царь царей, ушел? Почему выбрал человек кумира? Думал, вот, я Бога нашел. Время последнее, послушай, шаги слышны, Христос идет. Ты посмотри вокруг на землю, то там, то тут волной снесет, то землетрус пройдет местами, или огонь с лица земли все уничтожит, и непонятны кажутся эти все суды. Вечный Иисус сказал слова: «Ты посмотри вокруг себя, если увидишь листья вдруг, то наостри свой сильно слух. Листья смоковницы, друзья, тогда знай, что идет весна, так же все это по местам, знай, что он близко при дверях. Знай, что последний призыв идет, не оттолкни его, он ждет, стучит твоих дверей стоит, все ждет, что кто-то отворит». Разными бедами по домам идет Творец и по делам, он воздает и пробуждает, и так немного о нем знает. Может, сегодня ты в беде, слезы в глазах и боль в судьбе, в доме развал, выхода нет, но с неба идет тебе ответ. Это рука моя, поверь, без моей воли на земле не происходит ничего, я управляю сердце твое. Да, очень трудно, знаю я, что нелегка твоя судьба, ведь на земле дьявол царит, и словно лев злой на людей кричит. Дети мои, я за вас страдал, и свою кровь я проливал, то неужели напрасно все? Это я сделал за тебя, дитё. Ты не смущайся, до конца борись, и в небеса ты душой стремись, я помогу и тебя поддержу. Только храни себя чистым, я тебя люблю». Не давай места в доме греху, не преклоняйся ты идолу, мысли гони грязные прочь, ведь я рядом и готов помочь. Нет, ты не смотри назад, душа, на старые грешные свои дела, я их простил, омыл, забыл, а теперь иди за мною всегда. Пусть не страшит снег и дождь, если ты верен, я готов помочь, охрана будет над тобою, я понесу своей рукою. Только одно тебе прошу, ты сбереги, что тебе даю, не променяй ты ни на что, любовь мою верную и в царство мое. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35 и 36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: С прибытием апостола Павла в Эфес, в этом языческом городе, в полном смысле этого слова, произошел радикальнейший переворот. С такой невероятной силой сопровождалось служение апостола, что не только город Эфес был вовлечен в это пробуждение, но сказано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. И в 20 стихе этой 19 главы книги Деяний мы читаем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Сегодня я хотел бы поразмыслить с вами о значении этих слов: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». По крайней мере, 5 раз в книге Деяний апостолов мы встречаемся с подобной фразой. В основном все они говорят с очень незначительными вариантами одно и то же, то есть об успехе дела Божия. Первое такое выражение мы находим во 2 главе, в 47 стихе. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Затем в 5 главе, в стихе 14 сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Третий раз подобные слова записаны в 6 главе, в стихе 17. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Дальше в 12 главе и 24 стихе мы читаем: «Слово же Божие росло и распространялось». И, наконец, наш текст, который мы еще раз прочтем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Почему Первая апостольская церковь имела такой успех? Почему автор этого первого тома истории церкви мог написать, что верующие постоянно присоединялись к Господу и что Слово Божие с большой быстротой распространялось по всему тогдашнему цивилизованному миру? Не думайте, что такое мощное движение было без причины. Вовсе нет. Такое божественное действие не без условия. Вы обнаружите, что только когда церковь руководствовалась определенными Богом назначенными законами, имела она подобный успех. Да, это не что иное, как принцип причины и следствий. И вот если мы вникнем в контекст каждого из этих 5 вышеупомянутых текстов, то мы обнаружим вот именно эти законы. Возьмем первый текст, упомянутый во 2 главе: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Причиной этому ежедневному росту церкви была та, что произошло в начале 2 главы, и это, возлюбленные мои, является основным условием исполнения Духа Святого. Эти первые члены Христовой церкви в день Пятидесятницы были исполнены Духом Святым. Без Него, без Духа Святого, жизнь, дорогие мои, невозможна. Без Духа Святого нет силы, и, следовательно, без Него дело Божие неосуществимо. Христос ясно сказал своим ученикам, чтобы они ожидали

сущая нужда. Некоторые говорят, что сила Божия не может больше так проявляться, как она проявлялась в дни апостолов. Тех, которые так думают, хотелось бы спросить, откуда вы это взяли? Не из Библии, это ясно. Обратите внимание, что книга «Деяния» – незаконченная книга, это лишь первый том истории церкви. Неужели после этого план Божий для церкви изменился, и она должна нищенствовать и действовать без этой сверхъестественной силы? О, возлюбленный, Бог еще не кончил свое великое дело. На основании Божьих обетований мы ожидаем в наше время сильное действие Духа Святого. Но эти обетования, они условные. И первое условие для такого пробуждения – это обличение силой Духа Святого. «Не воинством и не силою, – говорит Слово Божие, – но Духом Моим, – говорит Господь». Я убежден, что если мы хотя бы до некоторой степени поняли значение и силу этих слов, то, несомненно, в наших рядах было бы пробуждение. Почему? Ибо никакая сила, земная или преисподняя, способны противостоять силе и действию Духа Святого через детей Божьих, исполненных им. Возлюбленные, можем ли мы иначе, как не с воплем из глубины нашего сердца воззвать к Богу, чтобы Он и нас исполнил, как Он некогда исполнил учеников Духом Святым? Итак, дорогие мои, первое и основное условие для успешного проведения дела Божия – это быть исполненным силой свыше. Теперь заметьте вторую причину успеха. Почему, как сказано в 5 главе книги Деяния в 14 стихе, «верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Это был прямой результат божественной дисциплины над двумя членами молодой церкви Ананием и Сафирой. Вы помните, как эти двое умышленно солгали Духу Святому? Да, Анания и Сафира не могли существовать в атмосфере апостольской церкви. Или Анания должен быть исключен из нее, или же Дух Святой. Сосуществование Анании, Сафир и Духа Святого невозможно. Дорогие братья и сестры, только когда церковь чиста и свята, будет она свободна от Анании и Сафир. Они в ней не могут уцелеть. Поэтому одно из условий продолжения пробуждения – это чистота и святая жизнь церкви. И теперь заметьте, что как скоро Анания и Сафира были изъяты из церкви, то сразу же сказано, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. И вновь последовали благословения Божии. Руками апостолов совершались многие знамения и чудеса. Все единодушно пребывали в храме Божьем. Из посторонних никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их. И тут как раз сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. А после устранения греха, после очищения был новый мощный прилив Духа Святого, и церковь вновь начала функционировать под обильным Божьим благословением. Вы помните, как однажды при земной жизни Спасителя, сразу после того, как Он вошел в храм и очистил его, сказано, что приступили к Нему, то есть к Христу, в храм, слепые и хромые, и Он исцелял их, и дети воспевали хвалу Богу. Да, таков всегда результат, когда храм чист. Слепые прозревают, хромые вновь ходят, и дети поют и славят Господа. Это нормальная функция церкви. У грешников открываются глаза. Отступники опять идут путями Божьими, а дети Божии единодушно славят и радуются в Господе. Да, для церкви Христовой нормальное состояние быть исполненной Духа Святого, но чтобы быть постоянно исполненной, то церковь должна быть чиста. О, дал бы Господь, чтобы мы перед Ним исповедовали всю нашу скверноту, дабы Он мог вновь нас употребить для славы Своей. Теперь заметьте, как в 6 главе мы опять читаем подобное выражение, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Эта глава начинается проблемой. Произошел ропот от того, что некоторые члены церкви были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Этот случай

показал апостолам, что сперва было незаметно, а именно, что другие дела, заботы и обязательства начали вторгаться в их уже занятую жизнь. И в результате то служение, которому они были призваны, то есть проповедование слова, начало страдать. Это привело их к принятию твердого решения, как сказано в 4 стихе 6 главы. «Постоянно пребывать в молитве и служении слова». Тут важный урок каждому члену церкви. Делаем ли мы то, что Господь нам назначил? Может быть, незаметно мы занялись другими делами, увлеклись чем-то иным, а главным пренебрегаем, возлюбленные, исполнять наше призвание, наше дело от всего сердца, со всем усердием, это угодно Богу. Господь тебя не спросит, почему ты не был проповедником, если Он не призвал тебя быть таковым. Оставайся в том звании, в котором призвал тебя Господь, и будь верен в нем. Это все, что Господь от тебя требует. Будем помнить, что перед Богом каждое дело свято, которое Он назначает нам. Да, когда церковь живет в единстве и трудится в гармонии, каждый член пребывая в своем звании, то Слово Божие будет расти, и души обратятся к Господу. Единство, гармония и верность к своему назначению – это и есть одно из условий пробуждения. Четвертый раз мы находим подобные слова в 12 главе, в стихе 24. «Слово же Божие росло и распространялось». 12 глава говорит о втором мученике апостольской церкви, Иакове, и о аресте и заключении апостола Петра. Глава эта кончается поражением царя Ирода, который поднял руки свои на церковь, чтобы сделать ей зло. И сразу после того, как сказано, что ангел Господень его поразил, и что он изъеден был червями и умер, мы читаем эти слова. «Слово же Божие росло и распространялось». Этот случай, возлюбленный, говорит нам, что если мы верны Богу, служим Ему с искренним сердцем, не идем на компромисс с миром, грехом и дьяволом, то мы можем быть уверены, что Господь будет сражаться за нас. Никакая сила не сможет противостать Богу и Его намерению. Мы видим из Слова Божия и из истории Церкви, что оппозиция врага содействовала большему успеху благовествования. Враг невольно способствует к расширению Царствия Божия. И теперь в заключение заметьте слова нашего текста. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Нигде апостол Павел не пробыл так долго, как в Ефесе, почти 3 года. Притом можно сказать, что в Ефесе он видел самый большой успех своего служения, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. И тем не менее, 4 года до этого, когда Павел пытался войти в Асию, Дух Святой ему не позволил. Этот случай учит нас, дорогие мои, что закрытая дверь не значит обязательно, что мы в нее никогда не войдем. Когда Господь закрыл Павлу двери в провинции Асии, то Он ему не сказал, что он никогда туда не войдет. Временно она была закрыта. Но из нашего текста мы видим, что Господь открыл эту дверь ему, и она оказалась великой и широкой, как он ее сам назвал. Дорогие мои, этот пример из жизни апостола Павла говорит нам, что если мы желаем видеть благословение в нашем служении Господу, то мы должны быть водимы Духом Святым. Это одно из условий – не врываться в дверь, которую Господь нам закрывает, если мы желаем быть употребляемы Господом. Господь имеет причину замедлением. Временно Господь закрыл дверь Павлу, и вместо этой двери он открыл другую в Европу. Одна причина запрещения в Асии ясна. Павел должен посеять семя благой вести на европейском континенте. Но могли быть и другие причины задержки входа в Асию. Господь нам не всегда этих причин открывает. Иногда нам приходится ходить во мраке, чтобы мы научились реальности слов пророка Исаии. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем».
В следующем стихе дано предупреждение, чтобы мы не возжигали своего огня, когда Господь удерживает от нас свет. «Если вы это будете делать, — говорит Исаия, — то в мучение умрете». Когда Господь закрывает нам какую-нибудь дверь, то мы должны быть довольны и не врываться в нее, а идти вперед без ясного водительства, зная, что если мы предали Ему путь свой, то Он нас ведет. Будьте уверены, что в свое время Господь приведет вас в вашу Асию, и тогда, как Павел, вы войдете с полным благословением благовествования Христова. Возлюбленные, если мы желаем, чтобы благословение Господне нас сопровождало, то весь секрет состоит в полной непосредственной отдаче себя Богу. Он должен иметь неограниченное распоряжение над нами. Он должен нами владеть, нас исполнять и нас вести по своим путям. Для этого мы должны смириться перед Богом, и тогда Он сам вознесет нас в свое время. Господь не может нам доверить свое дело, пока мы рассчитываем на свои ресурсы. «К тебе возвожу, Отче мои, живущий на небесах, помощь моя от Господа, благодарение Ему вовек». А если, мой друг, ты еще не отдался Господу, ты еще не имеешь уверенности, что грехи твои прощены, то сейчас там, у своего радиоприемника, оком веры обратись к Иисусу Христу, и ты получишь прощение грехов и уверенность спасения. Твое спасение не от тебя зависит, а от Него. Приди к Нему сейчас, мой дорогой друг, не надейся ни на что иное, как только на пролитую кровь Христа, который одна может тебя очистить от твоих грехов. Пусть сам Дух Божий тебе поможет прийти к Нему без замедления.

Истина подобна огромной пещере, в которую мы жаждем войти, но мы не можем исследовать ее в одиночку. Ее просторный вход заливает яркий свет, но если мы хотим войти внутрь и достигнуть самых ее глубин, нам нужен проводник, иначе мы заблудимся. Дух Святой, в совершенстве знающий истину, является благодатным проводником для всех верующих, и Он ведет способных идти за Ним из одного грота в другой, чтобы они могли познать сокровенные истины Божьи. Какое это обетование для тех, кто со смирением стремится познать Бога? Мы жаждем узнать истину и пребывать в ней. Мы знаем, что способны заблуждаться, и поэтому нам во что бы то ни стало нужен проводник. Мы ликуем, потому что Дух Святой спускается к нам и пребывает среди нас. Он выступает нашим проводником, и мы с радостью подчиняемся Его руководству. Мы хотим знать всякую истину, чтобы наше духовное развитие не было односторонним и незавершенным. Мы будем стараться не пропустить ни одного слова откровения, чтобы не лишиться благословений и не впасть в грех. Дух Божий пребывает среди нас, чтобы открыть нам всю истину. Давайте с покорностью в сердце слушать Его Слово и следовать за Ним.

момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

блудному сыну. Встану, пойду к отцу моему. Луки 15 глава. Если ты благость Божью укусил хоть однажды и вернулся туда, где Творцу не поют, знай, не сможет никто утолить твои жажды и насытить голодную душу твою. Вспомни, сколько дорог ты измерил шагами, на каких перекрестках ты счастье искал, как ты был одинок, как сухими губами к водоемам разбитым пути припадал, как ты полз и бежал через пни болота, через пустыню сухую и липкую грязь, и ни разу не встретил в пути никого ты, кто бы руку тебе протянул, не стыдясь. Ты был так непригляден и беден и жалок, что тебя в дом к себе вряд ли кто бы пустил, но ты к чьим-то дверям прислонился устало, и, о чудо, хозяин тебе дверь открыл. Ты вначале как будто застыл на пороге, не решаясь из мрака в свету шагнуть, но вошел, изнемогший от дальней дороги, в теплый дом, где тебе предложили приют. Вместо ветхой и слевшей от пыли одежды в доме дали тебе белоснежный хитон, и хозяин с тобой был так ласков и нежен, что ты сердцем своим догадался, кто он. Не людская любовь твою душу согрела, но Иисус, ты к ногам его с трепетом пал. Слез не прятал, впервые молился не смело, а Господь тебя сыном своим называл. Ты узнал, как сладка после рабства свобода, после грязи греховной души чистота, после идола лжи поклонение Богу, после бездн сатанинских высоты Христа. О, как было отрадно молиться и верить, и прекрасные песни Спасителю петь! Невозможным казалось уйти вновь за двери и в кромешной ночи еще раз умереть. Невозможно вернуться, но вдруг захотелось. Ты так скоро забыл, как терзал тебя страх, как грехи обжигали и душу, и тело, и как больно ты падал на скользких путях. Божий Сын никого не удерживал властью. Ты ушел и понес себя бурный поток. Даже если ты выплывешь к острову счастья, Иисуса тебе не замуменит никто. Сердце будет томиться мучительной жаждой и в бессонной ночи Христа вспоминать. Потому что, как благом кусил ты однажды, потому что коснулась тебя благодать. Прежним стать человеком тебе очень трудно. Возвратившийся в мир, ты для мира чужой. А для Бога ты сын, но сегодня сын блудный, с одинокой, страдающей грешной душой. Бог тебя не прогнал, и ты знаешь об этом. Ждет отец одного из своих сыновей. Сколько бы ноги твои ни кружили по свету, остановишься ты у знакомых дверей. И пусть сердце твое не смущает лукавый тем, что если вернешься, Господь не простит. Нет, Спаситель оставил тебе это право. Право блудного сына в дом отчий прийти. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, если вы желаете, чтобы радиопередачи всегда были с вами, мы предоставляем вам возможность приобрести цифровой приемник для прослушивания радио через интернет в любом месте вашего дома или офиса. Для оформления заказа или за более подробной информацией звоните нам по телефону 425-296-78-29 или оформите ваш заказ на нашем веб-сайте.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

17 глава из книги «Деяния апостолов». Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявши с площади некоторых негодных людей, собрали с толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получивши удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, а одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». И, взявши его, привели в Аэропаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Аэропага сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем,
как некоторые из ваших стихотворцев говорили «мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пришедшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с именем Дамарь, и другие с ними. Деяния святых апостолов, глава 18.

палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай. Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлеона в Ахайи, напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них дольше, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Теперь, дорогие друзья, мы будем читать 19 главу книги «Деяния апостолов». Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоаннова крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки,
Не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить языками.

0: языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послал в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послали к нему и просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи ефесские, Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание.
1: Деяния апостолов, глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Елладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и

так много людей на дороге. Земля Гадаринская громко встречает Христа. Тут все, от богатых и знатных до самых убогих. Мне только б дотронуться к краю одежды врача. Пробраться бы ближе к нему, но никто не пускает. Толпа равнодушно теснит, уже еле дышу. Истратила все на врачей, все равно умираю. Я только дотронусь, пустите, я сразу уйду, пожалуйста, просто дотронусь, уйду, обещаю. Не стану тревожить, не буду о чем-то просить, я знаю, я верю, он взглядом больных исцеляет. Дотронусь до края одежды и вновь буду жить. Все ближе Христос, все сильнее толкаются люди, последние силы, рывок, и под пальцами ткань. Застыла планета, застыли секунды, минуты, затихла толпа, тишина. Смолк людской балаган. Смотрю на Христа. Он застыл, а потом обернулся. И смотрит сейчас сквозь толпу, сквозь людей на меня. Мне страшно. Я слышу вопрос. Кто ко мне прикоснулся? Учитель, здесь сотни людей окружают тебя. Мне нужно признаться. Он ждет. Упаду на колени и буду просить снисхождения. Может, простит. Ведь новая кровь заструилась по мертвенным венам. Впервые за несколько лет ничего не болит. Упала Спасителю в ноги. Глаза поднимаю. Он ласково смотрит. Не бойся, дочерь моя. Он руку дает. И меня с земли поднимает. С миром иди. Твоя вера спасла.

0: Как будто кто-то помолился обо мне.
1: Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе уходит прочь. Уныние и бессилье, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры. Плохого не таю в самом себе. Любовь переполняет через веру, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем значения, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословения Божьи в трудный час. Но и тогда, возможно, вы не знали, что кто-то где-то молится о вас. И только на таких, скажу вам точно, на их святых молитвенных руках тяжелая земная оболочка еще не облеклась в греховный прах. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других.

Куда бы ни шел ты и где б ты ни был, над головой большое небо. Так бесконечно и так знакомо, как будто в детстве дорога к дому. Так сладко летом пройтись полями, упасть на взгорки между цветами, под синевою с замиранием молчать и думать о мироздании, о смысле жизни, о чем-то вечном, о чем-то чистом и безупречном, манящем небе. И дальше много о том, что будет, о встрече с Богом. В минуты эти настолько остро в душе волнуя звучат вопросы. Коль жизнь под небом всего мгновения, в чем этой жизни предназначение? И если небо так вожделено, зачем, хватаясь за то, что тлено, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле? Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расстаться? День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. И вот почему мы с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, быть может, кому-то станет грустно, но смысл между строк усвоить всем бы. Начнем, пожалуй. Душа и небо. Душа человека как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но от рождения ее сознание хранит о небе воспоминания о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Оно все рвется порой на волю, клянет, горюя, свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам, пока есть крылья, пока не поздно. Но нет, напрасно, закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как так получилось, что в рабство жизнью превратилось? Зачем преграда? Зачем так строго между ней и небом, между ней и Богом? И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там, в Эдеме. Плоды вкушая с древа познания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она б внимания не обращала и все как должное принимала, когда понятия не имела о том, что будет, что смерть на тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Так было просто. Она б святой была, поверьте. И как же жить ей теперь под страхом смерти? Сильней запоров земное тело. Сбежать не сможешь, хоть что ни делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не сможешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется. И что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает и забывает понемногу тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, но не земное, несет покорно свое жилище и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела, душа смирилась, а тело в дело. Всему можно найти применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает. Все так реально воспринимает. И жизнь проходит, как на экране, как смена серий в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылку в урну. Работа, в отпуск с семьей на море. Хоть раз-то в жизни, но кто же спорит? Бегут минуты, и год отмерен, и счет их строен, и бег размерен. Мелькнет что-то в минуту грусти, мелькнет, защемит, да вновь отпустит. Пожить красиво душа желает, и чистит клетку, и украшает. Но чем я хуже? А как же люди? Второй вид жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить-то надо. Душа меняет на вещи взгляды.
Уж если выбраться невозможно, то жизнь в неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз от земли поднять не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном, забыты слезы, забыты песни, и сны другие уже посещают. Душа все та же, но не летает, и крыл не чувствует за спиной. Теперь заботит ее иное, как жить, что делать, чего добиться. Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь те зимы и проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом. А может, в клетке не так и плохо? Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клетки не так и плохи. Но предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит. Пустыне воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает? Род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи. Жить надо просто по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает. Бери, что можешь, коль сил хватает. И так промчались в водовороте года в суетной земной заботе. Душа за телом не досмотрела, что клетка вдруг как-то постарела. И душу все это удивляет. Она-то годы не ощущает. Возьмет, как прежде, не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать. Да вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, но почему-то нет здоровья. И дни рождения уже не в радость. Ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо. Друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью душа вдруг в небо опять захочет. Заплачет лежа своей постели. Как прожила я на самом деле? Всю жизнь копила добро по нитке, а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно. Быть может, совесть была б спокойной. Ах, ну почему же нет избавления? Ни обличения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет сил боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, а небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании молитвы к Богу о покаянии. Чтоб от грязи души умыться, чтоб в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, душа готова принять решение. Довольна жизни земной убогой, хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу легче стало. Душа очнулась и осознала. Открыта дверца, куда угодно. Лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ты медлишь, ты так просила, душа рванула, что было силы, да вот застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нету страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела. Душа вздохнула и полетела. Нет, жить как прежде душа не хочет. Она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жизнь земная, лишь пар и только, а сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, ты очень много здесь можешь сделать, душа, для Бога.
но все ж настанет конец земному, а небо нам будет вечным домом, ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14:23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан. Но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно — не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Когда люди воспринимают свои отношения на уровне «Ах, какой хороший человек! Какой обаятельный, умный, интересный! И как много от него можно взять!» В этом и заключается влюбленность. Супруги перестают быть друг другу интересными от того, что они изначально относятся друг к другу потребительски еще до брака. Они живут, утоляя другим человеком свою нужду – интеллектуальную, душевную, духовную, физиологическую. И тогда люди быстро насыщаются, выпивают друг друга, как коктейль в жаркую погоду. А если в сердце звучит призыв «Какой человек? Как хочется сделать его счастливым! Как хочется ему много дать, ему послужить, и ему пригодится!»

0: Случай, о котором я хочу рассказать, случился со мной во время войны в 1941 году. Меня, как и тысячи других, мобилизовали 15 августа в армию и кинули в страшный военный котел в районе сильных боевых действий на Днепре. Наша воинская часть располагалась недалеко от Киева. Перед боем к нам начали приходить политруки с надеждой поднять боевой дух воинов, чтобы они не дезертировали во время немецких атак. В один из таких дней в наш окоп пришел политрук и заявил: «Товарищи, перед нами лежит большое задание, которое возложили на нас, как на защитников нашей Родины, бороться с врагами и не допустить их дальше. Если кто-то из вас желает идти в бой коммунистам, пишите заявление, мы тут же в окопах без всякой комиссии примем вас в партию и выдадим партбилет». Все молчали. Тогда он поворачивается ко мне и говорит: «А вы, товарищ боец, что скажете?»
1: «Я не могу», — ответил я.
0: «Почему?» — спросил политрук.
1: «Потому что я верующий». Политрук, словно его подменили, круто выругался и закричал:
0: «Тут война, и таким, как ты, только пулю в лоб!»
1: Он выскочил из окопа от нас и побежал к другому. От сказанного политруком было всем не по себе. Тогда один из солдат говорит:
0: «Василий, зачем ты так поступил? Зачем сказал, что ты верующий?
1: Это же война, здесь нет никакого права. Завтра тебя пошлют на передовую, а там пуля, бац, и смотри, тебя уже нет».
0: «Да», — сказал я, — «на передовой война, но тут также война. На передовой прилетит пуля, а сюда может прилететь мина, упадет нам на окоп, и смотри, уже нас нет. Если я верующий, то зачем кривить? Если я был верующим дома, то я верующий и остался здесь, в окопе». Дня через три после этого к нам прибегает один солдат и кричит:
2: «Баптист, где тут баптист?»
1: Мои товарищи, услышав это, говорят: «Василий, ну что, не правду ли мы говорили? Вот уже и посыльной прибежал за тобой». На крик посыльного я отозвался: «Я баптист, что нужно?»
2: «Пойдем скорее, тебя зовут в санчасть», — сказал посыльной.
1: Я сказал своему командиру, и он меня отпустил. Санитарный штаб был на расстоянии 2 километра. Когда мы пришли в санитарную часть, я увидел отдельно поставленную палатку. К той палатке и привел меня посыльной. Войдя в середину, я увидел на носилках раненого накрытого человека. Когда он увидел меня, то поднял свою руку и пальцем кивнул мне, чтобы я подошел к нему. Раненый спросил меня:
0: «Ты верующий?»
1: «Да», — сказал я.
0: «А ты имеешь Библию?»
1: «Нет», — сказал я.
0: «Да, я знаю, солдатам не разрешают читать Библию».
1: Тогда он повернулся к тем, кто еще, кроме меня, был в середине палатки, к офицерам и докторам. Он сказал:
0: «Достаньте в моей шинели листок».
1: Когда ему достали листок, он подал его мне и сказал, чтобы я посмотрел на него. Я раскрыл листок и увидел стих, который был написан из псалма «Благодатная скала».
0: «Ты знаешь эту песню?» — спросил раненый.
1: «Да», — коротко ответил я.
0: «Тогда спой мне ее», — попросил он.
1: «Я не певец, но попробую», — ответил я ему на его просьбу и начал петь. «Благодатная скала нам спасение дала».
0: «Стой!» — внезапно он остановил меня. «Возьми меня за руку».
1: Я выполнил его просьбу. «А сейчас», — тихо продолжил он, когда я взял его за руку, «стань на колени и помолись за меня. Ты можешь за меня помолиться?» У меня промелькнула мысль: «Что же это тут творится?» Я на миг оглянулся назад и увидел, что в палате было два политрука, генералы, доктора, санитары —
2: От такой необычной обстановки мне стало не по себе. Но я делал то, о чем меня просил раненый. Держа его за правую руку, я начал молиться. И я почувствовал, как невидимая сила как будто подняла меня от земли и вложила в мои уста молитву, которую я говорил перед Богом. И я еще раз оглянулся на сад и увидел, что все офицеры и доктора стояли вместе со мной на коленях и плакали. Это дало мне еще больше дерзновения молиться моему Богу. И я молился за умирающего и за всех тех, кто находился в палатке, офицеров и докторов. Когда я закончил молиться, раненый попросил меня: «А теперь поцелуй меня». Я поцеловал его, и тогда он сказал: «А теперь я знаю, куда я иду». Обратился он ко всем присутствующим уже затихающим голосом: «Верьте в Бога». Затем он повернул голову и умер. Я посмотрел на тех, которые были в палатке. Все они стояли с мокрыми от слез глазами. Не зная, что делать дальше, я обратился к тому солдату, который меня привел сюда. «Подожди», — ответил он, — «я сейчас спрошу». Ему ответили, что я могу идти назад на свое место. Когда мы вышли из палатки, он спросил меня: «Ты знаешь, за кого ты молился?» «Нет», — ответил я. «Это командир полка». «Ты знаешь», — продолжил солдат, — «это же какое-то чудо». Ему мина вырвала всю середину в животе, и доктор сказал, что он может прожить не больше полчаса. Но когда его привезли к нам, он захотел, чтобы мы нашли ему верующего. Только случайно один политрук зашел сюда и сказал, что встречал здесь одного баптиста. И вот, пока я нашел тебя и привел сюда, прошло около 4 часов, а он все продолжал жить. Это настоящее чудо. Когда я пришел к своим товарищам, меня сразу начали расспрашивать, куда меня вызывали. Я им рассказал, что ходил молиться за раненого командира, а также за докторов и генералов. Тогда подходит ко мне один солдат и говорит: «Брат Василий, прости меня, я тоже верующий, я баптист». А другой подходит и говорит: «Я также верующий, и я православный». Мы начали радоваться и молились, кто как умел. Мы были счастливы, что могли молиться вместе. Этот случай стал известен и в других окопах, так что к нам после этого приходили солдаты из тех окопов, и мы вместе молились Богу. Теперь я могу сказать, что не то важно, где мы находимся — в окопах, на войне, в домашней обстановке или в церкви. Главным является то, действительно ли мы молимся и как мы молимся, потому что молитва и исповедание нашей веры — это фундамент нашей христианской жизни.

0: исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учет в военкомате. С самого раннего детства родители сеяли семя Слова Божьего в его душе, которое дало всходы в юности. Переступая порог военкомата, он даже и не подозревал, что ему предстоит пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, что с ним тот, кто никогда не оставит, кто поддержит и защитит. Проходя кабинет за кабинетом, ему приходилось отвечать на один и тот же вопрос. «Вы верующий?» «Да, я служу живому Богу». «Это абсурд. В наше-то время. Молодой человек, одумайтесь. Скоро эта средневековая дикость отойдет далеко на задний план. Вы молодой, у вас вся жизнь впереди. Стоит ли так портить ее?» После каждой такой речи в его деле вносились записи. Посещает религиозные собрания и читает религиозную литературу. Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. Дима слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. Многие не выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые впадают в малодушие. Дима взялся за дверную ручку, и на сердце было спокойно. «Входите», — ответил врач-психолог. Он взял в свои руки личное дело Дмитрия и стал его изучать.
1: «Понятно, значит, баптист».
0: «Да, я верующий».
1: «Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы всегда отправляем на обследование в психбольницу. Мы живем в цивилизованном мире, и в нем нет места религиозным басням».
0: Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит пройти унижение и оскорбление личности в среде душевнобольных людей. На душе стало невыносимо больно, а на глаза накатились слезы. Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением ждала мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом проговорил: «Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я не переживу этого. Что нам делать?» «Это ужасно, сынок, но отказаться ты не можешь, иначе тебя будут судить за уклонение от воинской обязанности. Придется лечь в больницу, а мы все будем молиться о тебе». Ничего больше не оставалось, как только уповать на живого Господа и просить у Него духовных сил. Дима лег в больницу для тщательного осмотра. Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который ему пришлось пережить за время пребывания в застенках психиатрического заведения. Не раз работники КГБ провоцировали драку с его стороны с душевнобольными людьми. Однажды, когда Дима принимал пищу, к нему подослали человека, который просто-напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду. Молодой христианин покорно снес обиду и не проронил ни одного плохого слова. В другой раз его без всякой на то причины ударили сильно по лицу. Но и тогда он не поднял свои руки, чтобы разобраться с обидчиком. Такие издевательства продолжались ежедневно. Работники КГБ не унимались. Как-то они подослали к Диме агрессивно настроенного больного, который, набросившись на парня, стал его душить. В глазах у Димы моментально потемнело, и он потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привел в чувство пострадавшего, подключив все необходимые препараты. Они спасли его жизнь, но так и не перевели в другую палату. Вот так в самой гуманной и свободной стране мира унижались честь и достоинство совершенно невинного человека. Через несколько дней к Диме пришла на свидание мама. С болью в душе он поведал дорогому человеку о всех своих бедах. «Димочка, я буду говорить с братьями, и мы будем добиваться твоего освобождения. Так дальше не может продолжаться», — со слезами на глазах проговорила бедная женщина. Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание сказали: «Мы отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю жизнь».
1: И с этими словами главврач вручил Диме документ, где был написан диагноз – умственно отсталый. После вынесенного приговора Диму не принимали на службу в армию. Казалось бы, ничего плохого не произошло. Но какая это жизнь с таким диагнозом? Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те же слова. «Мы вас не можем принять с таким диагнозом». «Но ведь я полностью здоров». «Мы это видим. Но, увы, документ есть документ. Извините». Время не стояло на месте. Дима женился. У него уже было 9 детей. Но как прокормить такую семью, если везде отказывают в работе? Бог испытывает сердца, проверяет нашу верность Ему. Когда нам кажется, что уже все, предел и нет больше никаких сил, тогда Господь выходит на помощь. Шел 1997 год. Времена гонений давно уже закончились. Была объявлена свобода вероисповедания. На стадионах и площадях открыто звучала проповедь Евангелия. Люди вздохнули с облегчением. Пришла помощь от Бога и для Димы. Совершенно неожиданно для него он познакомился с одним очень хорошим братом-баптистом, который работал врачом в больнице. Дима обратился к нему за помощью, чтобы тот помог ему снять с плеч такой невыносимый груз, как статью «умственно отсталый». Новый товарищ с радостью согласился помочь. В скором времени был собран совет психологов, где Диме предстояло ответить на все поставленные вопросы. Вопросы были самые обыкновенные. Кто такой Моисей? Как звали родителя Иоанна Крестителя? И так далее. На все расспросы Дима отвечал мудро и правильно. «Понимаете, тогда было такое время», — в заключении беседы сказал врач. «Власть усиленно вела борьбу против верующих. Мы были вынуждены писать такие диагнозы. Вы абсолютно здоровы. Успехов вам!» Так закончился срок этого долгого заключения.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В радиопередачах в течение этой недели мы будем рассматривать вопрос, который задают все люди, вне зависимости от национальности, культуры, а также социального и экономического положения. Язык, который они употребляют, чтобы выразить этот вопрос, может претерпевать различные формы, но вопрос этот остается одним и тем же у всех людей. Где найти безопасность? Я повторяю, что этот вопрос глобальный. Люди ставят его перед собой везде, вне зависимости от всех различий, которые существуют между ними. Все желают найти безопасность. Фактически, большая часть всей человеческой деятельности направлена к этой цели – найти безопасность. Одним из методов определить важность, которую люди приделяют тем или другим вещам, есть узнать, как много люди платят за то или другое. В нашей современной культуре есть различные агенции, организации, которые вовлечены, так или иначе, в дело сохранения безопасности. Этим организациям люди платят миллиарды долларов каждый год. Я желаю назвать несколько таких организаций. Прежде всего, у нас имеются страховые компании, которые делают большую работу, но круг их действий ограничен. Вы можете застраховать себя на случай катастрофы, но нет способа знать, произойдет ли такая катастрофа. Вы можете застраховать себя от огня или кражи, но нет возможности быть уверенным, что пожар вас не посетит или не произойдет кража. Поэтому, хотя страховые организации проделывают большую работу, поле их действий ограничено. Есть некоторые вещи, которые они гарантируют, тогда как над другими у них нет никакого контроля. Существуют также так называемые агенции безопасности, публичные и частные. Полиция является публичной агенцией безопасности. Существует также несметное число частных агенций безопасности, и их количество растет с каждым годом. С появлением угонов самолетов появилась целая система обеспечения безопасности в аэропортах. Преступность растет с каждым годом. Это отнюдь не критика полиции, но указание на то, что подобные агенции ограничены в своих действиях. Дальше. Есть в Соединенных Штатах Америки так называемое социальное обеспечение. Оно, то есть социальное обеспечение, существует во всех западных странах. Сегодня много говорят о безопасности типа «от колыбели до гроба». Но мы должны спросить, является ли это название всеохватывающим и полноценным. Идея состоит в том, что для каждого вида нужды, которая возникает в жизни человека, правительство обеспечит ее решение без всяких налогов и тому подобного. Когда вы больны и попадаете в госпиталь, вас лечат и покрывают все расходы по лечению. Когда вы находитесь в возрасте, в котором не можете работать, вы получите доход, который покроет все ваши нужды. Конечно, нам известно, что система социального обеспечения не является идеальной и надежной. Интересно, что многие народы достигли очень высокого уровня эффективности в своем социальном обеспечении. Две страны в Скандинавии, народы, с которыми я лично знаком, это Швеция и Дания, которые имеют идеальную социальную систему. Печально только, что там существуют высокие налоги. Но статистически странами с наибольшим процентом самоубийства в мире являются именно эти две страны, Швеция и Дания, что указывает на то, что даже социальное обеспечение не обеспечивает полной безопасности. Мы говорим о людях, у которых теоретически все физические и финансовые нужды
покрываются системой обеспечения. Но тем не менее и эти люди не могут ужиться с жизнью, и поэтому прибегают к другой альтернативе, к самоубийству, которое отнюдь не является доказательством хорошей безопасности. Дальше. В мире существует еще один вид безопасности. Мы зовем его силами безопасности. Это армия, военно-морской флот, воздушные силы и так дальше. И каждая страна провозглашает, что она содержит военные силы ради поддержания безопасности своей страны, что во многих случаях отвечает действительности. Но, собственно говоря, что это за безопасность? Давайте возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Чем сильнее безопасность Соединенных Штатов Америки, тем слабее безопасность Советского Союза. И наоборот, чем сильнее безопасность Советского Союза, тем слабее безопасность Соединенных Штатов Америки. Короче говоря, безопасность одной страны создает автоматически опасность для другой страны. То, что называется безопасностью для одной страны, носит название опасности для другой. Я далек от критики тех, которые занимаются проблемой безопасности своей страны. Многие меры заслуживают на поддержку и являются ценными мероприятиями. Но в то же самое время я хочу сказать, что ни одна из сторон не достигла фактически всеобщей или постоянной безопасности. Есть такие области, в которых невозможно обеспечить безопасности. Но даже там, где ее обеспечивают, обеспечивают только на некоторое время. Итак, я прихожу к заключению, которое является очень важным, когда мы будем пытаться дать ответ на вопрос, где найти безопасность. Вот мое заключение. Несмотря на все человеческие усилия и все мероприятия, есть много областей, где человек бессилен достигнуть реальную безопасность. И я верю, что единственной надеждой достижения реальной безопасности есть прийти к этому заключению, считаться с фактами, не строить ничего на нереальности, на том, что не является тем, за что оно себя выдает. В одной из будущих радиопередач мы представим вашему вниманию один из контрастов Священного Писания, а именно притчу о двух людях, каждый из которых строил дом на различных фундаментах, один на скале, а другой на песке. Я желаю сразу же заметить, что достигать полной

притчей. Слушайте внимательно, и вы увидите альтернативы. Непостоянство, неустойчивость человеческого достижения и всеобщая безопасность, которую предлагает Бог. Помни, что, говоря о мудрости, мы имеем в виду не мудрость человеческую, а мудрость Божью, говорящую через Священное Писание. Будем читать книгу притчей, первую главу, стихи от 20 до 33. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обречению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обречений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Итак, слушающий меня, то есть Божью мудрость, будет жить безопасно. Вот в чем источник безопасности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Один богослов сказал: «Находясь в испытании, никогда не будем забывать, что мы имеем нужду не в перемене обстоятельств, но в победе над собой. Когда мы доверяемся Господу и полностью отдаемся Его водительству, тогда наши обстоятельства способствуют нашему духовному росту и успеху в служении. Все трудности, все испытания, все скорби только приближают нас к Богу. Поэтому так важно для каждого христианина смотреть на все посылаемое Богом, как на проявление Его любви и мудрости, и уметь извлекать уроки из жизненных переживаний. Посмотрим на наши обстоятельства именно так, и мы найдем в них руку Божью. Мы непременно увидим, что наши обстоятельства не только не затрудняют наше служение Богу, но, напротив, могут способствовать нашему совершенству. Мы никогда не получим от Бога то, что Он хочет нам дать, и никогда не приобретем того, к чему стремимся, если не увидим в наших обстоятельствах путь к достижению этого. Когда Господь ведет нас через скорби, трудности и лишения, это значит, что Он ведет нас через свои горы. От нас самих зависит, пойдем ли мы послушно и доверчиво за Ним, чтобы подняться на новую духовную высоту, или же в унынии и сомнении останемся у подножия горы. Как часто, к сожалению, случаи, когда дети Божьи, желавшие возрастать духовно, не поднимались на те горы, которые посылал им Господь. Господь может дать нам больше, чем мы у Него просим. Он может послать такие благословения, о которых мы сегодня не думаем. Но все это зависит от того, идем ли мы Его горами и умеем ли в самых неблагоприятных обстоятельствах служить Ему. Господь, посылая скорби, не отвергает нас, но поднимает к себе. Будем же смотреть на наши обстоятельства, как на те необходимые ступени, которые по воле Божьей ведут нас к Нему».

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие радиослушатели, сейчас вы услышите продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Китайские проводники доставили маленькую группу беженцев в деревню Чегеде, которая располагалась как раз напротив русского села по ту сторону границы. Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских солдат. Как только группа прибыла в Чегеде, ее тут же обступили китайцы, в основном мужчины. Все они показывали пальцами на ступни ног двух женщин из группы. Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 20 века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, что считалось особым признаком красоты. Поэтому женщины с большими ступнями удивляли китайцев. Они интересовались, замужем ли девушки, а те, в свою очередь, указывали на четырех мужчин из группы. На это раздавался громкий смех. Китайцы не могли поверить, что такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчинами. Другие даже предлагали деньги, чтобы купить их себе в жены. С большим трудом удалось беженцам избавиться от толпы любопытных зевак. Китайские проводники проводили беженцев в гостиницу. Это было довольно странное строение. К стенам изнутри были пристроены лежанки, которые нагревались за счет отопления извне. Спали на соломенной подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела только с одной стороны, а когда гость замерзал, он поворачивался на другой бок. На обед в гостинице подавали белый хлеб и чай. Вот уже многие месяцы девушки и их спутники не только не ели, но и вообще не видели белого хлеба. Поэтому с величайшим удовольствием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но вскоре их настиг неприятный сюрприз. Беженцев окружила группа китайцев, среди которых был их старший проводник. Они потребовали от них все оставшиеся деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и плащ, затем они перерыли все вещи беглецов, ища деньги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии осталось всего 10 рублей, которые ей удалось спрятать в нижнем белье. Когда они узнали, что китайская деревня расположена как раз напротив русского села по ту сторону реки, то поняли всю опасность их положения и начали искать возможность покинуть Чегеде. На следующее утро беглецы отправились в восточном направлении. Они держались берега реки и примерно через 30 километров достигли небольшого городка, где нашли приют в доме китайца, который был женат на русской женщине. Его жена ожидала четвертого ребенка и, конечно, была бы рада, если бы девушки, которые назвались медсестрами, остались у нее и помогли бы ей при родах. Она выглядела очень несчастной. Анна и Мия поинтересовались, как она попала в жены к китайцу. И она рассказала им, что была украдена и продана в рабство этому мужчине. Девушки спросили ее, почему же она не убежит? Печальный взор матери обратился к детям. «Как я могу бросить своих малышей?» — ответила она вопросом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом доме ради нее. Но поведение мужа не внушало доверия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отношению к девушкам, поэтому они просто боялись остаться в доме и вынуждены были попросить разрешения переночевать в сарае. Это он им великодушно разрешил, и таким образом подруги могли хотя бы спокойно выспаться на жестких циновках. В этом городке они задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на хлеб. Так у них появилось немного съестного. Семья, у которой они остановились, иногда приглашала их к более чем скромному столу.
Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы. Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы через Амур. Отправившись дальше, они

Они все же находили чашку чая для этих, как они считали, больших людей из России. Часто нашим друзьям предлагали покурить опиум, от которого менониты, конечно, отказывались. Особенное внимание привлекли к себе девушки и прежде всего из-за ступней ног. На них смотрели как на диковинку, иногда прося разрешения даже потрогать эти большие ступни. Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Увиденное в большинстве сел вызывало сочувствие. Особенно было жаль детей. Многие из них неподвижно сидели, греясь на солнышке. Часто можно было встретить подростков с малышами на руках или младенцами на закорках. Матери с их искривленными ступнями ног, вероятно, не могли за ними ухаживать. Это приходилось делать старшим детям. В одном из сел они посетили школу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учитель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя веером мух. Перед ним на полу сидели мальчики и читали вслух из книги. Иногда они прекращали монотонное чтение, тогда учитель ударял веером одного из них по голове, и чтение продолжалось. Длительное путешествие приносило не только интересные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в пруду, были неожиданно напуганы группой китайских солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки увидели быстро приближающихся к ним солдат, они громко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрывшиеся к тому времени за холмом, прибежали на зов, и таким образом девушки были спасены. После многих дней изнуренной ходьбы беглецы наконец добрались до городка Айгун, расположенного напротив Благовещенска. Здесь они встретили христиан. Еще в менонитских селах им посоветовали разыскать семью китайского торговца, который недавно через свидетельство русского миссионера-баптиста пришел к вере. Он уже и раньше был известен своим дружелюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они немного говорили по-русски, и наши друзья могли с ним побеседовать. Китайцы рассказывали, что недавно разъяренные фанатики-буддисты убили 69 христиан. Несмотря на это, они проявляли гостеприимство по отношению к беженцам и приняли группу у себя на целую неделю. В воскресенье беженцы приняли участие в богослужении китайских братьев и сестер по вере. Для Мии это было первое богослужение за многие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом языке, Мия чувствовала себя как дома и была неизысканно рада. В конце концов, это был ее Бог, который сопровождал ее до сих пор, храня от опасностей. Всего несколько недель назад она стояла на берегу Амура в Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил могучий Амур. Большими и пугающе черными казались его волны. Не потому ли китайцы называли его рекой Черного Дракона? Но с помощью Божьей Мия осилила его. В это все еще было трудно поверить, но это была сущая правда. Как в сказке лежал теперь Амур у ее ног, и девушке казалось, что вода его стала светлее, а течение спокойнее. С помощью айгунских христиан беженцам удалось дать телеграмму доктору Иакану Исааку в Харбин, в которой они попросили у него денег на поездку. Спустя неделю пришел ответ с телеграфным переводом примерно по $10 на человека, что должно было хватить на проезд и питание. Эти деньги они получили из фонда помощи советским беженцам. Сразу после поступления денег к группе присоединились еще двое мужчин, братья Копер из менонитских сел Туркестана. Они бежали из Советского Союза тоже через Амур, но совершенно без средств. Они просто перестали.

плыли реку, а теперь не имели ни денег, ни друзей, чтобы хотя как-нибудь устроиться в Китае. Единодушно группа решила сумму, полученную из Харбина, поделить с расчетом и на братьев Копер. Теперь они могли купить билеты на пароход, но на питание им не осталось ничего. Нужда учит великодушию, укрепляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот раз. Оставить братьев Копер в Айкуне без всяких средств к существованию верующие просто не могли. Бог позаботился о своих детях и на этот раз. На пароходе они встретили троих мужчин, которые говорили по-русски. Капитан, английский миссионер, пастор Кэмпбелл и еврейский студент, который, кроме русского, знал еще немецкий, английский и китайский языки. Эти трое взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в свои каюты первого класса на чай. Особенно хорошо сложились отношения между беженцами и миссионером. Хотя этот не знал ни немецкого, ни русского, они вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели они вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами, меннониты вместе с миссионером сходили на берег и обычно на рынке распространяли христианскую литературу. Нужда, которую они видели на рынках и городах, была неописуемая. Теплота и любовь пастора Кэмпбелла быстро находила отзыв в душах бедных китайцев. Для Мии этот мужчина стал примером в миссионерском труде, примером, который она никогда не забыла. К ночи путники спускались в отведенные им места четвертого класса, ложились на узкие нары в окружении многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китайцы, которые иногда делились с девушками скромным обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской половине группы. Двоих мужчин капитан временно принял на работу, и они получали немного денег, чем покрывали часть расходов на питание. В общей сложности пароход находился в пути по Амуру 9 дней. Речное дно было такое, что судно вынуждено было почти всегда держаться с советской стороны Амура. Оно иногда так близко подходило к берегу, что можно было хорошо слышать разговор людей на берегу. Однажды русские рыбаки заметили на борту парохода европейцев. «На вашем пароходе наши люди!» – вдруг закричали они. Мия с друзьями тотчас скрылись из виду и больше никогда не показывались на палубе, когда судно было на советской стороне. В следующий раз советские пограничники поднялись на борт парохода, чтобы отыскать в нем беженцев. Капитан тотчас велел пассажирам, которым грозила опасность, спрятаться за дровами. Когда советские солдаты поднялись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о каких-либо беженцах на его судне. Другие пассажиры тоже не выдали Мию и ее друзей. И лишь когда пароход покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полностью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской территории, и русские не имели права что-либо возразить. И тут неожиданная неприятность свалилась на головы беженцев. В одном из портов пароход взял на прицеп баржу. Команда закрепила канат, которым баржа была взята на буксир за пароходную трубу. Через несколько часов баржа зацепилась за подводную скалу и стала намертво. А так как это не сразу заметили, то появилась угроза, что баржа сорвет пароходную трубу. Труба уже сильно накренилась. Когда буквально в последний момент капитан заметил опасность и остановил судно, пароход едва избежал пожара. И, наконец, через 9 дней путники прибыли в Харбин. Группа покинула пароход, попрощавшись с приветливыми пассажирами и прежде всего с пастором Кэмпбеллом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они не знали его адреса,
но первый же таксист взялся доставить их до жилья доктора, хорошо известного в городе. Они нашли этот дом, и госпожа Исаак открыла им дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я тоже беженка из России», — сказала госпожа Исаак и пригласила их войти в дом. Анна вспоминала. «В это было трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы как-то сразу почувствовали себя дома». Госпожа Исаак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь, каким образом они бежали от советского режима. Анна и Мия спросили, не прибыли ли в Харбин Петр Вебе и Петр Гильдебранд. Госпожа Исаак утвердительно ответила на их вопрос. «Они сейчас находятся в молитвенном доме русских баптистов, где комитет беженцев разъясняет людям, как оформить соответствующие документы на выезд в Америку», — ответила она. Естественно, они сразу же изъявили желание пойти туда. Госпожа Исаак дала им адрес, и через некоторое время беженцы оказались в баптистской общине. У обеих подруг перехватило дыхание, когда они, переступив порог молитвенного дома, увидели за кафедрой старого друга Петра Вибе. Он как раз разъяснял собравшимся, как оформить документы на выезд в Америку. Петр Вибе сразу заметил девушек, стоявших у порога. Слова застряли у него в горле. «Как это вам удалось, девчата?» – спросил он, прервав свое объяснение, и тут же пригласил группу представиться и разъяснить присутствующим, как Бог вывел их из страны Советов и что они при этом пережили. Это было трогательное благодарственное богослужение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Он пил до дна земных страданий чашу. Судьбу свою Христос знал наперед, за род людской, за жизнь мою и вашу. Отцовский долг его на смерть зовет. И он идет уверенно и смело. Земная жизнь подходит уж к концу. Хоть сердце в нем томилось и болело, был в послушании небесному Отцу. Скорбело сердце участью томимо людей, кричащих нагло так: «Распни!» Он их любил, любил непогрешимо. Молятся: «Прости им, не вмени!» Позорный крест немало не смущала та казнь сердец жестоких палачей. Там тьма свои дела уже совершала, и не смущал их взор святых очей, а он горел любовью, не укором, и сердцем был готов весь мир обнять. Рвалась душа в небесные просторы, тесно в больной сей плоти пребывать, в избитой, пригвожденной, страшной болью, где гвозди так безжалостно впились. Разодранные раны истекали кровью, и крик людей: «Спаси себя, Иисус!» Как наглый вызов в крике безрассудном неслось к нему в насмешке и хуле. А он все думал, как извлечь из тьмы народ сей трудно, как низ копал, и тонет он во зле. Последней каплей в чаше оказалась та губка желчи, данная ему. Она к устам иссохшим прикасалась, просил воды, но дали желчь Христу. С большим трудом последний вздох достался. Последний раз взглянул он вниз с креста и, предав дух, безжизненно склонился. На грудь упала голова Христа, испив до дна земных страданий чашу, он крестный путь спасения завершил. На крест вознес он беззаконья наши и кровь свою за нас пролил, как символ тех страданий и мучений. Вкушать мы будем трапезу его. Пусть наше сердце, разум, помышления прильнут к Христу, учась и веруя в него. А он вблизи, он с нами пребывает. Сердца откроем шире для Христа. Пусть Дух Святой хвалою наполняет уста за дар спасения Христа.

Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Иакова 1:25. Тот, кто слышит Слово Божье, но не вникает и не живет по нему, теряет очень много. Он не понимает истину так, как должно. Писание для такой души лишь как зеркало, в которое он посмотрел, увидел себя и остался таким, каким и был. А те, кто вникает в Слово Божье и пребывает в нем, благословенны. Очень ярко и доступно, что значит вникать, описал царь Соломон в наставлении своему сыну. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Притчи 2:15. Та душа, которая вникает в закон совершенный, закон свободы, становится другой, ибо Слово Божие, проникая внутрь ее, производит свою работу в душе и духе. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Такую душу Слово очищает, утешает, направляет, укрепляет и просвещает. Вникающий в Слово Божие видит то, что не видят другие. Он видит власть и красоту Писания, видит чудеса закона Божия. Такой душе Бог открывается в Своем величии, в Своей премудрости, силе и красоте. Писание для такой души не только лишь зеркало, а хлеб жизни, светильник, свет, утешение, меч, источник мудрости и ведения. Вникать в Писание необходимо в течение всей жизни, потому что Слово Божие неисчерпаемо. Оно является для нас бездной богатства, премудрости и ведения Божьего. Римлянам 11:33. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, самое последнее предложение. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, самое последнее предложение, даже не весь текст. «И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Почему они разбились? Скажете, странный стих. О Христе не сказано, о Боге не сказано, о каких-то кораблях там. Где-то когда-то разбились. И все-таки Библия нашла нужным записать, что корабли царя Иосафата разбились у берегов. И в Фарсис, где пальмовые деревья, где павлины красавицы ходят такие с хвостами, где слоновая кость, где очень много афинского золота, куда очень часто отправлял Соломон корабли. А вот Иосафат отправил их, и они у берегов разбились. Почему они разбились? Цивилизация. Очень удачный ответ. Господь не благословил. Теперь смотрите. Весь Израиль знал, что Иосафат строит на берегу корабли. Зачем? За золотом. А золото – это благополучие государства, это слава царя, это прочность всей империи. И вот когда это известие пришло, это была трагедия, когда весь двор узнал, что корабли разбились, а туда вкладывались средства, сокровища, чтобы построить, потому что это было щедро, потому что с надеждой строилось. И, наверное, когда первый вестник Гонец прибежал во дворец и сказал: «Царь Иосафат, вовеки живи, твои корабли, как стучало сердце у Иосафата. Он радовался этому? Нет. Наверное, люди рассуждали так: да это там поднялся ветер необычный на 9 баллов, и корабль не выдержал. Первая версия. Вторая, когда строили его, кораблестроители нарушили технологию. Вторая причина. Третья какая? Команду подобрали ненадежную. Оказывается, были моряки вроде бы со стажем, с экспириенсом, не могли управить. Какую еще придумаем причину? И люди гадали, думали, и только 2 человека знали истинную причину этой трагедии. 2 человека на земле. И я думаю, что когда известие пришло, царь Иосафат испугался. Он мог всем объяснить. Много причин, 5-10 причин сказать, что вот это могла быть причина, вот это, тем более в живых никого не осталось. Так легко сказать. Но 2 человека знали настоящую причину крушения. Кто знал? Знал пророк и знал царь. А что же произошло? А оказывается, причина-то совсем была не в погоде. Ни в условиях жизни, ни в кораблестроителях, которые делали, ни в моряках даже. Прекрасное судно было, с учетом всех обстоятельств, на дальнюю дорогу. И для того, чтобы там взять и груз, и все это было рассчитано. А причина следующая, давайте прочитаем чуть выше, совсем выше чуть-чуть. 2 Паралипоменон, 20 глава, 32 стих, написано о Иосафате. «И ходил он путем отца своего Аса, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних». Прекрасный царь, очень молодым был, когда заступил на царствование, очень благочестивым был. Всех идолов всех сжег и повыбрасывал в Иудее. Господь был очень доволен им, полюбил его. А дальше написано, но, 35 стих, вот в жизни у него произошла каверза, которой бы так не хотелось, потому что биография царя прекрасна, и вот но, одно только маленькое но. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно,
и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли. И изрек тогда пророк слово и сказал: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то Господь разрушил дело твое, и разрушились корабли». Все. Братья и сестры, вот это место, оно как-то заставляет нас остановиться. Как-то заставляет нас задуматься причины происходящего в нашей жизни. Вы знаете, мы очень склонны списать на обстоятельства, на ошибки, на другие вещи. Но Господь желает, чтобы мы искали корень происшествий, потому что мы должны из них взять научение для себя, чтобы научиться, чтобы не попасть в дело и не погибнуть. Однажды молодая семья заключала договор с другой стороной, договор деловой, бизнес в Америке называется. И когда они пришли к своим родителям, они говорят: «Папа, мама, мы заключаем очень удачный бизнес». Папа, мама говорит: «А он верующий?» «Да, он вообще-то верующий. Ну-ка, расскажите о нем». И они стали рассказывать. И когда рассказали, папа и мама говорят: «Дети, ни в коем случае никакого дела не имейте». Почему? Потому что это беззаконник. Как? Да посмотрите на жизнь, вы что, ослепли? И дети не послушались. У детей часто свое мнение, но у них нет чуткости к Богу, голосу Божию. И иногда не внимают родительскому глазу, Слову Божию не внимают. Прошло совсем короткое время, 3-4 года, и этот молодой брат вынужден был принимать решение или банкротом быть, пойти, а семья, или все взять на себя, несколько десятков тысяч. Когда он пришел домой, у него было совсем другое лицо. Туда же к родителям, и они говорили ему: «Разве мы вам не говорили? С кем вы решили соединиться в общении и какое вы решили дело иметь? Разве может что быть чистое с нечистым вместе и беззаконное с чистым праведным? Да не будет оно, и успеха не будет. А если вы гонитесь за длинными деньгами, нищими останетесь». Вы знаете, сам царь Иосаф был прекрасный человек. Но, знаете, ему требовалось, как царю Иудею, требовалась большая близость к Богу, чтобы государство действительно было благополучно. Сегодня многим отцам и матерям нужно быть очень чистыми, к Богу чуткими, чтобы семьи имели благословение. Вы знаете, Господь любил его. И вот однажды царь Иосафат допустил грубейшую ошибку в жизни своей, грубейшую. Это было на почве свадьбы. Сын Иосафата увидел дочь Ахава и Иезавели. Она была очень красивая девушка. И сердце молодого человека забилось. Что улыбаетесь, братья? Красивых девушек, я сказал, да? Да, они все красивые в юности, все красивые. Но написано, что красота, как, помогите? Суетно. Если бы это все приняли верою, если бы услышали, как положили в сердце свое. И Арам, он увидел эту красавицу, сердце застучало, кровь ударила в голову. Все, с этого момента любовь забушевала внутри. Иосафату бы вмешаться в это время, сказать: «Сын, да ты глянь на эту родню, ты глянь на отца ее, это беззаконник. Ты немножко к Богу обратись, ты что думаешь, он не сделал этого». И в жизни у него произошла страшнейшая трагедия. Я забегаю вперед, но когда он умер, передав первенца Раму все государство, он и жена его, которую наставляла Изавель и Ахав, и он принял решение, он поубивал всех братьев своих. Это трагедия. Что Изавель творила с мужем своим, с Ахавом, то эта дочь вытворила в доме Иосафата, разрушив его все. Это ужасное происходит, когда люди не обращаются к небу, когда выводятся только чувствами, когда не помышляют о воле Божией, тогда такая яма ждет их в жизни, это ужас. Но Бог был милостив к нему и пытался отрезвить Иосафата.
Однажды Иосафат, будучи породнился, пришел в гости к Ахаву. Ахава говорит: слушай, рядом у нас Рамов Галаадский, давай его возьмем. Тебе и мне, чем плохо? И вы знаете, вот святые иногда бывают робкие, ложно смиренные, и не пытаются сразу поставить так вопрос: я узнаю у Бога. Иногда мы поддаемся такому натиску беззаконников, которые наглые бывают. Они знают, чего ищут. Они доют верующих. Они давят их и прессуют, потому что у них есть своя цель. Им нравится смирение христиан. Только они иногда не мыслят, что защитой смиренных сам Бог. И вот когда он его уговорил, Иосафат все-таки проявил благоразумие, говорит: есть ли пророк Божий? Есть. И он выслушал, когда пророк сказал: вижу весь народ какой? Овцы, бегающие по склонам без пастыря. Я думаю, в этот момент Иосафат испугался внутри. Так что получается, не будет благословения? Ахав давит: пойдем, да мы с тобой возьмем, да мы с тобой поделим. И они пошли. Книга Царств 3 описывает, что они вышли войсками на битву. Иосафат остался в царских одеждах, в достоинствах своих. А Ахав мгновенно переоделся. Совесть его знала его. И вот там написано, когда царь сирийский дал указание: никого не трогайте, только царя поразите, то есть сердце, и все они разбегутся. И тогда конница кинулась к Иосафату, потому что он в достоинствах царя. Это был момент, когда Бог показывал ему: посмотри, что сейчас с тобой будет. И когда он увидел, на него мчится эта лавина, это сметут,

законники никогда не уйдут от рук властителя жизни, от Бога. Не прячьтесь, не переодевайтесь, не делайте вид благородных святынь, не делайте. И написано в Библии, один стрелок, совершенно случайно написано, натянул стрелу в эту гущу, выпустил стрелу, но это была стрела, которой управлял Бог. Стрелами жизни и смерти управляет Бог. И эта стрела не к кому-то попала, не к кому. Она шла к своей цели. И нашла цель именно в трещинку между двумя чешуями латы и вошла туда. Эта стрела, она шла, искала своего назначения. К концу дня его не стало. К концу дня его не стало. И как было сказано, кровянистые эти вот колесницы омывали блудницы у пруда, а он уже был мертв, Ахав. Но самое интересное, когда Иосафат наконец испуг отошел, он успокоился и возвращается, написано в мире, почитайте. И возвращался Иосафат в мире в Иерусалим. Наверное, шел и думал, о, слава Богу, пронесло. Какую глупость я допустил, он меня уговорил, ну смерть в глаза смотрела, слава Богу, ты сохранил меня от этого. И когда подходит к вратам Иерусалима, его встречает пророк и говорит, стоп, стоп, стоп, стоп, царь. Если я бы был на месте царя, я бы, наверное, снова заволновался, что еще не кончилось. А пророк ему и говорит, ты почему пошел с Ахавом? Ныне Бог тебе говорит, ты почему дружишь и имеешь общение с ненавидящими Господа? Знай, что сегодня Бог говорит, гнев Божий проливается на тебя. Ты зачем пошел в общение с ним? Наверное, думаю, в этот час испугался Асав, Иосафат. Он понял, что по неразумию своему, по слабости своей попал в этот союз. И Бог, любя его, преследует и хочет его на место поставить и сказать, будь благоразумен, не принимай глупых решений, не будь поспешен. За тобой царство стоит. Бог любит тебя, остановись. И когда он стоял в раздумье, пророк говорит дальше, но, я думаю, наверное, улыбнулся и сказал ему, а Бог любит тебя. И от того, что ты в Иудее вычистил от всякого греха и статуи, и кумиров, и вала, всю территорию, Бог милует тебя. Это было как бальзам. Это было так благодатно, так хорошо для него. Но видите, вот следующий момент, вот видите, как произошел, к чему мы подошли. А когда Ахозия, сын Ахава умершего, это был очень жестокий и разложенный молодой человек Ахозия, который после отца остался. Он царствовал всего 2 года. Настолько был опустившийся, и вот с ним-то Иосафат почему-то вступил в сделку, в соглашение, что прогневало Господа. Прогневало. Ахозия, бедный молодой человек, всего 2 года был, и когда заболел, он упал сверху со 2-го этажа, с решетки. Случайностей не бывает, братья и сестры. Не бывает. Просто упал сверху вниз, переломал себя. Потом призывает слуг и говорит, сходите к божеству Акаронскому, к Вейзельвулу. Это бес. Сходите, узнайте, буду ли я жить. Его встречает Илья и говорит, возвратите, скажите, он не будет жить. Он не будет. Почему? Он не к Богу идет. Он не к Богу идет. В наших всех вопросах жизни, смерти и дел нам нужно идти к Богу. Не так давно я беседовал, назову так, с собеседником, потому что он здесь. И мы так мирно беседовали. Этот человек мне говорит, вы знаете, так интересно в жизни было. Мы искали дом. Спокойно купить дом. Ну и как всегда, риэлторы предлагают один, другой, третий вариантов много. И вот мы заходим в один дом, смотрим, глаза говорят одно. Ну так или не так, братья и сестры? Что молчите? Дом прекрасный, все хорошо. Но мой собеседник говорит, и вдруг мысль, помолись Богу. И Бог отвечает, потому что мы обращаемся к Ему и говорит, вы не берите этот дом. Почему? Ну ты такой, беседа такая. Потому что через несколько лет, это будет очень шумное место. Будет изменение в городе здесь.

есть вы сейчас этого не знаете просто, но лучше не берите. Они поблагодарили и ушли. Второй дом пришли, когда второй дом пришли, прекрасный дом, место такое уютное. И то же самое, когда зашли, ходят, а собеседник мой говорит, снова я молюсь Богу, Господи, такой дом хороший, может быть, нам его купить? И вдруг внутри опять, не берите, потому что здесь чувствуете тяжесть. И часто чувствуется тяжесть атмосферы в этом доме. Почему? В этом доме очень тяжелое наследство. Какое наследство? Здесь жили люди, слуги князя тьмы. Тогда ты человек и молится, Господи, ну мы помолимся, и этот дом осветится постом и молитвой, и он будет христианский. И Господь говорит, будет. Но это будет ужасная битва, а когда закончите битву за дом, начнете битву с соседями, которые пропитаны этим же духом. И вы знаете, нашелся им дом. Я был в этом доме. Прекрасный дом. Но мне понравилось так, когда и мы, и вы, братья и сестры, в решении всех вопросов, всякого дела и бизнеса куда? Но мы же верующие. Как многие сегодня молодые люди ошибаются в жизни, потому что со своим делом не обращаются куда? Что вы на меня не смотрите? К небу надо обращаться, братья и сестры. Это очень серьезно. Мы хотим иметь благословение, мы хотим иметь успех, хорошую семью, некоторый бизнес. Нужно к Богу, чтобы Он научил, с кем заключать союз. Ошибка может быть очень трагической. Вот я вам расскажу один пример. Один из братьев рассказывает. Была у него беседа. Пожелала одна сестра рассказать ему жизнь свою, потому что чувствовал тягость сердечную. И он ее расспрашивает, как она жизнь проводит, обнаружил, что у нее есть одна страсть, с которой она заключила союз. Это книги. И он говорит, а как это так? Она говорит, вы понимаете, у меня такая жажда к книгам, я читаю все подряд. Что улыбаетесь, братья и сестры? Без разбора. Ну хорошо, я не думаю, что она одни газеты читает. Так и было. Она читает книги. Какие книги, как вы думаете? Догадывайтесь, какие. Проглатывает, проглатывает и проглатывает. И когда он ей объяснил, что это яд, заглатываешь, голубушка, заглатываешь яд. Ты же погибнешь, ты заключила союз с миром книг, с духами авторов. Ведь автор вкладывает дух свой в книгу. Она поняла, испугалась так сразу и покаялась в этом. И когда покаялась, говорит, проповедник, а можно мне вот последнюю книгу дочитать? Такая она интересная, и там осталось всего? Он говорит, нет. Ну как, нет. Союз нужно разрушать сразу, потому что он имеет цепи, способность вцепиться в жертву и не отпустить ее. Но она его послушалась, поскольку он был старше, ее послушалась. Они помолились и расстались. Второй раз они встретились в Америке через 8 лет. Здесь. И когда он оказался в этой церкви, в гостях, где она была член церкви, и говорил проповедь, сердце ее замучилось внутри, а потом, что тяга пришла, надо побеседовать, обнаружилось, что она стала зависимой. Когда после проповеди, после собрания подошла к нему, говорит, я хочу побеседовать. И стала рассказывать, я не могу, у меня ушла молитва, у меня не могу я читать Слово Божие. Когда я становлюсь на молитву, все эти книги начинают в моей голове воевать. Я не могу, я с ума схожу, я что мне делать? А он говорит, а с чего это началось? Мы же с тобой молились. Она говорит, началось очень просто. В Америке, разбирая однажды вещи, через 3 года по приезду в Америке я, наконец, добралась до личной библиотечки. Взяла эту книжку, которую я читала, помните, тогда? Он говорит, я не помню книжку, но ты мне это говорила. Так вот, вы не поверите, я взяла ее, открыла. И открылась где? Где не дочитала. Она говорит, я села, я в это время убирала дом. Я села, думаю, я только сейчас дочитаю, и все, такая она была интересная. Как же закончилось там? Это только началось.
С этого момента она говорит, я ничего не могу с собой делать. Я не управляю собой. У меня ужасные мысли приходят, у меня нет никакой веры. Он не рассказал, что дальше с ней, братья и сестры. Но мы с вами читали о том, что и разбились корабли. Но сегодня сколько душ разбились, сколько семей разбились, сколько церквей разбиваются, потому что они теряют общение с живым Богом. Никакого союза с беззаконием, с нечестивым, с теми, кто любит закон, никакого. У некоторых есть заключен союз с грехом, который они скрывают и не желают оставить. Это погибель, это будет кораблекрушение. И когда погибнет человек, мы будем гадать, ехал быстро, не отдохнул, не поспал, и другой, или третий, его уже нет в живых. И никто не знает истинного корня причины, почему. Его кораблекрушение случилось раньше. Он заключил союз с грехом в тайне. Его корабль разобьется, это неминуемо. Он не выдержит испытания в океане жизни. И на сегодня Бог нам говорит о том, что порт. Мы стоим сегодня в порту, наш путь к небу направляется. Мы приготовили корабль, а мы взяли ли Бога, как вот сейчас было сказано, по морю жизни? Взяли ли мы руководителя жизни и кормчего Иисуса Христа? Взяли ли мы послушание? Не мудростью спасемся мы. Самые мудрые упали, тот же Соломон, тот же Самсон. Не помогла им мудрость. Послушание Богу – это крепкий щит и руководитель наш. В заключение прочитаем, мы будем молиться. Это Филиппийцам 2 глава. Написано так. «Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот кому нужно доверить судьбу нашу. Он сам был послушен Богу, исполнил волю Его. Если мы желаем благословения, не мудростью, послушанием Богу приобретаем спасение и жизнь вечную. Да благословит нас Господь краткую жизнь здесь. Ну, прожить благочестиво и свято, не иметь связи ни с каким беззаконием, чтобы нам не потерпеть кораблекрушение в вере. Если кто-то попал, если кто чувствует его, носит по волнам жизни, никакого управления, вот-вот разобьется. Сегодня есть время помолиться, здесь помолиться, вручая судьбу свою в руки Бога. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.

«Питай меня насущным хлебом». Мы молимся молитвой «Отче наш», задумались ли мы когда над словом? Ты не введи во искушение нас, коль победить его мы не готовы. Так что же мы имели там в виду, когда молились мы об избавлении? Какую мы предвидели беду, коль поведет он нас через искушение? Опасность здесь, конечно, велика, ведь стоит приумножить нам богатство, в забвение уходят небеса. Для нас достаточно уже земного счастья. Бог злом не искушает никогда, и злом он никого не искушает. А человек сам искушается тогда, когда земного многого желает. И если Бог спешил давать всегда, когда просить богатства домогались, к земному привязались бы сердца и с этим миром навсегда остались. Наш Бог о нас заботится всегда, но чтобы мы с миром сим не общались, на мель ладью нашу сажает иногда, чтоб берегу мы как-то добирались. Хоть тяжело нам в обстоятельствах таких, и там совсем уже не до богатства, взор поднимаем к небесам святым, с молитвой довести нас в свое царство. Тогда всех ближних хочется любить и всем прощать, и каждый миг смиряться. Пред Господом лишь в чистоте ходить, с землей желаем навсегда расстаться. Ах, если бы понять нам смысл сего, жить с Ним в общении и дышать лишь небом, то не богатство мы просили б у Него, а чтоб питал Он нас насущным хлебом. Чтобы довольным и благочестивым быть, позволить воле Божьей исполняться, нужно за все всегда благодарить и быть готовым в небеса подняться».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9, 23, 24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

научи меня, Боза, молчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимни радости, гимни хвалений, чтоб могли они душу согреть вне печалей, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь.

0: Вот здесь еще подкрашу. Так, и надену этот браслет. Вот, теперь я стала настоящей красавицей.
1: О, заходи, Макс. Привет, Василиса.
0: Привет, мальчики. Ну как я вам? Правда, я волшебным образом преобразилась?
1: Вася, что ты с собой сделала? Зачем ты накрасил губы помадой?
0: Ну, чтобы быть красавицей.
2: Ты стала похожа на клоуна.
0: Неправда, я не похожа на клоуна. По телевизору сказали, что помада волшебным образом преображает женщину. И я теперь преобразилась в настоящую женщину. Вот.
1: Слушай, Макс, а давай тоже преобразимся в настоящих мужчин.
3: Это как?
1: Очень просто. У меня есть краски. Сейчас я их достану. Так, нальем в стакан воды. Теперь берем черную краску и рисуем себе усы. Так, один ус готов, теперь другой ус. Вот так. Ну как я тебе?
2: Слушай, и мне тоже нарисуй.
1: Всегда пожалуйста. Вот один ус.
2: Ой, щекотно.
1: Ну ничего, потерпи. Ну красота-то требует жертв. Вот второй ус. Так. Ну вот и готово. Вася, ну как? Мы тоже волшебным образом преобразились.
0: Ой, ребята, вы стали похожи на каких-то котов из мультфильма. Мама пришла.
4: Привет, ребята. О, что это у вас тут за маскарад?
0: Это не маскарад. Это мы преображаемся в настоящих женщин и мужчин. Правда, мама, я теперь красавица?
4: О, да. Такая красавица, что хочется побыстрее смыть с тебя эту красоту.
0: Как? Разве я ни капельки не преобразилась?
4: Глупенькая. Никакая помада не сможет никого преобразить. Скорее наоборот, скроет и испортит ту естественную красоту, что дана от Бога.
0: А по телевизору сказали...
4: По телевизору еще не то скажут. Ладно, бегите умывайтесь и приходите на веранду. Мне кажется, пришло время почитать Евангелие.
1: Мы мигом.
4: Ну что, теперь готовы?
5: Да.
0: Да!
4: Тогда слушайте.
6: В израильской земле была одна очень высокая гора – Фавор. Однажды Иисус взял трех своих учеников – Петра и двух братьев – Иакова и Иоанна – и повел их на гору Фавор, чтобы там помолиться. Ученики очень устали, взбираясь на гору. Они сели отдохнуть и задремали. Во время молитвы Иисус преобразился. Лицо его сделалось светлым, как солнце, и от него исходил яркий свет. Одежды его сделались белы, как снег, и блестели.
7: Ах, какой он на самом деле!
4: Тише, слушайте дальше.
6: По сторонам его явились в светлом образе пророки Моисей и Илья. Иисус говорил им о своих страданиях и смерти. Когда апостолы, проснувшись, увидели славное преображение своего учителя, увидели Моисея и Илью, им сделалось и страшно, и приятно. Испугались они того, что увидели славу Божию. Обрадовались же, потому что нет для человека блаженства выше, как видеть Господа. Тогда апостол Петр, которому было так сладко, и хотелось, чтобы это никогда не кончилось, воскликнул:
8: «Учитель, хорошо нам здесь. Прикажи, мы поставим три палатки, одну тебе, а три палатки, одну тебе, одну Моисею и одну».

0: Иисус подошел к ним, дотронулся до них и сказал:
1: «Встаньте и не бойтесь».
0: Они поднялись с земли, оглянулись кругом и никого не увидели возле себя, кроме Иисуса. Когда они сходили с горы, Иисус велел никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.
2: Вот что значит настоящее преображение.
3: Именно здесь, на горе Фавор, для апостолов стала видимой внутренняя сущность Христа. И каждый из нас должен стремиться украсить себя внутри, а не снаружи.
2: А как можно украсить себя внутри?
3: Как украсить себя внутри? Для этого нужно в первую очередь заботиться не о себе, а о других.
2: А как это?
3: Например, ты хочешь есть, и у тебя есть еда. А рядом Максим, и он тоже хочет есть, но у него еды нет. И ты вместо того, чтобы накормить себя, отдаешь свою еду Максиму.
2: Да я не возьму. Если Василиса голодная, пусть она и ест, а я потерплю.
3: Ты поступаешь совершенно правильно, но это твой поступок. А поделиться с тобой своим куском – это поступок Василисы.
2: Я всегда все буду отдавать другим.
3: О, это не так просто, как кажется.
2: А для меня это несложно.
3: А ты можешь отдать свою любимую куклу Марусю нашей соседке?
2: Мою любимую куклу?
3: Да.
2: Ну, ты знаешь, мам, ну я с ней не могу расстаться. А что, нужно ее отдать, да?
3: Нет, конечно, такой жертвы никто от тебя не требует. Просто я хотела, чтобы ты поняла, что это не так просто расставаться с тем, что тебе самой нужно. И помните, что преобразить нас по-настоящему может только Господь. А мы со своей стороны должны изо всех сил стараться. И тогда Бог, видя наше стремление стать лучше, обязательно поможет нам.
2: А что было дальше?
3: Давайте послушаем.
0: Когда Иисус с Петром, Иаковом и Иоанном были на горе Фавор, остальные ученики остались под горой. Туда собралось множество народа с больными и бесноватыми. Лишь только Иисус сошел с горы, как подошел к нему человек и, став перед ним на колени, сказал:
4: «Учитель! Жалься над моим сыном. Он один меня. Он одержим злым духом и каждый месяц беснуется. Злой дух охватывает его так, что он вскрикивает, мучает его так, что у него изо рта течет пена, и он костенеет. Бес оставляет его только тогда, когда совершенно измучает. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали злого духа, но они не могли исцелить моего сына».
0: Иисус отвечал:
5: «О, род неверный и развращенный, сколько еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
0: Привели мальчика. Бес стал трясти его. Тот стал валяться и испускать пену. Иисус спросил отца:
5: «Давно ли это с ним?»
4: «С детства. Он часто бросается в огонь и в воду. Помоги нам, если можешь».
5: «Могу, если веришь. Для верующего все возможно».
4: «Верую, Господи. Помоги моему неверию».
5: «Дух не и глухой, приказываю, выйди из него и больше не возвращайся».
0: Злой дух стал сильно трясти мальчика и, наконец, оставил. Тот лежал словно мертв.
6: «Он умер. Нечистый дух убил его. Убил».
0: Иисус же взял мальчика за руку, поднял его, и тот стал здоров и спокоен. Иисус отдал его отцу. Ученики, когда Иисус остался наедине с ними, спросили:
7: «Почему мы не могли изгнать беса?»

0: вас мало веры. Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: «Перейди отсюда туда», она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. Злые же духи изгоняются только молитвой и постом.
1: Как это? Злые духи изгоняют молитвой и постом?
2: А так, нужно поститься, то есть ограничивать себя в еде и удовольствиях, и молиться, то есть обращаться к Богу за помощью, чтобы защититься от злых духов, которые постоянно нас атакуют.
1: Как атакуют?
2: Все наши нехорошие мысли, слова и поступки – все это работа злых духов, которые пытаются заставить нас служить им и таким образом погубить наши бессмертные души.
1: Так что же это получается? Что если мы совершаем что-то нехорошее, то во всем виноваты эти злые духи?
2: Они виноваты в том, что предложили нам совершить зло, а в том, что мы согласились его совершить, виноваты мы сами. Нечистые духи не могут заставить нас совершить зло, но могут предложить нам его совершить, обещая за это всякие приятные вещи. Мы же должны решительно отказываться от этих предложений.
1: А как они предлагают всякие приятные вещи? Мне ничего никогда не предлагали.
2: Ну, например, есть у твоего друга какая-нибудь хорошая вещь, которая тебе очень нравится?
1: Да. У моего соседа Женьки в городе есть настоящий морской кортик. Ему отец подарил. Мне бы тоже такой хотелось. Но у меня такого никогда не будет.
2: Ну вот, представь, что Женька этот кортик потерял, а ты нашел.
1: А откуда вы знаете?
2: Что знаю?
1: Ну, что он потерял этот кортик во дворе, а я нашел.
2: Да нет, я не знала, правда. Просто случайно так совпало. Ну и что же ты сделал с этим кортиком?
1: Я его отдал Женьке.
2: Это ты молодец. А скажи, тебе не хотелось оставить себе этот кортик?
1: Честно говоря, хотелось. Я его дома 3 дня продержал и думал, что так себе и оставлю. Но когда Женьку встретил, то почему-то не мог на него смотреть и решил вернуть ему кортик. И когда я отдал его, он очень обрадовался, а я сразу смог на него смотреть.
2: Вот видишь, это злые духи предлагали тебе оставить себе этот кортик и получать удовольствие от обладания им. Но твоя совесть, а совесть – это голос Бога в твоей душе, не позволила тебе долго соглашаться с ними. И ты сделал правильный выбор.
1: Теперь я понял, как действуют эти нечистые духи.
3: А давайте почитаем дальше.
2: А дальше в следующий раз.

Пришел на речку мальчик Яша, сел на травку на лугу. Нет природы нашей краше, но смотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Он хоть мал, но славит Бога, кто дает нам жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбие учиться у трудяги муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи. Боже, дай нам труд любить и друзьями дорожить.

0: Самой большой радостью для детей нашей деревни было собраться около Мефодия, усесться у его ног и слушать. «Так как дядя Мефодий никто на свете не умеет рассказывать!» Это было общее мнение детей. Вот и сейчас овцы и коровы паслись на соседней лужайке, а дети смирехонько сидели и ждали рассказа. Один мальчик держал в руке найденного им птенца ласточки. «Ласточка?» – увидел Мефодий птичку. «Хотите, я вам расскажу про ласточек?» «Да, да, про ласточек, дядя Мефодий!» «Так послушайте, как ласточки весной прилетели к нам. Далеко-далеко на юге, где на Рождество деревья стоят зеленые, и на них созревают плоды, где растут чудные цветы, каких у нас нет, и где водятся очень много змей, которых мы ужасно боимся, в далекой Африке наши ласточки устроили собрание. Это было удивительное собрание. Рано утром все ласточки выкупались в чистой воде, оправили свои пушистые бархатные наряды, и теперь каждая ласточка выглядела, словно наряженная барышня. Черные волосы были гладко причесаны, на груди светлый жилет, затем белые рукавички и платье с длинным шлейфом, как у придворной дамы. В Африку ласточки прилетели осенью из всех стран Европы. Летели сотнями и тысячами. Когда все собрались, они начали свое собрание пением и молитвой. Вы удивляетесь? Не верите, что птички молились? А почему бы и нет? Они тоже, как и люди, чувствуют радость и горе. И тоже нуждаются в помощи Творца. Я, по крайней мере, убежден, что ласточки своим пением возносили Богу молитвы. Итак, они начали с молитвы. Потом все смолкли. И один из вожаков сказал, что пришло время покинуть Африку и возвратиться на прежнюю родину. Осталось только назначить день и час отлета и напомнить правила поведения во время перелета. Ласточки единогласно выбрали из своей среды самую старшую главной советницей, и все стали ее внимательно слушать. «Завтра с рассветом вы должны все явиться на место, где мы ежегодно собираемся перед отлетом. Кто опоздает, останется в Африке. Мы полетим сначала над чудными краями, пока не увидим море. Помните, что мы все обязаны лететь вместе, потому что тому, кто отстанет, грозит опасность – хищные птицы. На большие стаи хищники не нападают, отдельную печушку они непременно растерзают. Пока мы будем лететь над землей, вы должны строго соблюдать правила, часто и подолгу отдыхать. И еще, если около вас будет много-много мошек, вы не должны объедаться ими, иначе будет тяжело лететь. У моря мы снова устроим собрание, а затем всецело отдадимся в руки нашего Творца, так как предстоящий далекий путь очень опасен. Вокруг вас будет только вода и ни единого местечка, где можно будет отдохнуть. Поэтому через море смогут перелететь лишь те ласточки, которые строго будут следовать данным Богом повелениям». Выслушав напутствие, все ласточки объединились в молитвенном пении, и на этом собрание было закончено. Ранним утром большой берег красивой реки был совсем черным. Сюда прилетели десятки тысяч ласточек. Среди пернатых там и здесь носились старые, уже с проседью ласточки-вожаки, и поддерживали порядок. Некоторые ласточки были совершенно белыми, будто пыль земли никогда не касалась их. Вожаки призвали всех к молитве Богу-Творцу и любящему Отцу. В каждой стае было множество ласточек-птенцов, которые резвились, словно маленькие дети. Они сравнивали свои крылья и пробовали летать. Они думали, что перелететь море – сущий пустяк. Знакомясь друг с другом, задорно затевали драки. «Оставьте это!» – унимала их старая ласточка-вожак. «Вы ни с кем не должны драться, а только молиться, верить и лететь. Если вы станете воевать с каждой хищной птицей, вы никогда не достигнете цели». Другие же ласточки тоже были заняты своим делом. Словно легкомысленные дети, они без умолку болтали о том, чей наряд красивее. «Думайте о вашем Творце и предстоящем перелете», – увещевала их другая мудрая ласточка. «Красота не спасет вас от гибели. Если случится с кем-то при перелете беда, то он погибнет вместе со своей красотой». Наконец все угомонились и вознесли молитвенное пение своему Творцу. «Прощай, Африка! Всего хорошего! Прощай!» – раздался прощальный клич улетающих птиц. Поднявшаяся стая ласточек закрыла солнце, и люди, бросив работу, провожали их взглядом, долго махая вслед улетающим птицам. Да, это был прекрасный полет. Внизу простирались необычайные красоты леса, реки, поля, луга, села. Согласно указаниям ласточек-вожаков, птицы часто и долго отдыхали, и благодаря этому почти никто не чувствовал усталости. Но вот вдали показалось море. «Остановиться!» – послышался приказ. Многие хотели было лететь дальше, но вожаки не допустили этого. Каждый вожак осматривал и опрашивал свою стаю. Если кто-то чувствовал недомогание, или у кого-нибудь был хоть маленький ушиб или слегка помятое крыло, то он должен был сказать об этом. Вся стая будет ждать, пока все не поправятся. Одни сказали о своих недугах, другие же промолчали, считая их пустяком. Иные ласточки были в другом непослушны. Видя вокруг много мошек, они хватали одну за другой. Предостережение мудрых ласточек не помогало. За несколько дней отдыха на берегу моря прожорливые ласточки так растолстели и обленились, что где бы они ни садились, сразу засыпали. На собраниях они спали, и даже когда все пели, голосов прожорливых ласточек не было слышно. «Итак, с помощью нашего Бога-Творца мы летим теперь дальше», – пронеслось от одной стаи к другой. И тысячи голосов снова пропели. «Прощай, Африка! Мы летим домой! Домой!» – отозвалось эхо. И вот те, которые еще недавно на берегу думали, что море – сущий пустяк, скоро убедились в обратном. Вокруг была только вода. Крылья уставали все больше и больше. Головки начали опускаться. Глаза, ах, как жадно искали место для отдыха. Но ласточки-вожаки кричали только одно – «Лететь вперед! Только лететь!» Те, которые не сказали о своих ушибах, одна за другой падали в воду. Если случалось, что здоровая ласточка падала от усталости, она короткое время отдыхала на воде, а потом вновь поднималась и летела с новой силой. Больные же не могли больше вспорхнуть. Они погружались в воду и тонули. Те же, которые объедались мошками, стали отставать от стаи. Силы изменяли им. «Подождите нас! Подождите!» – кричали они вслед улетающей стаи. Но ответ вожаков был один. «Вперед лететь! Только вперед!» Иначе нельзя было, так как Бог-творец дал каждой птице столько сил, сколько нужно для перелета через море. Каждую минуту сил становилось все меньше, поэтому птицы не могли задерживаться и ждать. Бедные, непослушные и прожорливые ласточки. На берегу они не сдерживали свой аппетит и теперь оказались слишком тяжелыми для перелета. Последствием невоздержания оказалась гибель в море. Вдобавок ко всему разразилась еще гроза и началась буря. Ласточки сотнями стали падать в воду. Более сильные спаслись, но слабые все погибли. Из-за непослушания многие не увидели больше своей родины, своих теплых гнезд. Когда силы у ласточек были уже на исходе, вдали вдруг показался корабль. Что это была за радость? Спасены! Ласточки кинулись навстречу кораблю, но не смогли все одновременно разместиться на реях, поэтому отдыхали по очереди. После короткого отдыха ободренные ласточки полетели дальше. Скоро засверкала новая гроза, и ласточкам казалось, что теперь они погибнут. «Нет, мы долетим!» – кричали мудрые вожаки. «Только верьте и вперед!» Вдруг ласточки, которые летели впереди, закричали: «Земля! Земля!» Как возликовала вся стая! Ласточки напрягли свои последние силы. С радостью и ликованием они расположились на заборах, крышах домов и сараев. Немного отдохнув и придя в себя, они опять собрались все вместе. Собрание началось с молитвы и хвалебной песни милостивому Творцу за посланную помощь и защиту. И вот настал час разлуки. Каждая ласточка должна была направиться к месту своего рождения. В стае были ласточки из Англии, Франции, Германии, России и других стран. Сначала все ласточки разделились по странам, потом по областям и, наконец, по городам и селениям. На прощание все ласточки благодарили своих вожаков, и вот каждая ласточка полетела на свою родину. На лету они кричали одна другой: «Куда вы?» «Мы в Петербург!» «А мы в Москву!» «В Рим!» «В Вологду!» «В Париж!» «Летите с Богом! Счастливого пути!» Так каждая ласточка полетела в свой край, в свой город и в свое гнездо. Они прилетели и в наше село, под наши крыши. Прилетели с громким ликованием, на что мы тоже с радостью отвечали: «Ах, ласточки прилетели! Значит, скоро лето!» Вот так, детки, ласточки прилетели домой. Закончил свой рассказ Мефодий. Вы тоже будете возвращаться домой? Или, быть может, вы думаете, что вы уже дома и останетесь здесь на земле во веки веков? «О, нет!» – возразили дети постарше. «Мы ведь все должны умереть!»
1: «А что будет потом?»
0: «Потом в могилу!» – закричали одни. «На небо!» – возразили другие. «Да, мы полетим на небо, на нашу родину. Но как вы думаете, попадете ли вы непременно на небо?»

как дети, любимые Христа, в любви им подражая. Тогда приходит простота, гордыню побеждая. Идешь туда, куда послал, стремясь к заветной цели. И то, что Он тебе давал, ты знаешь, будет в деле. Доверчив, чист, в любви своей, к добру лишь устремление. И не предашь своих друзей, пройдя сквозь все мучение. В горнило бросишься, любя, и в ливный ров раз надо. Ты точно малое дитя, овечки Божьей стадо. Такой ягненочек Христа в собрание приходит, хотя 5 лет ему пока, но Бог его находит. Дитя еще ягненок тот, а Господу внимает и любит божеский народ, молитву понимает. Услышав чудные слова, всем сердцем покоримся и ниже, ниже, чем трава, пред Господом склонимся. И Дух Святой нас осветит живой водой небесной и наше сердце укрепит надеждою чудесной.

Ваня жил с мамой и папой на даче. Однажды, гуляя в роще, Ваня увидел в кустах небольшое гнездо. В нем сидел только один птенец, но зато птенец-великан. Он едва умещался в гнезде. Ваня притаился в кустах и стал ждать, какая же огромная птица прилетит к такому детине. И вдруг мальчик увидел, что на ветку села маленькая серая птичка. В клюве она держала червячка. «Не в то в гнездо залетела», — решил Ваня. Но, заметив птенца-великана, птичка не поспешила убраться прочь. Она преспокойно уселась малютке прямо на спину, а тот, как ни в чем не бывало, поднял вверх свою голову и широко разинул огромный рот. Птичка сунула туда червяка и упорхнула прочь. А Ваня выбрался из кустов и побежал на дачу рассказать отцу про птенца-великана. «Да это же кукушонок», — ответил отец. «Ты разве не знаешь? Кукушка гнезда не вьет. Свои яйца она в чужие гнезда подсовывает. Отлетит птичка, хозяйка от гнезда, а кукушка уж тут как тут. Сунет яйцо в гнездо и прощай. Птичка ничего не заметит. Так вместе со своими птенцами кукушонка и выведет. Но ведь в гнезде только один птенец. Где же остальные?» Их всех кукушонок давно уже повыталкивал. Упали в траву, там и погибли. «А что же, птичка-мать смотрела?» — возмутился Ваня. «Разве она не заметила, что детей не хватает?» «Птицы считать не умеют», — ответил папа. «Сколько есть птенцов, столько и кормят. Вот и растят вместо своих детей кукушонка».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.